0: Журналистам, что у главы ЦРУ Рятли ФСВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год-полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рятлиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается. Однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
1: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
2: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
1: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
1: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
1: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок. Но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
0: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось двум коммерческим компаниям обеих США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
6: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это, ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают, да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да? Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово гонка. Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние состояние участников.
0: Натан Эйсман, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупное преимущество. США крайне коммерциально.

0: Фэм не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
1: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес ФМ представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
4: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
5: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки сделка в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях сумма мы

0: значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
4: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
5: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи, там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, ну, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже, ну, закрываются там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12% до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные это 12-20%. В целом по стране падение, ну, наверное, соглашусь, в регионах это от 6% до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Ну, я думаю, что общее состояние экономики.
6: Ожидания какие?
5: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
4: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
7: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
4: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
8: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
4: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
9: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
10: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
9: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
4: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
3: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент, он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифра может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
11: Это, безусловно, схожая модель, то есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
12: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
11: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно. Потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
3: Алексей Бойко, Inform Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
13: Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
13: Другим наука на Business FM.
15: В
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхольм 45,94 сотые на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так и все просто. Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год-году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС. В процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике – чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП – примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендра Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой. Европой и Канадой.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
17: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, точки – это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас «Горбушка» продолжает работать. И вот что там предлагают.
18: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
12: А на месте можно проверить?
18: Конечно.
12: Какие-то гарантии есть на него?
18: Гарантия в магазине 14 дней годовая от производителя.
12: А когда его можно забрать и как оплачивать?
18: Только наличными.
12: Только наличными, да?
18: Да.
17: Или вот.
19: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
17: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч. И это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции. А на «Горбушке» 56 тысяч.
12: Это оригинальные версии или нет?
20: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
12: А картой нельзя платить?
20: Плюс 13%.
12: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
20: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
12: То есть цена может измениться?
20: Да, из-за курса.
17: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
21: Уплата просто таможенных очень таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует и уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственный, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
17: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, чат-GPT предположил, что на «Горбушке» таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
3: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
22: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь у UEFA требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что UEFA пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что UEFA и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, UEFA намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Если требуется большое искусство, чтобы вовремя высказаться, то немалое искусство состоит и в том, чтобы вовремя промолчать. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
0: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планирует направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, но в виде ДН думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
1: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
2: Это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
1: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
23: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
1: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть и драгметаллы, и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
24: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должна быть на рынке больше. побольше, может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю, спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12,89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива. И появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
5: Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончанию учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей около 50 миллионов долларов.
13: Блогеры на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
8: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
7: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю. продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
8: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семеек было несколько. Кто-то из них там демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
7: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Швейцария в случае принятия инициативы о постоянном нейтралитете может отменить действующие санкции против России. Об этом известием заявил представитель МИД страны Лео Цюрхер. Референдум по инициативе о нейтралитете пройдет 27 сентября. Документ предполагает запрет на присоединение Швейцарии к санкциям против воюющих государств за исключением ограничений, введенных Советом Безопасности ООН. По словам Цюрхера, при принятии инициативы уже действующие санкции также придется пересмотреть. Президент США Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в президентских выборах 2028 года. Трамп также назвал сенатора талантливым. Ранее Круз уже участвовал в президентской гонке. В 2016 году он баллотировался от республиканской партии, однако уступил Дональду Трампу. 1 сентября в России вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Инвестиционный советник Руфат Абясов рассказал РИА Новости, что документ, в частности, признает криптовалюту имуществом и регулирует работу участников рынка. Россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж, в том числе для оплаты товаров и услуг. При этом использовать криптовалюту для расчетов внутри страны по-прежнему запрещено. Майнеры также должны будут регистрироваться в реестре ФНС и отчитываться о добытых монетах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила главу Татарстана Рустама Миниханова за открытие центра фигурного катания в Казани. Церемония состоялась 27 августа. На базе комплекса планируется открыть школу фигурного катания Загитовой. Там оборудована ледовая арена с трибунами, тренажерный и хореографический зал, а также помещение для подготовки спортсменов.
0: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Ретлев встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
11: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Ретклиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
14: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
3: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Ретклифа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой, отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения, как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Ретклиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
15: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
16: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это слагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
15: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения, многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
15: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение, но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
15: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
12: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта реалистичного у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
3: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло 2 события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось 2 коммерческим компаниям обе из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже 2 партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
17: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, это, Voyager возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. А посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим через себя, а кто-нибудь то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но такое конкурентное состояние участников.
3: Натан Эйсман, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупное преимущество. США крайне коммерциализированы, следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
2: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан

0: производства.
1: Теории заговора.
0: Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Сибу Индастриал, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Сибао, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
5: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенной условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
6: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях сумма значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
5: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
7: Материнский капитал очень сильный.

0: Нам делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех. Потому что они могут продать квартиру. Потому что квартира с детскими долями. И необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
3: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
4: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, соглашусь, в регионах — это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Общее состояние экономики.
5: Ожидания цели, какие?
4: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
3: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
6: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
3: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
7: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
3: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на 2 на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
8: 5-звездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
9: А то, что, соответственно, четверка, это будет
8: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
3: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые 5-звездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелком», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент. Он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
5: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
10: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
5: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
2: Алексей Бойко, Inform Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
12: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять. А так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Валикулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхольм 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год-году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно настолько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотический и антитеррористический центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием Нарендры Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
15: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
16: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
17: А на месте можно проверить?
16: Конечно.
17: Какие-то гарантии есть на него?
16: Гарантия в магазине 14 дней годовая производительность.
17: А когда его можно забрать и как оплачивать?
16: Наличными.
17: Только наличными, да?
16: Да.
15: Или вот.
18: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
15: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на горбушке 56 тысяч.
17: Это оригинальная версия или нет?
19: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
17: А картой нельзя платить?
19: Плюс 13%.
17: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
19: Конечно, да, за час до приезда обязательно, только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
17: То есть цена может измениться?
19: Да, из-за курса.
15: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
20: Уплата просто таможенных очень таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственный, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
15: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, чат-GPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
2: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
21: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. ФИФА не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от ФИФА и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц ФИФА. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации ФИФА и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
11: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
0: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держи. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, но введение думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
1: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы, другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
4: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
1: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело до. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
22: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
23: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
1: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть, драгметаллы и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
24: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное, заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. побольше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12.89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива, и появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
3: Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов.
11: Блогеры на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно доступна потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
11: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Швейцария в случае принятия инициативы о постоянном нейтралитете может отменить действующие санкции против России. Об этом известием заявил представитель МИД страны Лео Цюрхер. Референдум по инициативе о нейтралитете пройдет 27 сентября. Документ предполагает запрет на присоединение Швейцарии к санкциям против воюющих государств за исключением ограничений, введенных Советом Безопасности ООН. По словам Цюрхера, при принятии инициативы уже действующие санкции также придется пересмотреть. Президент США Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в президентских выборах 2028 года. Трамп также назвал сенатора талантливым. Ранее Круз уже участвовал в президентской гонке. В 2016 году он баллотировался от республиканской партии, однако уступил Дональду Трампу. 1 сентября в России вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Инвестиционный советник Руфат Абясов рассказал РИА Новости, что документ, в частности, признает криптовалюту имуществом и регулирует работу участников рынка. Россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж, в том числе для оплаты товаров и услуг. При этом использовать криптовалюту для расчетов внутри страны по-прежнему запрещено. Майнеры также должны будут регистрироваться в реестре ФНС и отчитываться о добытых монетах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила главу Татарстана Рустама Миниханова за открытие центра фигурного катания в Казани. Церемония состоялась 27 августа. На базе комплекса планируется открыть школу фигурного катания Загитовой. Там оборудована ледовая арена с трибунами, тренажерный и хореографический зал, а также помещение для подготовки спортсменов.
0: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллара больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашей стране. нашем регионе. В ходе этой поездки Ретлев встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
7: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Ретклиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
8: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
2: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Ретклифа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Ретклиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
9: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валют и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
10: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
9: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
12: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
9: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьское заседание, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
9: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-Российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
13: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, трате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта реалистичного у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
2: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его натолкнуло 2 события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось 2 коммерческим компаниям обеих США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже 2-ю партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
14: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее, но вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь опять-таки планетные мы смотрим миссии, да. посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю. Да? Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
2: Натан Эйсман, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупное преимущество. США крайне коммерциализированы, а следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это

0: Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хэнаньской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Маткапитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
2: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенной условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма маткапитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
3: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки сделка в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
2: Еще одна причина – граждан с маткапиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии маткапитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
4: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
2: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства

0: Мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
2: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
3: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+, чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
4: Ожидания какие?
3: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
2: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
5: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
2: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
6: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
2: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены, хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
7: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
8: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
7: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
2: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал ведомостям источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент, он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
9: Это, безусловно, схожая модель, то есть это так называемый виртуальный оператор,
4: арендатор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
9: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
4: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
1: Алексей Бойко, Inform Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
10: Между делом с Кирой Альтман.
11: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг ты ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
12: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
11: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
12: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них там демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
11: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
10: Между делом. На Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Шебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства.
16: Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхорн 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. Законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год к году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%, ну а примерно настолько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита. Это с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС. В процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов, при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Пресс-Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
18: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
19: 17 Pro оранжевого, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
20: А на месте можно проверить?
19: Конечно.
20: Какие-то гарантии есть на него?
19: Гарантия в магазине 14 дней годовая от производителя.
20: А когда его можно забрать и как оплачивать?
19: Только наличными.
20: Только наличными, да?
19: Да.
18: Или вот.
21: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
18: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена – 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке – 56 тысяч.
20: Это оригинальная версия или нет?
21: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
20: А картой нельзя платить?
21: Плюс 13%.
20: Они в наличии? Их забрать можно сегодня, завтра?
21: Конечно, да, за час до приезда обязательно, только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
20: То есть цена может измениться?
21: Да, из-за курса.
18: Кстати, оплата везде наличными. или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
0: Уплата просто таможенных сплочек, таможенных платежей – это базовая опция, обязательно. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует и уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи. Дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
18: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ФТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
1: Союз Европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
13: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
13: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
13: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
6: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании и корпораций. Держи. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
23: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы, другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
24: Это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
23: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело до давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
2: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынужден автомобиль бесконечно ремонтировать.
7: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
23: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть, драгметаллы и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
8: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное, заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань за закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12.89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения сообщение о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Армузского пролива, и появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
9: Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончанию учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов.
4: Блогеры на Business FM.
11: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающий Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
4: Другим наука. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Швейцария в случае принятия инициативы о постоянном нейтралитете может отменить действующие санкции против России. Об этом известием заявил представитель МИД страны Лия Цюрхер. Референдум по инициативе о нейтралитете пройдет 27 сентября. Документ предполагает запрет на присоединение Швейцарии к санкциям против воюющих государств за исключением ограничений, введенных Советом Безопасности ООН. По словам Цюрхера, при принятии
10: принятие инициативы уже действующие санкции также придется пересмотреть. Президент США Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в президентских выборах 2028 года. Трамп также назвал сенатора талантливым. Ранее Круз уже участвовал в президентской гонке. В 2016 году он баллотировался от республиканской партии, однако уступил Дональду Трампу. 1 сентября в России вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Инвестиционный советник Руфат Абясов рассказал РИА Новости, что документ, в частности, признает криптовалюту имуществом и регулирует работу участников рынка. Россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж, в том числе для оплаты товаров и услуг. При этом использовать криптовалюту для расчетов внутри страны по-прежнему запрещено. Майнеры также должны будут регистрироваться в реестре ФНС и отчитываться о добытых монетах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила главу Татарстана Рустама Минниханова за открытие центра фигурного катания в Казани. Церемония состоялась 27 августа. На базе комплекса планируется открыть школу фигурного катания Загитовой. Там оборудована ледовая арена с трибунами, тренажерный и хореографический зал, а также помещение для подготовки спортсменов.
14: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
16: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэтлиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
17: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
1: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Рэтлифа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год-полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэтлиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
25: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты акции золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Илья Соколов.
0: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
25: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
25: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но и не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
25: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-Российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лук.
19: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, трате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта реалистичного у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
1: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось двум коммерческим компаниям из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
5: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее, но вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да? Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
1: Натан Эйсмонт, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупное преимущество. США крайне коммерциализированы, следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Крупнейшим в мире пенсионным фондом с активами более полутора триллионов долларов долгое время был японский государственный ПИФ, что логично, если учесть, что треть населения страны – пенсионеры. В 2025-м его превзошел норвежский суверенный фонд, который не только финансирует пенсионные расходы, но и ставит своей целью передать часть нефтяных сверхдоходов Норвегии новым поколениям. Третьим идет американский фонд федеральных работников и военнослужащих с активами чуть ниже триллиона.
9: но подобных крупных фондов в США несколько. Одна только пенсионная система госслужащих Калифорнии располагает активами больше полутриллиона. Примерно столько же у Пенсионного фонда Канады. Традиционно все эти фонды пополняются через взносы, инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов.
4: Особая пенсия на Business FM.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость

0: курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали «Бизнес FM» представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
2: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенной. Улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
3: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях сумма значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
2: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
4: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
2: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные ОТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
5: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
6: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи, там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12-20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6-12%. Даже на Алтае в этом году есть падение.

0: А с чем связано? Ну, я думаю, что общее состояние экономики.
1: Ожидания какие?
0: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
2: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
2: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
4: Из-за одного сегмента туристы переходят другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
2: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
5: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
6: А то, что, соответственно, четверка, это будет
5: стоимость однокомнатного номера 139 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
2: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент, он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Мфорум Аналитикс» Алексей Бойко.
8: Это, безусловно, схожая модель, то есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
9: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
8: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно. Потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
7: Алексей Бойко, Мфорум Аналитикс. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия – финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
10: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхорн 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предлагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год к году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно настолько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотический и антитеррористический центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием Нарендры Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
13: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
14: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
15: А на месте можно проверить?
14: Конечно.
15: Какие-то гарантии есть на него?
14: Гарантия в магазине 14 дней, годовая производительность.
15: А когда его можно забрать и как оплачивать?
14: Только наличными.
15: Только наличными, да?
14: Да.
13: Или вот.
16: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
13: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке 56 тысяч.
15: Это оригинальная версия или нет?
16: Конечно, только оригинальный продукт. Продаем. В любом случае, у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
15: А картой нельзя платить?
16: Плюс 13%.
15: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
16: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуально цены меняются в течение всего дня или часа.
15: То есть цена может измениться?
16: Да, из-за курса.
13: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
17: Уплата просто таможенных сплочных таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за выполнение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи. Дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, кажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае он может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
13: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных в ВТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
7: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
18: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
19: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
20: Acid Test.
10: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи. Срочные переводы на Business FM. Наизусть. Мольер. Мы несем ответственность не только за то, что делаем, но и за то, чего не делаем. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
2: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
0: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
21: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
0: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
22: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом выносят вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
3: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
0: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть, драгметаллы и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное, заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, за закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12.89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива, и появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
7: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек.
19: Реклама. Ресторанный дом «Оно». 6 разных пространств авторской кухни. «Оно караоке» для шумных тусовок. «Оно иммерсива» для романтических свиданий. «Оно примо» для семейных встреч. «Оно лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
5: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Швейцария в случае принятия инициативы о постоянном нейтралитете может отменить действующие санкции против России. Об этом известием заявил представитель МИД страны Лия Цюрхер. Референдум по инициативе о нейтралитете пройдет 27 сентября. Документ предполагает запрет на присоединение Швейцарии к санкциям против воюющих государств за исключением ограничений, введенных Советом Безопасности ООН. По словам Цюрхера, при принятии инициативы уже действующие санкции также придется пересмотреть. Президент США Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в президентских выборах 2028 года. Трамп также назвал сенатора талантливым. Ранее Круз уже участвовал в президентской гонке. В 2016 году он баллотировался от республиканской партии, однако уступил Дональду Трампу. 1 сентября в России вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Инвестиционный советник Руфат Абясов рассказал РИА Новости, что документ, в частности, признает криптовалюту имуществом и регулирует работу участников рынка. Россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж, в том числе для оплаты товаров и услуг. При этом использовать криптовалюту для расчетов внутри страны по-прежнему запрещено. Майнеры также должны будут регистрироваться в реестре ФНС и отчитываться о добытых монетах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила главу Татарстана Рустама Миниханова за открытие центра фигурного катания в Казани. Церемония состоялась 27 августа. На базе комплекса планируется открыть школу фигурного катания Загитовой. Там оборудованы ледовая арена с трибунами, тренажерный и хореографический зал, а также помещение для подготовки спортсменов.
24: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
8: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Дональд Трамп. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. Рубль накануне упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и что может быть дальше с рублем? Мат-капитал все меньше тратит на покупку жилья. Как рассказали бизнес-ФМ представители рынка, количество таких сделок уменьшается. А в чем причина? Подробности в эфире. Бизнес-ФМ. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
11: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
12: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
8: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитата, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год, полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэдклифф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается. Но никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. «Нью-Йорк Таймс» также утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской стороной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
14: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
25: Это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
14: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
26: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенны. сильно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
14: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
14: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: В Непале после разрушительного наводнения пропали российские туристы. Катастрофа на границе Непала и Тибета унесла жизни сотен человек, включая туристов из 33 стран. Пропавшими без вести, по данным, на вечер четверга числились около 900 человек, включая 8 россиян. С ними нет связи. 1500 были спасены. Подробности у Светланы Чередниковой.
13: Среди пропавших без вести сотни иностранных туристов. В спасательной операции задействованы около 18 тысяч человек. Мощная волна селя обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета в среду утром в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Поисковики продолжают находить погибших. Судя по видеокадрам, выложенным в соцсетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, как в фильмах-катастрофах, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику и людей. После прохождения селя на уцелевшей территории местных поселков лежит большой слой грязи. Вечером в четверг российское посольство в Непале сообщало, что нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения. Спасенная в Непале россиянка рассказала ТАСС, что они ехали на экскурсию, когда услышали гул и успели убежать вслед за гидами из туристического автобуса, стоявшего на горной дороге вверх по горным тропинкам. Вертолет спасателей прилетел за ней и другими туристами только через сутки, когда нормализовалась погода. После эвакуации в Катманду девушка и ее подруга обратились в российское посольство, так как их документы пропали. Сейчас им нужно получить свидетельство на возвращение в Россию. РИА Новости взяли интервью у организатора путешествий по Индии, Непалу и Тибету. По ее данным, на связь не выходит туристическая группа из 40 человек из России. Собеседница агентства добавила, что многие ее знакомые водители и гиды, которых она видела при переходе границы с Китаем в ночь перед наводнением, также не выходят на связь. Непал – традиционное направление для трекинга, путешествий по горным тропам, альпинизма и экскурсионных туров. Однако сейчас не лучшее время для таких туров из-за периода дождей. Хотя организацией туров в Непал занимается немало российских туроператоров, пока никто не сообщал о трудностях в отношении своих клиентов, отметил в разговоре с Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Артур», соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. При этом более половины путешественников в Непале – это самостоятельные туристы. И поскольку у нас нет прямого авиасообщения, подсчитать число россиян, находящихся сейчас в Непале, не могут даже авиаперевозчики, отмечает Арутюнов.
2: люди в основном летят через страны Ближнего Востока, то есть Эмираты, Катар, Бахрейн там, и так далее. Как они добрались, кто это конкретно был, то есть вылетая из страны, они вылетают рейсом Москва-Дубай, например, да, то, что они даже собираются лететь в Непал, это не всегда известно нашим властям. Поэтому тут отследить очень трудно, посольство еще держит связь.
10: По Непалу много туроператоров у нас работает?
2: Объем туристов из России в Непал чрезвычайно мал, то есть за прошлый год было порядка 15 тысяч туристов, большая часть из них это была неорганизованные туристы, которые занимались альпинизмом, там они или поднимались к базовому лагерю, или штурмовали Эверест, или К2, и прочее. Другие. То есть непрочечники непальские. Сейчас не сезон, но по моим оценкам в Непале может находиться всего около сотни максимум российских граждан. Из них, я думаю, будет меньше половины организованных туристов.
15: Средний ценник тура в Непал сильно варьируется. Перелет обойдется около 100 тысяч рублей в зависимости от маршрута и перевозчика. Экскурсионные поездки относительно недорогие. В Катманду экскурсия плюс недельное проживание может обойтись в 50 тысяч на человека. Но трекинг, восхождение, особенно на Эверест, это удовольствие для состоятельных. Только в базовом лагере люди могут жить месяц. За подъем на Эверест они могут заплатить и 30, и 40, и 50 тысяч долларов. Все зависит от продолжительности тура и количества сопровождающих лиц. Впрочем, Эверест находится вдали от пострадавшего от наводнения района, да и сезон для восхождения начинается не раньше конца сентября. Подобная трагедия в этом месте происходит не впервые, отмечает заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион России по альпинизму, обладатель золотого ледоруба Юрий Кошеленко.
16: В 2015 году было большое землетрясение в Непале. Я, кстати говоря, с нашей командой МЧС там принимал участие. И летал в тот же самый Лангтанг. Он пострадал уже второй раз, когда ледовый обвал сошел в Лангтанг-Лерунга и тоже собрал по дороге весь грунт. И там селение Лангтанг завалило. Там тоже около 300 человек погибло, туристов в том числе. Им сейчас памятник там стоит в Лангтанге. Прямо новый поселок построен, считай, на этом селе, который сошел. И люди, которые со мной были, они были с Центроспаса МЧС, и они сказали, что это было похоже на небольшой ядерный взрыв, потому что там на 500 метров где-то вверх деревья лежали как спички. То, что я там видел, это была ужасная картина. Могу представить, что сейчас там.
15: На этом фоне многие страны выразили соболезнования и отправили помощь властям Непала в связи с трагедией. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
18: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
20: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
27: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
28: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территорий – Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Законодательное собрание Нижегородской области поддержало в двух чтениях изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, об ужесточении ответственности за нарушения в сфере благоустройства от разбросанных самокатов до неубранного снега. Ко второму чтению поступило 25 поправок. Их суть на заседании не озвучили. Инициатором изменений выступало областное правительство, которое считает, что давно непересматриваемые санкции перестали выполнять свою функцию. Предпринимателям дешевле заплатить штраф, чем, например, очистить крышу от снега. По словам зампреда правительства Дениса Исмагилова, законопроект не про увеличение санкций, а про экономическую мотивацию соблюдать правила. На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля, пишут РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После нужно выбрать счет списания и банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Напомню, цифровой рубль – это

0: Пишет «Коммерсант Приволжье». Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках, в том числе в Нижнем Новгороде, до конца 2027 года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать свой стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Сильная магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде 28 и 29 августа. Ее пик придется на утренние часы. В последующие дни геомагнитное поле успокоится. Эксперты предупреждают, что нижегородцы могут испытывать головные боли, усталость, сонливость, обострение хронических заболеваний. Во избежание негативных последствий врачи рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и снизить нагрузку на организм. Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом, таковы данные портала Superjob. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве, проектировании и недвижимости – на 18%, в промышленности и производстве – на 17%, в туризме и гостиничном бизнесе и общепите – на 15%. Меньше всего снижение спроса затронуло сферы транспорта и логистики. При этом больше всего сотрудников по-прежнему требуется в розничной торговле. На втором месте промышленность, там нужны квалифицированные специалисты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно. Ночью также безоблачно и плюс 8.
2: Валюта.
1: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприятия приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Нью-Дели в рамках выставки «Иннопром Индия». Деловая поездка пройдет с 8 по 11 сентября. Для нижегородских предприятий это возможность представить свою продукцию зарубежным партнерам, провести прямые переговоры с потенциальными заказчиками и дистрибьюторами, а также оценить перспективы расширения поставок на один из крупнейших рынков Азии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для участников бизнес-миссии организуют B2B-переговоры с индийскими компаниями на площадке торгово-промышленной палаты Нью-Дели. Также запланированы посещение местных предприятий, участие в деловой программе «Иннопром Индия», встречи с представителями бизнеса и органов власти, подписание соглашения о сотрудничестве между представителями Нижегородской области и индийской страны. Предстоящие события охватят такие направления, как машиностроение, компоненты, химическая промышленность, металлургия и материалы, цифровые технологии, технологии для добывающих индустрий, для человека, а также развитие торговли и другие, что позволит участникам обсудить перспективы кооперации и продвижения продукции на индийский рынок. Регистрация на участие в международной бизнес-миссии открыта до 28 августа. Мероприятие запрещено для детей. Компания ТНС «Энергоэнен» с начала года ограничила электроснабжение 312 предприятий Нижегородской области из-за просроченной задолженности. Около 70 организаций по-прежнему остаются без электроэнергии. Общий объем долгов таких предприятий в ТНС «Энергоэнен» оценили в миллионы рублей, однако точную сумму не раскрыли. Крупнейшим должником остается муниципальное предприятие УВКХ с задолженностью более 60 миллионов рублей. На втором месте предприятие «Тепловые сети», которое должно 35,5 миллионов. В список также вошли «Имидж управления», «Лысковский электротехнический завод», 78-й деревообрабатывающий комбинат и ПАО «Весна». Их задолженность от 4,5 до 13 миллионов рублей. НБД-банк вместе со школой дизайна Высшей школы экономики представил лимитированную серию открыток. Студенты по заказу НБД-банка создали 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Вместе открытки складываются в маршрут, охватывающий разные части города. Можно прогуляться по точкам, сравнивая открыточные и реальные виды и вспомнить собственные сюжеты, связанные с этими местами. Совместный проект получил название «Маршруты Нижнего». Получить открытки можно бесплатно в офисах НБД-банка в Нижнем Новгороде до тех пор, пока они есть в наличии. Увидеть все дизайны онлайн можно на сайте банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете

0: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
2: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
4: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
3: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. Беспилотник попал в пятиэтажку в Севастополе. Сильно поврежден дом на улице Героев-Подводников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, во многих квартирах выбиты окна, повреждены балконы, мебель и стены. Пострадали 4 человека, у двоих из них незначительные травмы. Кроме того, от взрывной волны пострадали 2 корпуса детского сада номер 34, который готовились открыть после ремонта к 1 сентября. Повреждены более 15 автомобилей. Ночью Развожаев сообщал, что было сбито 3 беспилотника. Торговое судно «Прогресс-4» загорелось и затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал «Информат». По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером примерно в 32 километрах от города Сфинту, Георгия. По словам президента страны Никушора Дана, судно подверглось удару. Все 12 членов экипажа спасены, пострадал один человек. Россия и США обсуждали на саммите в Анкоридже предложение с компромиссными нюансами. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. На саммите было изложено предложение США, его зачитал президент Владимир Путин. Все зачитанное было подтверждено как позиция Дональда Трампа, и его российская сторона приняла полностью. Но затем, по словам главы МИД, Европа склонила на свою сторону американского лидера и, цитата, «похоронила дух Анкориджа». Сбой в работе Википедии наблюдается по всей России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector. В этом же убедилась редакция Business FM, пытаясь открыть страницу онлайн Википедии. Сбой на сайте заметили 84% пользователей. Сбой мобильного приложения 7% и общий сбой также 7%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Лидер Китая наращивает политическую активность перед встречей с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить сразу несколько стран – Киргизию, Египет и Индию. Кроме того, ожидается встреча с Владимиром Путиным, возможно, не одна, а уже после с президентом США. О переговорах китайского руководителя сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. В ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, пишет Washington Post. Газета ссылается на недавний запуск в Китае ракеты с многоразовой первой ступенью, а в России перед этим запустили в космос вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Какова расстановка сил в этой тройке? Подробности в эфире Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за 2 недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще с отдельным государственным визитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретится с Трампом. О чем будет вести переговоры китайский руководитель? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за 3 недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в Хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и в зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематике с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, и, как говорится в сообщении таможни, если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
4: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
5: 17 Pro оранжевого, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
6: А на месте можно проверить?
5: Конечно.
6: Какие-то гарантии есть на него?
5: Гарантия в магазине 14 дней годовая от производителя.
6: А когда его можно забрать и как оплачивать?
5: Только наличными.
6: Только наличными, да?
5: Да.
4: Или вот.
7: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, если симкой, то 114.
4: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена – 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке – 56 тысяч.
6: Это оригинальная версия или нет?
8: Конечно, только оригинальный продукт. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
6: А картой нельзя платить?
8: Плюс 13%.
6: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
8: Конечно, да, за час до приезда обязательно, только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
6: То есть цена может измениться?
8: Да, из-за курса.
4: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
9: Уплата просто таможенных сплочин, таможенных платежей – это базовая опция, обязательно. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует и уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
4: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ФТС, ChatGPT предположил, что на Горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: В теме, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Он выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг» на следующей неделе. Догоняем ли мы Запад в части спецэффектов и компьютерной графики? Что новый Дон Румата может сказать своим сверстникам? И каковы главные болевые точки сегодняшней индустрии производства сериалов? Обсудили все это с Андреем Золотаревым. Это сценарист таких проектов, как «Слово пацана», «Кровь на асфальте», «Притяжение», «Сто лет тому вперед». В «Трудно быть богом» он выступает как шоураннер, то есть отвечает за творческое видение от стадии разработки до монтажа.
10: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант – это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Кинотема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама.
11: Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончанию учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов.
0: Блогеры на Business FM. Валюты.
13: Перуанский соль в первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Фармасинтез выводит на российский рынок препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Минздрав зарегистрировал препарат под торговой маркой «Нексоглиф». По данным компании, «Эновоглифлазин» отличает от аналогов высокая точность воздействия. Молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм. Лекарства будут выпускать в таблетированной форме и продавать по рецепту. Субстанция для российского «Эновоглифлазина» будет производиться в Китае, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Количество вагонов в составе скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Костромой увеличат с 5 до 10 в период с 1 по 18 сентября. Об этом сообщила Северная железная дорога. Отправление из Москвы в 6.30 утра, отправление из Костромы в 11.32, говорится в сообщении. Спортивный бренд Speedo выпустил умный модуль. Он крепится к очкам для плавания и отслеживает движение головы, расстояние и другие показатели спортсмена. Встроенного дисплея нет. Посмотреть данные можно в приложении после тренировки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
15: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Выборы президента FIFA запланированы на март 27 года. Местом их проведения станет Марокко. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армян-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле не знаю, куда уж он там был, приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении.
17: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: «Так, мол, и так, мол». Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления.
19: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
20: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: «Я в очереди, на заправке, я опаздываю». Такую фразу в последние дни услышали многие руководители. А в Федерации независимых профсоюзов России тут же начали обсуждать, что такая ситуация может считаться форс-мажорным обстоятельством. Давайте обсудим, становятся ли гибче работодатели в таких ситуациях и куда опаздывать все же нельзя. Деловой этикет никто не отменял. Если человек заранее написал руководителю, предупредил, объяснил ситуацию, то большинство работодателей отнесутся спокойно к опозданиям. Мы все понимаем, что бывают обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Но давайте посмотрим на ситуации, когда опоздание – это не просто несколько потерянных минут. Например, планируется важная встреча с клиентом, переговоры, презентация, выступление, собеседование. Здесь уже страдает не только график, но и репутация человека и компании. Если на работу иногда можно опоздать по объективным причинам, то на собеседование лучше не опаздывать. Для работодателя это первое впечатление о вашей организованности и ответственности. И даже если причина уважительная, впечатление уже может быть испорчено. Поэтому сегодня многие компании думают, как вообще предотвратить такие ситуации с опозданиями. И как выход они используют корпоративное такси. Сегодня это не просто удобная опция, а часть современной HR-политики. К примеру, в личном кабинете Яндекс.Го для бизнеса компания видит данные по корпоративным заказам. Маршрут, время, стоимость и статус поездки. Это помогает контролировать соблюдение внутренних правил и оценивать расходы. Такси можно заказать сотруднику, клиенту или гостю, например, для деловой встречи, поездки в аэропорт или на переговоры. В результате выигрывают все. Сотрудник не нервничает, а компания не теряет деловую репутацию. Есть и еще один эффект, который часто недооценивают. Такие, казалось бы, небольшие элементы соцпакета и заботы формируют отношения сотрудников к работодателю. Когда компания помогает решать реальные бытовые задачи, уровень лояльности становится выше.
20: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:58. Студия Олеся Потапова. Беспилотник попал в пятиэтажку в Севастополе. Дом на улице Героев Подводников сильно поврежден, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, во многих квартирах выбиты окна, повреждены балконы, пострадали мебель и стены. У двоих людей незначительные травмы. Также еще двое человек были ранены. Кроме того, взрывной волной повреждены два корпуса детского сада, которые готовились открыть после ремонта к 1 сентября. Также повреждения получили более 15 автомобилей. Ночью Развожаев сообщал, что над Севастополем было сбито 3 беспилотника. Два детских сада в Ярославле сегодня будут закрыты для посещения. Это связано с ликвидацией последствий атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, дети перенаправлены в другие дошкольные учреждения. Сегодня утром губернатор сообщал о введении беспилотной опасности в регионе и предупреждал о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Визит в Москву руководителя ЦРУ и главы дипломатии Ватикана объясняются их желанием приехать и поговорить с российской стороной. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава МИД Сергей Лавров. Так он ответил на замечание о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер прибыли в Москву в один день. Лавров добавил, что в визите директора ЦРУ нет ничего необычного. По его словам, спецслужбы, как и дипломаты, ведут свою работу в тишине. Джон Рэдклифф прибыл в Москву 25 августа. Он провел встречу с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Мария Буенкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Дональд Трамп. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. Рубль накануне упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и что может быть дальше с рублем? Маткапитал все меньше тратит на покупку жилья. Как рассказали Business FM представители рынка, количество таких сделок уменьшается. В чем причины? Эти и другие темы в эфире Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факты разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Носида даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической политической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
3: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
5: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
2: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитата, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэдклифф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается. Но никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. «Нью-Йорк Таймс» также утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской стороной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
7: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
23: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
7: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
24: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сбережения со стороны населения, многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос, тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
7: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение, но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
7: Что касается нынешнего ослабления рубля, то по оценкам аналитиков на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы, а декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: В Непале после разрушительного наводнения пропали российские туристы. Катастрофа на границе Непала и Тибета унесла жизни сотен человек, включая туристов из 33 стран. Пропавшими без вести, по данным, на вечер четверга числились около 900 человек, включая 8 россиян. С ними нет связи. 1500 были спасены. Подробности у Светланы Чередниковой.
14: Среди пропавших без вести сотни иностранных туристов. В спасательной операции задействованы около 18 тысяч человек. Мощная волна селя обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета в среду утром в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Поисковики продолжают находить погибших. Судя по видеокадрам, выложенным в соцсетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, как в фильмах-катастрофах, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику и людей. После прохождения селя на уцелевшей территории местных поселков лежит большой слой грязи. Вечером в четверг российское посольство в Непале сообщало, что нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения. Спасенная в Непале россиянка рассказала ТАСС, что они ехали на экскурсию, когда услышали гул и успели убежать вслед за гидами из туристического автобуса, стоявшего на горной дороге вверх по горным тропинкам. Вертолет спасателей прилетел за ней и другими туристами только через сутки, когда нормализовалась погода. После эвакуации в Катманду девушка и ее подруга обратились в российское посольство, так как их документы пропали. Сейчас им нужно получить свидетельство на возвращение в Россию. РИА Новости взяли интервью у организатора путешествий по Индии, Непалу и Тибету. По ее данным, на связь не выходит туристическая группа из 40 человек из России. Собеседница агентства добавила, что многие ее знакомые водители и гиды, которых она видела при переходе границы с Китаем в ночь перед наводнением, также не выходят на связь. Непал – традиционное направление для трекинга, путешествий по горным тропам, альпинизма и экскурсионных туров. Однако сейчас не лучшее время для таких туров из-за периода дождей. Хотя организацией туров в Непал занимается немало российских туроператоров, пока никто не сообщал о трудностях в отношении своих клиентов, отметил в разговоре с Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Артур», соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. При этом более половины путешественников в Непале – это самостоятельные туристы. И поскольку у нас нет прямого авиасообщения, подсчитать число россиян, находящихся сейчас в Непале, не могут даже авиаперевозчики, отмечает Арутюнов.
4: Люди в основном летят через страны Ближнего Востока, то есть Эмираты, Катар, Бахрейн там, и так далее. Как они добрались, кто это конкретно был, то есть вылетая из страны, они вылетают рейсом Москва-Дубай, например, да, то, что они даже собираются лететь в Непал, это не всегда известно нашим властям. Поэтому тут следить очень трудно, посольство еще держит связь.
6: По Непалу много туроператоров у нас работает?
4: Объем туристов из России в Непал чрезвычайно мал, то есть за прошлый год было порядка 15 тысяч туристов, большая часть из них это была неорганизованная. Туристы, которые занимались альпинизмом. Там они или поднимались к базовому лагерю, или штурмовали Эверест, или К2 и прочие другие. То есть тысячники непальские. Сейчас не сезон, но по моим оценкам в Непале может находиться всего около сотни максимум российских граждан. Из них, я думаю, будет меньше половины организованных туристов.
14: Средний ценник тура в Непал сильно варьируется. Перелет обойдется около 100 тысяч рублей в зависимости от маршрута и перевозчика. Экскурсионные поездки относительно недорогие. В Катманду экскурсия плюс недельное проживание может обойтись в 50 тысяч на человека. Но трекинг, восхождение, особенно на Эверест, это удовольствие для состоятельных. Только в базовом лагере люди могут жить месяц. За подъем на Эверест они могут заплатить и 30, и 40, и 50 тысяч долларов. Все зависит от продолжительности тура и количества сопровождающих лиц. Впрочем, Эверест находится вдали от пострадавшего от наводнения района, да и сезон для восхождения начинается не раньше конца сентября. Подобная трагедия в этом месте происходит не впервые, отмечает заслуженный мастер спорта, 10-кратный чемпион России по альпинизму, обладатель золотого ледоруба Юрий Кошеленко.
8: В 2015 году было большое землетрясение в Непале. Я, кстати говоря, с нашей командой МЧС там принимал участие. И летал в тот же самый Лангстанг. Он пострадал уже второй раз, когда ледовый обвал сошел в Лантанг-Лерунга и тоже собрал по дороге весь грунт. И там селение Лангстанг завалило. Там тоже около 300 человек погибло, туристов в том числе.
25: Сейчас памятник там стоит в Антанге. Прямо новый поселок построен, считай, на этом селе, который сошел. Люди, которые со мной были, они были с Центра Спаса МЧС, и они сказали, что это было похоже на небольшой ядерный взрыв, потому что там на 500 метров где-то вверх деревья лежали как спички. То, что я там видел, это была ужасная картина. Могу представить, что сейчас там.
14: На этом фоне многие страны выразили соболезнования и отправили помощь властям Непала в связи с трагедией. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
0: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
9: От целей ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. ЗАГС Собрание Нижегородской области одобрило в двух чтениях изменения в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. В него включили букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Ранее с такой инициативы вышло региональное МВД. Федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Теперь дополнительные запреты прописали и в региональном законе. По данным «Коммерсант Приволжье», в прошлом году по предложению областной прокуратуры этот закон дополнили запретом находиться на водоемах детям младше 16 лет. 28 и 29 августа на трех улицах в центре Нижнего Новгорода ограничат парковку и движение транспорта, предупредили в мэрии. Проезд будет закрыт по переулку Гранитному, участку улицы Ашхабадской и от дома номер 123 по улице Горького до дома номер 4А по переулку Гранитному. Объехать зону можно по прилегающим улицам. Водители просят переставить автомобили за пределы ограничительных зон, в противном случае их эвакуируют. Осенью для автомобилистов появится функция «Карта штрафов». Ее запустят в геосервисе 2GIS. Функция позволит водителю видеть на карте места, где он ранее получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. На карте отобразятся нарушения, зафиксированные камерами контроля скорости, разметки, выделенных полос, правил остановки и проезда перекрестков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации пользователя об оплаченных штрафах за последний год. Доступ к этим сведениям будет только у самого пользователя. Персональные компьютеры могут стать для нижегородцев роскошью, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в УРА.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 годам стоит

0: Соревнованиях бесплатная, необходима предварительная регистрация. Заявки на легкоатлетический пробег необходимо направить до 23 сентября. Сам фестиваль пройдет 26 сентября. Заявка должна быть заверена врачом. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в приоритетах молодежи. Социологи ВЦИОМ опросили россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Самым важным для этой категории оказалось достижение материального благополучия и финансовой независимости. Также в топ входит забота о своем здоровье и построении карьеры. А вот создание семьи заняло лишь 7-е место. По мере взросления приоритеты россиян меняются, но вступление в брак и воспитание детей не входит в тройку основных жизненных целей даже у респондентов старше 30. Несмотря на это, у старших представителей молодежи появляются собственные семьи, следует из результатов исследования. Почти половина опрошенных в возрасте 30-35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. Еще 18% высоко или скорее высоко оценили возможность создания семьи. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
1: Валюта.
2: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприятия приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Нью-Дели в рамках выставки «Иннопром Индия». Деловая поездка пройдет с 8 по 11 сентября. Для нижегородских предприятий это возможность представить свою продукцию зарубежным партнерам, провести прямые переговоры с потенциальными заказчиками и дистрибьюторами, а также оценить перспективы расширения поставок на один из крупнейших рынков Азии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для участников бизнес-миссии организуют B2B-переговоры с индийскими компаниями на площадке торгово-промышленной палаты Нью-Дели. Также запланированы посещение местных предприятий, участие в деловой программе «Иннопром Индия», встречи с представителями бизнеса и органов власти, подписание соглашения о сотрудничестве между представителями Нижегородской области и индийской страны. Предстоящие события охватят такие направления, как машиностроение, компоненты, химическая промышленность, металлургия и материалы, цифровые технологии, технологии для добывающих индустрий, для человека, а также развитие торговли и другие, что позволит участникам обсудить перспективы кооперации и продвижения продукции на индийский рынок. Регистрация на участие в международной бизнес-миссии открыта до 28 августа. Мероприятие запрещено для детей. Компания ТНС «Энергоэнен» с начала года ограничила электроснабжение 312 предприятий Нижегородской области из-за просроченной задолженности. Около 70 организаций по-прежнему остаются без электроэнергии. Общий объем долгов таких предприятий в ТНС «Энергоэнен» оценили в миллионы рублей, однако точную сумму не раскрыли. Крупнейшим должником остается муниципальное предприятие УВКХ с задолженностью более 60 миллионов рублей. На втором месте предприятие «Тепловые сети», которое должно 35,5 миллионов. В список также вошли «Имидж управления», «Лысковский электротехнический завод», 78-й деревообрабатывающий комбинат и ПАО «Весна». Их задолженность от 4,5 до 13 миллионов рублей. НБД Банк вместе со школой дизайна Высшей школы экономики представил лимитированную серию открыток. Студенты по заказу НБД Банка создали 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Вместе открытки складываются в маршрут, охватывающий разные части города. Можно прогуляться по точкам, сравнивая открыточные и реальные виды, и вспомнить собственные сюжеты, связанные с этими местами. Совместный проект получил название «Маршруты Нижнего». Получить открытки можно бесплатно в офисах НБД Банка в Нижнем Новгороде до тех пор, пока они есть в наличии. Увидеть все дизайны онлайн можно на сайте банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM

0: Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей.
2: Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк», и оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору Магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вогау Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогау и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вогау» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российские войска с помощью беспилотников поразили складской комплекс в Киевской области. Он используется для хранения ракет «Фламинго», сообщает Минобороны России. Также, по данным ведомства, в порту Одессы был нанесен удар по 6 хранилищам с имуществом военного назначения для ВСУ. Российские вузы в рамках приемной кампании поступили более 450 тысяч человек, сообщили в Миноборнауке. Набор студентов продолжается. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Число жертв катастрофического наводнения в Непале и Тибете приблизилось к 500. Об этом сообщают местные власти. Пропавшими без вести числится почти 1000 человек. По данным российского посольства, до сих пор отсутствует информация о 8 россиянах, которые могут находиться в зоне наводнения. Спасательная операция продолжается. Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром. Паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Россия и США обсуждали на саммите в Анкоридже предложение с компромиссными нюансами. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На саммите было изложено предложение США, его зачитал президент Владимир Путин. Все зачитанное было подтверждено как позиция Дональда Трампа, его российская сторона приняла. Но затем, по словам главы МИД, Европа склонила на свою сторону американского лидера и похоронила дух Анкориджа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Лидер Китая наращивает политическую активность перед встречей с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить сразу несколько стран: Киргизию, Египет и Индию. Кроме того, ожидается встреча с Владимиром Путиным, а уже после с президентом США. О переговорах китайского руководителя сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. В ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Все больше российского вина встает на полки в магазинах. К концу первого полугодия средняя доля отечественных вин в ассортименте ритейлеров выросла до 37% в зависимости от сети и формата магазинов. Это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама.
0: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
4: Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще с отдельным государственным визитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретится с Трампом. О чем будет вести переговоры китайский руководитель? комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за 3 недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в Хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала 1,5 десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов, при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на 3-е место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть больше более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и в зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой Европой и Канадой.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, и, как говорится в сообщении таможни, если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
6: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
7: 17 Pro оранжевый, 1797500. Новый, запакованный, неактивированный.
8: А на месте можно проверить?
7: Конечно.
8: Какие-то гарантии есть на него?
7: Гарантии от магазина. 14 дней годовая от производителя.
8: А когда его можно забрать и как оплачивать?
7: Только наличными.
8: Только наличными, да?
7: Да.
6: Или вот.
9: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
6: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч. И это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке 56 тысяч.
8: Это оригинальная вещь? Версии или нет?
10: Конечно. Только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
8: А картой нельзя платить?
10: Плюс 13%.
8: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
10: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
8: То есть цена может измениться?
10: Да, из-за курса.
6: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах не удивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
11: Уплата просто таможенных очень таможенных платежей — это базовая опция, обязательная, но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
6: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ФТС, чат-GPT предположил, что на Горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
4: С теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Он выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг» на следующей неделе. Догоняем ли мы Запад в части спецэффектов и компьютерной графики? Что новый Дон Румата может сказать своим сверстникам? И каковы главные болевые точки сегодняшней индустрии производства сериалов? Обсудили все это с Андреем Золотаревым. Это сценарист таких проектов, как «Слово пацана», «Кровь на асфальте», «Притяжение», «100 лет тому вперед». В «Трудно быть богом» он выступает как шоураннер, то есть отвечает за творческое видение от стадии разработки до монтажа.
12: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Кинотема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
13: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: В 1864 году французский повар Люсьен Оливье открыл в Москве на Трубной площади ресторан «Эрмитаж». На шикарные банкеты собирался весь столичный бомонд. Богатые иностранцы, известные литераторы, музыканты и актеры. Легендой этого заведения был салат, который первоначально именовался «майонез из дичи», а впоследствии получил имя своего создателя. Рецепт Люсьен Оливье хранил в строжайшем секрете, и как ни пытались воспроизвести его в точности, никому не удавалось. Хотя основные ингредиенты были известны – рябчик, картофель, корнюшоны, оливки и каперсы, залитые соусом провансаль и украшенные раковыми шейками, кубиками застывшего бульона и салатными листьями. Таким он вошел в кулинарные книги. В советские годы рябчиков заменили вареной колбасой, а каперсы – солеными огурцами. Но даже в таком варианте салат оливье десятилетиями остается главным украшением праздничного стола.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Прямо сейчас.
4: Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Кроме того, взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, сообщил губернатор. Во взрослом отделении выбито 46 окон. Детское отделение не повреждено. По информации властей, поликлиника не закрывается, продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Все подробности в ближайшем выпуске новостей.
1: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Фармасинтез выводит на российский рынок препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Минздрав зарегистрировал препарат под торговой маркой «Nexglif». По данным компании, «Эновоглифлазин» отличает от аналогов высокая точность воздействия. Молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм. Лекарства будут выпускать в таблетированной форме и продавать по рецепту. Субстанция для российского «Эновоглифлазина» будет производиться в Китае, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Количество вагонов в составе скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Костромой увеличат с 5 до 10 в период с 1 по 18 сентября. Об этом сообщила Северная железная дорога. Отправление из Москвы в 6:30 утра, отправление из Костромы в 11:32, говорится в сообщении. Спортивный бренд «Спида» выпустил умный модуль. Он крепится к очкам для плавания и отслеживает движение головы, расстояние и другие показатели спортсмена. Встроенного дисплея нет. Посмотреть данные можно в приложении после тренировки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: В 8:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок. Но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которые они сейчас формулируют, просто нет.
15: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении.
17: Капитал. с Григорием Беглоряном.
15: Гриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
15: Как начинаем это утро? Я так понимаю, индекс Мосбиржи сегодня в приподнятом настроении.
18: Да, пока бодренько начали, почти на процент, и 200 взяли. Так объективно, конечно, все, рынок топчется, по сути, на месте, если брать котировки самых ликвидных бумаг, но этого в любом случае ближе к минимумам 22 года. Ну, просто видели индекс Мосбиржи ниже 2000, там не так уж и давно, теперь 200. С другой стороны, продавать сейчас вроде как так активно смысла нет, сверхнегативных новостей пока не появляется. Ну а пофантазировать на тему возможного компромисса в решении конфликта вокруг Украины рынок всегда готов с удовольствием, поэтому даже несмотря на то, что Кремль опроверг сообщение западной прессы о том, что готовятся какие-то переговоры с Украиной с участием американцев в сентябре, вот швейцарцы это все тоже подтверждали, но пока с нашей стороны подтверждений нет, но главное, что тема появилась, рынок с большим удовольствием эту тему поглощает. Ну, еще одна из причин — это игра на идее, что ослабление рубля позитивно скажется на доходах акций экспортного сектора. Их у нас на рынке много, поэтому с учетом того, что юань к рублю вчера взял отметку 12.75, закрепился выше, сейчас с утра 12.80. Ну вот, если неделю так закроем, то где-то следующий уровень будет 13.5. Ну, соответственно, еще какие-то проценты ослабления российской валюты. Рынок пока на этом играет. Ну, надо дождаться, конечно, завершения сегодняшних торгов на валютном рынке. Все может измениться быстро. На глобальном рынке все тихо. Цены на нефть пока идут вниз. Брент ниже отметки $90. Рынок пытается понять, что же означает вчерашнее официальное заявление американской администрации о том, что никаких возвращений к меморандуму с Ираном не будет. Что это означает? Ни мира, ни войны, армию распустить или какие-то намеки. Поэтому есть версия, что просто тянут американцы время до выборов в Конгресс американский. Вот после ноябрьских выборов Трамп может быть уже более агрессивный, так что рынок военную премию так уж сильно снижать пока не хочет.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
19: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласование архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект ни одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
21: В Москве 8:58, в студии Олеся Потапова. Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во взрослом отделении медучреждения выбиты окна, сильнее всего пострадали два кабинета. Несмотря на атаку, поликлиника продолжает принимать пациентов. Сейчас на месте работают специалисты, они ликвидируют последствия аварии. Петербургский бизнесмен Илья Трабер покинул столичное СИЗО Лефортово. О его освобождении из следственного изолятора сообщает ТАСС. 75-летнего Трабера освободили по состоянию здоровья, но обвинения с него не сняли, пишет Фонтанка. Трабер был арестован 17 июня по делу об убийстве в 2020 году депутата Выборгского района Александра Петрова. Крым остался без электричества. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, сообщили в компании «Крымэнерго». В связи с повреждениями сети и оборудования, полученными в результате атак ВСУ, на полуострове сохраняются перебои с электроснабжением, говорится в заявлении. Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся в круглосуточном режиме. Просвещение России рекомендовало приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, выпускников этих учебных заведений. Об этом говорится в методических рекомендациях. Согласно документу, каждая линейка должна начинаться с церемонии поднятия флага, исполнения гимна, завершиться для всех классов занятием разговора о важном. Для студентов колледжей предусмотрена отдельная программа встреч с кураторами и вручение студенческих билетов. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держите курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Дональд Трамп. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. Рубль накануне упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и что будет дальше с рублем? OpenAI, Google, Microsoft и еще более 100 компаний подписали открытое письмо с призывом защищаться от ИИ с помощью ИИ. По мнению авторов письма, государства и организации должны усилить свою кибербезопасность до того, как ИИ станет достаточно мощным, чтобы обойти эти защиты. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
15: Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Наусида даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
0: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
5: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
15: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитат, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэдклифф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается. Но никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. «Нью-Йорк Таймс» также утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской стороной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
22: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупку валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
23: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это слагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
22: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
24: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимумом в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
22: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию. инфляция отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
22: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: В Непале после разрушительного наводнения пропали российские туристы. Катастрофа на границе Непала и Тибета унесла жизни сотен человек, включая туристов из 33 стран. Пропавшими без вести, по данным, на вечер четверга числились около 900 человек, включая 8 россиян. С ними нет связи. 1500 были спасены. Подробности у Светланы Чередниковой.
6: Среди пропавших без вести сотни иностранных туристов. В спасательной операции задействованы около 18 тысяч человек. Мощная волна селя обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета в среду утром в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Поисковики продолжают находить погибших. Судя по видеокадрам, выложенным в соцсетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, как в фильмах-катастрофах, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику или людей. После прохождения селя на уцелевшей территории местных поселков лежит большой слой грязи. Вечером в четверг российское посольство в Непале сообщало, что нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения. Спасенная в Непале россиянка рассказала ТАСС, что они ехали на экскурсию, когда услышали гул и успели убежать вслед за гидами из туристического автобуса, стоявшего на горной дороге вверх по горным тропинкам. Вертолет спасателей прилетел за ней и другими туристами только через сутки, когда нормализовалась погода. После эвакуации в Катманду девушка и ее подруга обратились в российское посольство, так как их документы пропали. Сейчас им нужно получить свидетельство на возвращение в Россию. РИА Новости взяли интервью у организатора путешествий по Индии, Непалу и Тибету. По ее данным, на связь не выходит туристическая группа из 40 человек из России. Собеседница агентства добавила, что многие ее знакомые водители и гиды, которых она видела при переходе границы с Китаем в ночь перед наводнением, также не выходят на связь. Непал – традиционное направление для трекинга, путешествий по горным тропам, альпинизма и экскурсионных туров. Однако сейчас не лучшее время для таких туров из-за периода дождей. Хотя организацией туров в Непал занимается немало российских туроператоров, пока никто не сообщал о трудностях в отношении своих клиентов, отметил в разговоре с Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Артур», соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. При этом более половины путешественников в Непале – это самостоятельные туристы. И поскольку у нас нет прямого авиасообщения, подсчитать число россиян, находящихся сейчас в Непале, не могут даже авиаперевозчики, отмечает Арутюнов.
7: Люди в основном летят через страны Ближнего Востока, то есть Эмираты, Катар, Бахрейн там, и так далее. Как они добрались, кто это конкретно был, то есть вылетая из страны, они вылетают рейсом Москва-Дубай, например, да, то, что они даже собираются лететь в Непал, это не всегда известно нашим властям. Поэтому тут отследить очень трудно, посольство еще держит связь.
8: По Непалу много туроператоров у нас работает?
7: Объем туристов из России в Непал чрезвычайно мал, то есть за прошлый год было порядка 15 тысяч туристов, большая часть из них это была неорганизованная. Туристы, которые занимались альпинизмом. Там они или поднимались к базовому лагерю, или штурмовали Эверест, или К2 и прочие другие. То есть тысячники непальские. Сейчас не сезон, но по моим оценкам в Непале может находиться всего около сотни максимум российских граждан. Из них, я думаю, будет меньше половины организованных туристов.
6: Средний ценник тура в Непал сильно варьируется. Перелет обойдется около 100 тысяч рублей в зависимости от маршрута и перевозчика. Экскурсионные поездки относительно недорогие. В Катманду экскурсия плюс недельное проживание может обойтись в 50 тысяч на человека. Но трекинг, восхождение, особенно на Эверест, это удовольствие для состоятельных. Только в базовом лагере люди могут жить месяц. За подъем на Эверест они могут заплатить и 30, и 40, и 50 тысяч долларов. Все зависит от продолжительности тура и количества сопровождающих лиц. Впрочем, Эверест находится вдали от пострадавшего от наводнения района, да и сезон для восхождения начинается не раньше конца сентября. Подобная трагедия в этом месте происходит не впервые, отмечает заслуженный мастер спорта, 10-кратный чемпион России по альпинизму, обладатель золотого ледоруба Юрий Кошеленко.
9: В 2015 году было большое землетрясение в Непале. Я, кстати говоря, с нашей командой МЧС там принимал участие. И летал тот же самый Лангстанг. Он пострадал уже второй раз, когда ледовый обвал сошел в формат
25: Калантанг, Лерунга, и тоже собрал по дороге весь грунт, и там селение Алантанг завалило, там тоже около 300 человек погибло, туристов в том числе. Им сейчас памятник там стоит в Алантанге. Прямо новый поселок построен, считай, на этом селе, который сошел. Люди, которые со мной были, они были с Центра Спаса МЧС, и они сказали, что это было похоже на небольшой ядерный взрыв, потому что там на 500 метров где-то вверх деревья лежали как спички. То, что я там видел, это была ужасная картина. Могу представить, что сейчас там.
6: На этом фоне многие страны выразили соболезнования и отправили помощь властям Непала в связи с трагедией. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом». Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой. Часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территории – Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет.
3: Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. До 200 выросло число нижегородских предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на складские помещения Wildberries, пишут коммерсанты Приволжья. На этой неделе областной Минпромторг организовал их встречу с представителями маркетплейса. На вопросы здания о том, разработаны ли меры поддержки, в министерстве не ответили. Правительство Нижегородской области продолжает формировать реестр пострадавших предпринимателей. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила перечень участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России, на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Нижегородской области. Документ размещен на сайте избиркома. В перечень включили 57 участков во всех муниципальных и городских округах региона, включая Нижний Новгород. Участки расположены в зданиях домов культуры, школ, детских садов, библиотек, музыкальных школ и административных зданий. Напомню, выборы пройдут 20 сентября. Интернет на это время могут отключить. Установка комплексов фото-видеофиксации в местах нанесения вафельной разметки в Нижнем Новгороде предусмотрена в рамках реализации концессионного соглашения, которое планируется заключить в октябре, пишет информагентство «Время Н» со ссылкой на Центр развития транспортных систем Нижегородской области. Комплексы появятся на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной и на площади Лядова, уточнили в центре. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что данная дорожная разметка нанесена в городе на 7 участках: на улице Ильинской, Малой Покровской, площади Мини, на улице Варварская, проспекте Гагарина, Ветеринарная, Бекетова, Нартова и еще три на площади Лядова. В Нижегородской области создадут реестр получателей земли для многодетных семей. Соответствующее решение поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. В реестр внесут сведения о семьях, стоящих в очереди на землю, а также о тех, кто уже получил участок или сертификат на улучшение жилищных условий. Наличие записи станет основанием для предоставления меры поддержки, а отметка о ее получении должна исключить повторное использование льготы. Поправки также запретят предоставлять землю в Нижегородской области семьям, которые уже получили бесплатный участок по аналогичному основанию в другом регионе. Одновременно законопроект позволит получать землю новой многодетной семье, если один из ее родителей ранее получал участок в детстве в составе другой семьи. Срок действия сертификата взамен участка предлагают ограничить 2 годами. Если семья не использует его за это время, сертификат аннулируют, однако семью вернут в очередь на участок для индивидуального жилищного строительства. Еще ЗАГС Собрания. Нижегородские парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата Игоря Рузанкина. Решение принято на последнем плановом заседании собрания 7-го созыва. Парламентарий написал заявление об уходе, не пояснив причины своего решения. Жители Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Ветлужского и Павловского округов чаще всего обращались к специалистам по поводу присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За сезон в медучреждение обратились почти 7 тысяч человек. На текущий момент зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

0: доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Компания «Нижегородский металлопрокатный завод» начала строительство первого производства на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин». Предприятие планирует выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей с учетом расходов на предпроектной стадии. Планируется создать более 100 рабочих мест. Запуск первой очереди завода намечен на конец года, второй на 2027 год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год, которая закроет значительную часть потребностей регионального рынка. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области уличило два райпо и компанию «Лафуд» в нарушении прослеживаемости продукции. Починковское райпо приняло на склад мясную основу из индейки для котлет, произведенную в другом регионе, на которую ветеринарно-сопроводительный документ аннулировали еще в июне. Эту же продукцию принимают и в Батурлинском райпо. Статус «аннулирован» показывает, что нельзя однозначно подтвердить безопасность продукта, отметили в Россельхознадзоре. Ветеринарный врач «Лафуд» в июле оформил продукт «куриное филе грудки, запеченное, нарезанное». При этом производственный документ на него аннулировали еще в сентябре прошлого года, так как партия не соответствовала обязательным требованиям. С начала года выявили более 15 подобных нарушений в отношении почти 700 ветеринарных документов. Компания СМК «Кулебаки» получит льготу по налогу на имущество на 98 миллионов рублей для реализации проекта стоимостью более 2,5 миллиардов рублей по расширению производства мостовых металлоконструкций. Законодательное собрание Нижегородской области утвердило инвестиционное соглашение с компанией в двух чтениях. Предприятие намерено расширить и модернизировать производственный корпус для выпуска мостовых конструкций и металлоконструкций повышенной сложности. Производственная мощность завода после реализации проекта увеличится с 35 до 46 тысяч тонн металлоконструкций в год. Проект предполагает создание почти 270 рабочих мест. Льгота будет действовать до конца марта 31 года, но не дольше срока окупаемости проекта. Региональные власти ожидают, что после окончания льготного периода и выхода предприятия на проектную мощность ежегодное налоговое поступление составит 152 миллиона рублей без учета НДФЛ и еще 79 миллионов рублей по НДФЛ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Теперь на уроках точно без смартфонов. С 1 сентября начнет действовать приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование смартфонов во время уроков. В документе уточняется, что использовать телефоны на уроках можно будет только в экстренных случаях, при угрозе жизни или здоровью, на переменах по правилам, которые устанавливает каждая школа самостоятельно. Сам запрет на гаджеты во время уроков начал действовать еще в 2024 году после принятия соответствующего федерального закона. О его реализации и влиянии на образовательный процесс бизнес-ФМ рассказали учителя и директора российских школ.
3: Директор лицея при высшей школе экономики Валерий Позынин.
4: Принципиально ничего сейчас не изменится. Запрет на использование мобильных телефонов уже действует, по сути. И это большой шаг был в свое время вперед. До этого оснований у учителей, чтобы не разрешать пользоваться телефоном, у них не было. И это довольно сложно. И тем более там отбирать чужую собственность. Сейчас это решено. Я не вижу, что так принципиально меняется в этом году. Просто там уточняется и закрепляется эта норма. Это хорошо. Если говорить про лицей высшей школы экономики, у нас просто более мотивированные ребята, которые приходят учиться в старший класс уже в университет. Все равно такое бывает, что кто-то залипает, там зависимость тоже бывает. Поэтому мы тоже пользуемся этой нормой, особенно на контрольных, все сдают телефон. Все равно это плюс и хорошо, что законодательно эта норма существует. Это просто для каких-то ребят, там пятиклассников, у которых уже зависимость, это действительно важно иметь право у них телефон этот отобрать, там не разрешить нормативно учителю помочь. Для старшеклассников, которых хорошо понимают, что они делают, там они на профильном предмете стараются подготовиться на максимальные баллы, там оно просто избыточно.
3: Директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов.
5: Представьте, начинается урок. Учитель проводит перекличку, чтобы понять, все ли в классе или кто-то отсутствует. Дальше мы начинаем собирать мобильный телефон. Потом мы начинаем проверять домашнее задание. А, собственно, урок про что? Про вот эти процессы или про то, чтобы научить математике, русскому языку, истории? На мой взгляд, все-таки про научить. Поэтому здесь, конечно, сложно. Я знаю, что многие собирают мобильный телефон. Кто-то сразу с ребятами договаривается и с родителями договаривается, что мы не провоцируем ситуации различные и все-таки все используем.

0: режим по назначению. Но у нас кроме урока есть еще время перемен. И вот здесь, когда ребенок после эмоционального и интеллектуального напряжения выходит на перемену и погружается в гаджет, вот тут уже тоже добра большого нет. Потому что и напрягаются глаза, и начинаются головные боли. И вот это полностью ребенка выводит из нормального рабочего состояния. Здесь палка о двух концах, которую очень аккуратно нужно разбираться с каждой позицией, иначе благое может обернуться диаметрально противоположным. Мы стоим на том, что всегда можно с детьми договориться. Как-то у нас злоупотреблений подобными вещами не было. Более того, наши дети всегда оставляют мобильные телефоны, например, на зарядных стойках в коридорах, с тем, чтобы, во-первых, и быть на связи, что немаловажно, а во-вторых, наверное, чтобы им ничто не мешало.
1: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
2: Мы, естественно, с 24-го года, собственно, реализовали требования этого указа. И мы видим, что большинство детей, конечно, в рамках своего маршрута индивидуального движения, индивидуального развития, все же они свои учебные результаты повышают. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что способность и, как следствие, готовность детей концентрироваться на учебные задачи и тратить на нее определенное количество времени, не отвлекаясь ни на что, вот эти показатели тоже растут. И, конечно, мы для себя позитивную тенденцию отмечаем. Если говорить о технологии реализации требований указа, то просто утром классный руководитель собирает телефоны у своих детей, складывает их в коробочку поименную и закрывает на ключ ящика. Мы вообще ушли к тому, что мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. И я должен отметить, что никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, и мы были очень рады.
3: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
1: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы один час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже в выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы один раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
3: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во взрослом отделении медицинского учреждения выбиты окна. Сильнее всего пострадали два кабинета. Несмотря на атаку, поликлиника продолжает принимать пациентов. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Они ликвидируют последствия аварии. Украинские дроны атаковали Костромскую область. В результате атаки повреждены окна в школе и в нескольких жилых домах. В Нерехтском округе никто не пострадал, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. По его словам, территория школы оцеплена. Обломки дронов были обнаружены также в городе Волгореченск. Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября. У банков пока не получается загрузить в App Store обновленные под цифровой рубль приложения. В них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой, пишут ведомости. Цифровой рубль официально войдет в обращение в России с 1 сентября. Однако к этому сроку проблемы с обновлением банковских приложений, поддерживающих цифровой рубль, навряд ли разрешится, отмечает издание. Последнее в этом году лунное затмение можно увидеть сегодня. Оно завершит сезон затмений текущего года. Луна почти полностью войдет в тень Земли, но небольшой край ее диска останется освещенным. Затмение завершится в 10 часов 2 минуты утром по московскому времени. Общая продолжительность превысит 5,5 часов. В России полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители европейской части страны. В Москве затмение наблюдаться не будет, сообщают ученые. Следующее полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать по всей России, будет уже 31 декабря 2028 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Лидер Китая наращивает политическую активность перед встречей с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить сразу несколько стран: Киргизию, Египет и Индию. Кроме того, ожидается встреча с Владимиром Путиным, а уже после с президентом США. О переговорах китайского руководителя сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Все больше российского вина встает на полки в магазинах. К концу первого полугодия средняя доля отечественных вин в ассортименте ритейлеров выросла до 37%. Но это в зависимости от сети и формата магазинов. И на 11% это выше, чем годом ранее. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Но так ли все просто? Подробности в эфире «Бизнес FM». Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще с отдельным государственным визитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретится с Трампом. О чем будет вести переговоры китайский руководитель? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в Хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по Банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и в зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематике с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием Нарендры Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой. Европой и Канадой.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал Бофт знает. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, и, как говорится в сообщении таможни, если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
7: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
8: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
9: А на месте можно проверить?
8: Конечно.
9: Какие-то гарантии есть на него?
8: Гарантия в магазине 14 дней годовая от производителя.
9: А когда его можно забрать и как оплачивать?
8: Только наличными.
9: Только наличными, да?
8: Да.
7: Или вот.
10: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
7: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч. И это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке 56 тысяч.
9: Это оригинальный версии или нет?
11: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
9: А картой нельзя платить?
11: Плюс 13%.
9: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
11: Конечно, да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
9: То есть цена может измениться?
11: Да, из-за курса.
7: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
12: Уплата просто таможенных сплочных, таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за выполнение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, кажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае он может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
7: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, ChatGPT предположил, что на Горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
5: В теме, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Он выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг» на следующей неделе. Догоняем ли мы Запад в части спецэффектов и компьютерной графики? Что новый Дон Румата может сказать своим сверстникам? И каковы главные болевые точки сегодняшней индустрии производства сериалов? Обсудили все это с Андреем Золотаревым. Это сценарист таких проектов, как «Слово пацана», «Кровь на асфальте», «Притяжение», «Сто лет тому вперед». В «Трудно быть богом» он выступает как шоураннер, то есть отвечает за творческое видение от стадии разработки до монтажа.
13: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант – это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Кинотема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес FM. Прямо сейчас.
5: Умер король Норвегии Харальд V, ему было 89 лет. Долгое время он болел, 17 августа его госпитализировали из-за задержки жидкости в организме. На время больничного обязанности короля перешли кронпринцу Хокону. Все подробности в нашем дальнейшем эфире.
3: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Фармасинтез выводит на российский рынок препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Минздрав зарегистрировал препарат под торговой маркой «Нексоглиф». По данным компании, эновоглифлазин отличает от аналогов высокая точность воздействия. Молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм. Лекарства будут выпускать в таблетированной форме и продавать по рецепту. Субстанция для российского эновоглифлазина будет производиться в Китае, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Количество вагонов в составе скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Костромой увеличат с 5 до 10 в период с 1 по 18 сентября. Об этом сообщила Северная железная дорога. Отправление из Москвы в 6:30 утра, отправление из Костромы в 11:32, говорится в сообщении. Спортивный бренд «Спида» выпустил умный модуль. Он крепится к очкам для плавания и отслеживает движение головы, расстояние и другие показатели спортсмена. Встроенного дисплея нет. Посмотреть данные можно в приложении после тренировки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: 9:48. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам, информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
17: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом проведения станет Марокко.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
5: Начнем с российского рынка. Как открылись, куда идем?
18: За час мало что изменилось. Все-таки в плюсе остаемся. 200 взяли по индексу Мосбиржи. Ну и пока здесь и держимся. Ждем открытия торгов на валютном рынке. Естественно, с учетом того, что вот с начала текущей недели рубль к юаню потерял где-то, по-моему, 4%, да, получается? 3 или 4%. Закрепился, во-первых, выше отметки 12.75. И если вот эта динамика сохранится, особенно вот по закрытию недели, ну, следующие уровни это за 13+. Ну, соответственно, в таком случае, если по традиции пересчитывать стоимость доллара к рублю, ну, здесь надо будет готовиться к 90+. Ну, и в том случае, если вот юань пойдет на движение за 13. Так что здесь пока рынок акций, наверное, вот эту практику слабый рубль, сильные акции экспортеров, их у нас на рынке много, причем это тяжеловесные, ликвидные бумаги. Так что, может быть, на этой идее кто-то не покупает. Но, по сути, рынок у нас топчется на месте. На глобальном рынке ситуация в целом тихая. Цены на нефть в концовке недели остаются в минусе. Brent ниже отметки в 90 долларов. Здесь рынок пытается понять, что же дальше будет, потому что вчера администрация Трампа официально заявила о том, что возврата к меморандуму о взаимопонимании с Ираном не будет, то есть официально объявлять о прекращении огня американцы не собираются. Соответственно, что будет дальше, рынок пока понять не может. С другой стороны, Иран сама нам готов разработать формулу управления логистикой через Армузский пролив без участия американцев, которые пока через южный так называемый коридор суда и особенно танкеры сопровождают. Вот у Ирана, соответственно, при сделке с Оманом условия, чтобы американцев там не было. Так что здесь все хрупко, и в любой момент и все может нарушиться. Поэтому пока военная премия за нефтяные котировки не сильно меняется.
3: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
19: Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день.
0: Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия – финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
3: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, сообщает Королевский дворец. Монарх находился в больнице 17 августа, куда был госпитализирован из-за инфекции, осложнений, гемолитической анемии. Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. Трон наследует его 53-летний сын Хокон. Над российскими регионами сбито 512 украинских беспилотников, минувшей ночью, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, дроны перехвачены в российском приграничье на юге России, в Саратовской, Тамбовской, Ярославской областях. Кроме того, беспилотники были сбиты в московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря. Петербургский бизнесмен Илья Трабер покинул столичное СИЗО Лефортово. О его освобождении следственного изолятора сообщает ТАСС. 75-летнего Трабера освободили по состоянию здоровья, но обвинения с него не сняты, пишет Фонтанка. Трабер был арестован 17 июня по делу об убийстве в 2020 году депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. В Непале наблюдается рост волны паводка. Есть риск нового наводнения, сообщают местные власти. Появилась информация о прорыве берегов озера, образовавшегося после оползня. Уровень воды в реке растет. Спасательные работы на месте стихийного бедствия на границе с Китаем приостановлены. Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром. По последним данным, погибли около 500 человек. Пропавшими без вести числятся почти 1000. Неизвестна судьба 8 россиян. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Дональд Трамп. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. А внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. СМИ продолжают будоражить этот визит. Рубль накануне упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и что может быть дальше с рублем? Маткапитал все меньше тратит на покупку жилья. Как рассказали Business FM представители рынка, количество таких сделок уменьшается. А в чем причины? Выясняем в эфире Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
2: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
21: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
5: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитата, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год, полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Тайный и неожиданный приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. За реакцией прессы следит Маргарита Юдина.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
23: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военная и экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и New York Times также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу с одной стороны нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
5: Нью-Йорк Таймс также утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской стороной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
24: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Илья Соколов.
25: В первую
1: отчете, это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это слагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
24: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
24: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
24: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Любовь в перестрелке и собачке. Это появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. На прошлой неделе в сеть утекли геймплейные фрагменты игры. Их распространял пользователь под ником Киберлик. Разработчики объявили настоящую охоту на хакера. Юристы подают десятки исков и фиксируют подозрительных лиц у офиса компании. Чем удивил официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых и скандальных игр года, расскажет Сергей Гордеев.
9: Подробности. События игры разворачиваются на территории вымышленного американского штата, вдохновленного явно реальной Флоридой. В центре истории двое грабителей Джейсон и Люсия. Такая парочка в стиле Бонни и Клайд. Играть предстоит за каждого из персонажей, и это лишь одна из фишек проекта. Пользователи уже окрестили GTA 6 самой реалистичной игрой из когда-либо созданных. Экранный мир очень напоминает реальный. Диалоги между героями стали не просто опцией, они реально влияют на настроение персонажей. Дорожное движение на улицах стало очень плотным и реалистичным. Больше всего зрителям понравились сцены погони от полиции, а именно повреждения авто при попадании в них пуль. У машины может подлететь капот, а лопающиеся шины разлетаются на множество мелких кусков. Также в игре можно будет погладить или, наоборот, отругать собаку, а еще при желании покормить бездомных животных. Кроме того, игрок сможет изучать животных. Механика напоминает коллекционирование из Red Dead Redemption 2. Вообще, в шестой GTA заимствовано много много механик из этой популярной игры все той же студии Rockstar Games. Также разработчики мельком показали несколько десятков мини-игр внутри GTA 6. Это баскетбол на заднем дворе, подъем штанги, поездки на электросамокатах, дайвинг, рукопашные бои, стрельба на тренировочном полигоне. Всем этим персонажи смогут заняться между основными миссиями. Кстати, их прохождение станет менее линейным. Выполнять задания можно будет несколькими способами. В общей сложности на игру по миссиям уйдет около 80 часов. Но, учитывая столь богатый мир, в реальности это займет куда больше времени.
5: Что общего у GTA 6 Романа Евгения Онегина? Какой важный социальный посыл дает игра, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
7: Потому что я увидел из этих 27 минут, я могу сказать, что это мои личные персональные 27 минут счастья. Потому что в игре под названием GTA 6, хотя эта игра, мы помним, она все-таки про бандитов, бармалеев и немножко нехороших людей, то есть мы не протагонисты, а антагонисты скорее. Мы можем делать все для того, чтобы сделать банальную вещь, заработать денег для того, чтобы отдать свои предыдущие долги. Мы можем участвовать в нелегальных гонках, мы можем грабить условные 7-Eleven, аналоги таких наших магазинов у дома. Мы можем участвовать в самых страшных, невероятных аферах. Это, знаете, как у нас, когда Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина, и ее назвали энциклопедией русской жизни. GTA 6 — это энциклопедия современной американской жизни. Я знаю, о чем говорю, я несколько лет живу в Америке. Потому что эта игра, она, что называется, показывает все пороки современного американского общества, и это такая глобальная сатира на современную американскую жизнь, что ее пропустить ни в коем случае нельзя. Игра сделана потрясающе, в плане графики или игрового процесса, то, что я смог увидеть из этого ролика. И мне кажется, что все остальные разработчики откладывают выход своих игр с ноября на другие месяцы, либо пытаются выпустить их раньше. Это ровно потому, что такой конкуренции избежать будет невозможно. GTA просто поглотит всех.
5: Александр Кузьменко. Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на Xbox и PlayStation.
10: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Крупнейшим в мире пенсионным фондом с активами более полутора триллионов долларов долгое время был японский государственный ПИФ, что логично, если учесть, что треть населения страны – пенсионеры. В 2025-м его превзошел норвежский суверенный фонд, который не только финансирует пенсионные расходы, но и ставит своей целью передать часть нефтяных сверхдоходов Норвегии новым поколениям. Третьим идет американский фонд федеральных работников и военнослужащих с активами чуть ниже триллиона. Но подобных крупных фондов в США несколько. Одна только пенсионная система госслужащих Калифорнии располагает активами больше полутриллиона. Примерно столько же у пенсионного фонда Канады. Традиционно все эти фонды пополняются через взносы, инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов. Особая пенсия на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород.
22: Новости. Коротко.
13: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В СМИ сообщили о праве военкоматов получать полное досье не только на военнообязанных, но и на их близких. Государственные органы и частные компании обяжут раскрывать по запросу военкоматов практически всю информацию о военнообязанных и членах их семей. Перечень таких сведений подготовила Минобороны, сообщает Фонтанка. В частности, это информация о доходах, счетах, вкладах и долгах. Военкоматы получат право запрашивать сведения о трудовой и предпринимательской деятельности, участии в политических, общественных объединениях, о браке, загранпаспорте. Медучреждения обяжут раскрывать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма и других заболеваний. Также приказ предусматривает получение всех этих сведений не только в отношении самого военнообязанного, но и его близких, супруги, детей, родных, братьев и сестер, родителей, а также шурина и своячницы. Началась активная фаза реализации проекта комплексного развития территории в районе улицы Янки Купалова в Автозаводском районе. Там идет демонтаж первого расселенного дома, где проживали 8 семей. 7 получили новые квартиры в том же районе, один собственник выбрал денежное возмещение, сообщили в Минграде. Параллельно инвестор ведет работу по подбору квартиры с жителями домов номер 6 и 8 по улице Афанасьева, включенных в первую очередь расселение. Всего в рамках проекта новое жилье получит более 1000 человек из 39 многоквартирных домов. Проект реализует спецзастройщик «Строй услуги 5. На сегодняшний день он является самым крупным проектом КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. На территории площадью 24 гектара планируется построить 13 домов, 2 детских сада и школу. В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, лечившим онкологию. 2 человека признаны виновными в мошенничестве и незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Установлено, что в 23-м году они вышли на женщину, страдающую онкологическим заболеванием, убедили ее мужа в эффективности якобы инновационного препарата, являющегося альтернативой традиционному курсу химиотерапии. Мужчина приобрел лекарство за 5,5 миллионов рублей. Женщине направлялись растворы и инструкции по их применению. Ее убедили отказаться от традиционной медицины. Через несколько месяцев пациентка умерла. В 24-м году мошенники убедили еще одну нижегородку приобрести за 8,5 миллионов рублей инновационный раствор, гарантирующий полное излечение и ремиссию. Женщина обратилась в полицию. При передаче денег злоумышленники были задержаны. Экспертиза не обнаружила в лекарстве веществ, оказывающих лечебное действие на организм. Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 9 и 7,5 лет. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших по первому преступлению. В пользу детей умершей женщины с осужденных взыскано 4 миллиона рублей, в пользу супруга еще 1 миллион. Также взыскано более 5,5 миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного действиями мошенников. Автобусы, следующие через площадь Ленина в Нижнем Новгороде, сегодня не будут принимать и высаживать пассажиров на стрелке у Нижегородской ярмарки, сообщили в Центре развития транспортных систем региона. Изменения в работе маршрутов связаны с усилением мер безопасности в дни форума «Сильная идея для нового времени». Эти меры будут действовать до 8 вечера. Пассажирам рекомендуют заранее скорректировать

0: И установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей 30 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Компания «Нижегородский металлопрокатный завод» начала строительство первого производства на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин». Предприятие планирует выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей с учетом расходов на предпроектной стадии. Планируется создать более 100 рабочих мест. Запуск первой очереди завода намечен на конец года, второй на 2027 год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год, которая закроет значительную часть потребностей регионального рынка. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области уличило два райпо и компанию «Лафуд» в нарушении прослеживаемости продукции. Починковское райпо приняло на склад мясную основу из индейки для котлет, произведенную в другом регионе, на которую ветеринарно-сопроводительный документ аннулировали еще в июне. Эту же продукцию принимают и в Батурлинском райпо. Статус «аннулирован» показывает, что нельзя однозначно подтвердить безопасность продукта, отметили в Россельхознадзоре. Ветеринарный врач «Лафуд» в июле оформил продукт «куриное филе грудки, запеченное, нарезанное». При этом производственный документ на него аннулировали еще в сентябре прошлого года, так как партия не соответствовала обязательным требованиям. С начала года выявили более 15 подобных нарушений в отношении почти 700 ветеринарных документов. Компания СМК «Кулебаки» получит льготу по налогу на имущество на 98 миллионов рублей для реализации проекта стоимостью более 2,5 миллиардов рублей по расширению производства мостовых металлоконструкций. Законодательное собрание Нижегородской области утвердило инвестиционное соглашение с компанией в двух чтениях. Предприятие намерено расширить и модернизировать производственный корпус для выпуска мостовых конструкций и металлоконструкций повышенной сложности. Производственная мощность завода после реализации проекта увеличится с 35 до 46 тысяч тонн металлоконструкций в год. Проект предполагает создание почти 270 рабочих мест. Льгота будет действовать до конца марта 31 года, но не дольше срока окупаемости проекта. Региональные власти ожидают, что после окончания льготного периода и выхода предприятия на проектную мощность ежегодное налоговое поступление составит 152 миллиона рублей без учета НДФЛ и еще 79 миллионов рублей по НДФЛ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес-ФМ представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
3: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
4: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом – 10% первоначального процентный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в очень минимальных бюджетах, и сейчас

0: Сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости, потому что продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Автодопинг. В Дании от уровня дохода зависит не только размер налога, но и размер штрафа за пьяную езду. Сильно нетрезвый водитель может лишиться машины. Время от времени датские полицейские устраивают вечерние рейды, чтобы проверить автовладельцев на алкотестере. Допустимая норма алкоголя в крови 0,5 промилле. Это 100 граммов водки или 3 шота. Если выпито больше, штраф рассчитывается так. Лишние промилле умножаются на месячный заработок водителя. Плюс его лишают прав. Вернуть их можно после курса лечения от алкоголизма. Если в течение 3 лет нарушитель еще пару раз попадется пьяным, автомобиль конфискуют в пользу государства. Впрочем, машину могут отобрать и сразу, при 2 промилле в крови. Автодопинг на Бизнес ФМ. Альтер деньги. Аргентина. Вторая по величине экономика Южной Америки. И ее агропродукция, без всяких сомнений, известна и вполне конкурентна по всему миру. Но в торговле с этой страной есть нюанс. И называется он аргентинское песо. Если появляется крайняя необходимость провести сделку именно в этой валюте, то зарубежные партнеры закупают ее ровно столько, сколько требуется. А если вдруг потом остается какой-то излишек в песо, то от него стараются максимально быстро избавиться. Такое поведение более чем понятно, если учесть, что только за последние 5 лет аргентинская валюта обесценилась в 10 раз. Страна, пережившая 9 дефолтов, в новейшей истории постоянно балансирует на грани банкротства. Поэтому резервы в аргентинских песо зарубежные партнеры считают активом даже не просто рискованным, а заведомо убыточным. Альтер деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Подстанция частной скорой помощи горит на юге Москвы. Обрушилась кровля. Площадь возгорания составляет 140 квадратных метров. По данным МЧС, горит двухэтажное легковозводимое здание. К этому моменту пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, сообщает Королевский дворец. Монарх находился в больнице 17 августа, куда был госпитализирован из-за инфекции. Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. Трон наследует его сын Хакон, которому 53 года. Оперативная служба ведут ликвидацию последствий атаки беспилотника на подмосковный Павловский Посад. Там дрон попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Выбиты окна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, медучреждение продолжает принимать пациентов. Крым остался без электричества. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, сообщили в компании «Крымэнерго». В связи с повреждениями сети и оборудования, полученными в результате атак ВСУ, на полуострове сохраняются перебои с электроснабжением, отмечается в заявлении. Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся в круглосуточном режиме. Просвещение рекомендовало приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, выпускников учебных заведений. Об этом говорится в методических рекомендациях. Согласно документу, каждая линейка должна начинаться с церемонии поднятия флага, исполнения гимна, а завершиться для всех классов занятием разговора о важном. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Лидер Китая наращивает политическую активность перед встречей с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить сразу несколько стран: Киргизию, Египет и Индию. Кроме того, ожидается встреча с Владимиром Путиным, а уже после с президентом США. О переговорах китайского руководителя сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Но так ли все просто? OpenAI, Google, Microsoft и еще более 100 компаний подписали открытое письмо с призывом защищаться от ИИ с помощью ИИ. По мнению авторов письма, государства и организации должны усилить свою кибербезопасность до того, как ИИ станет достаточно мощным, чтобы обойти эти защиты. Эти и другие темы в эфире Business FM.
0: Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Умер король Норвегии Харальд V. Ему было 89 лет, это сообщила королевская канцелярия. До своей смерти Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. Трон унаследует его 53-летний сын. А сейчас подробнее о том, что за человек был король. В студии Наталья Шашина. Наташа, тебе слово.
5: Итак, Харальд V умер утром в университетской больнице Осло, где он находился на лечении. В последние недели состояние короля резко ухудшилось. Монарх 17 августа был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения гемолитической анемии. Вчера Королевский дом сообщал о крайне тяжелом состоянии монарха. Харальд V был самым пожилым европейским лидером. Он был номинальным главой государства более 35 лет, с 91 года. Кстати, Харальд был, как и его отец, яхтсменом. До того, как занять норвежский престол, он трижды участвовал в Олимпийских играх. В составе сборных королевства самой успешной для него была Мюнхенская Олимпиада, на которой его экипаж занял 8 место. В 68 году Харальд женился на Соне Харальдсон, с которой он до этого встречался 9 лет. Женился, несмотря на то, что в королевском дворце изначально были против брака принца с девушкой не аристократического происхождения. Как отмечают местные СМИ, норвежцы относились к Харальду как к дедушке нации, а во время его пребывания на троне норвежская монархия стала более прозрачной в финансовых вопросах. В то время как король находился на больничном, обязанности регента исполнял его 53-летний сын, наследный принц Хокон, и он как раз, видимо, и станет следующим королем и унаследует трон. Хокон также в 2001 году, тоже он женился на девушке не аристократического происхождения, Мэтте Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от ее предыдущих отношений. 2 года назад сын принцессы, то есть пасынок Хокона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. И в июне этого года, то есть совсем недавно, суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
2: Добавлю, по Конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую их часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие, например, от Великобритании, очень высокий, до 80%.
0: Прямо сейчас.
2: Один человек погиб и еще 27 ранены в результате атаки БПЛА в Ярославской области, сообщает губернатор. Также он говорит, что ликвидированы все 67 вражеских беспилотников, атаковавших Ярославскую область в пятницу утром. Других подробностей пока нет. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться 2 за 2 недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще с отдельным государственным визитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретится с Трампом. О чем будет вести переговоры китайский руководитель, комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
6: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за 3 недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала 1.5 десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов, при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на 3-е место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. По взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и в зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
0: Прямо сейчас.
2: Появились некоторые подробности атаки на Ярославскую область. Сегодня погиб один человек, 27 пострадали. Из них 10 человек получили ранения после падения обломков на пассажирский автобус. Кроме того, обломки дронов, по словам губернатора, упали на промышленную инфраструктуру, жилые дома и торговые объекты, возникшие пожары тушат оперативные службы. По данным губернатора региона, силы ПВО уничтожили 67 беспилотников. При этом отмечается, что восстановлено после перекрытия движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. С теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Он выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг» на следующей неделе. Догоняем ли мы Запад в части спецэффектов и компьютерной графики? Что новый Дон Румата может сказать своим сверстникам? И каковы главные болевые точки сегодняшней индустрии производства сериалов? Обсудили все это с Андреем Золотаревым. Это сценарист таких проектов, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Притяжение. 100 лет тому вперед». В «Трудно быть богом» он выступает как шоураннер, то есть отвечает за творческое видение от стадии разработки до монтажа.
7: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант – это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Кинотема сегодня в дневном эфире полностью после полудня, 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
8: Фармасинтез выводит на российский рынок препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Минздрав зарегистрировал препарат под торговой маркой «Нексоглиф». По данным компании, «Эновоглифлазин» отличает от аналогов высокая точность воздействия. Молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм. Лекарства будут выпускать в таблетированной форме и продавать по рецепту. Субстанция для российского «Эновоглифлазина» будет производиться в Китае, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Количество вагонов в составе скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Костромой увеличат с 5 до 10 в период с 1 по 18 сентября. Об этом сообщила Северная железная дорога. Отправление из Москвы в 6.30 утра, отправление из Костромы в 11.32, говорится в сообщении. Спортивный бренд «Спида» выпустил умный модуль. Он крепится к очкам для плавания и отслеживает движение головы, расстояние и другие показатели спортсмена. Встроенного дисплея нет. Посмотреть данные можно в приложении после тренировки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам, информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
9: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко.
10: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
11: Добрый день.
2: С чего начнем? Как меняется обстановка на рынках?
11: Давай все-таки с валютного рынка начнем. Вчера достаточно активно слабел рубль. Ну, в принципе, вот с учетом вчерашнего ослабления, получается, что вот с понедельника потери были, по-моему, 3% с лишним. Сегодня попытка как-то взять паузу. Ну, вот 12.75, я уже упоминал этот технический уровень. Его, в принципе, вчера взяли, но надо его удерживать, закрепляться выше. Тогда откроется пространство для движения юаня к рублю. Для начала куда-то в район 13.5, но пока вот рубль к этой минуте к юаню даже укрепляется, откатилась пара ниже отметки 12.70, и сейчас здесь и торгуются. Так что пока говорить о том, что однозначно ослабление рубля сохранится вот в таком же темпе, и движение там в сторону 13+ гарантировано, наверное, будет преждевременно, лучше дождаться, как говорится, фактов. Но основные движения у нас идут после полудня, так что будет ли сегодня на межбанке спрос на валюту, сказать сложно. В принципе, даже тут дело не в увеличении спроса. Спрос у нас формирует ЦБ, он у нас постоянен. Почти сколько? 6 миллиардов рублей в день покупает ЦБ по поручению Минфина. Просто предложение валюты, я так понимаю, периодически сжимается при стабильном спросе. Тут все, естественно, не в пользу рубля и складывается. Так что вчера был такой момент, когда на грани взрыва ценовой волатильности были наши валютные кросс-курсы. Может быть, сегодня пытаются эту волатильность назад загнать, чтобы движение рубля в сторону слабости было таким плавным, мягким. Рынок акций в целом пока плюсует, но активность минимальная. Рынок просто не видит причин вот прямо сейчас активно продавать. Лучше, как говорится, на что-то надеяться, на лучшее. Но с учетом того, что рубль чуть-чуть укрепился, начали откатывать вниз акции, связанные с экспортными отраслями, ну, в первую очередь, нефтегазовый сектор. Поэтому индекс Мосбиржи, хотя и сохраняет отметку 200, растет только на 0,5%. На глобальном рынке главное событие, которое сегодня все ждут, это старт традиционного симпозиума в Джексон-Холле американском. Там собираются банкиры центральные со всего мира. Ну, всех, естественно, интересует дебют на этом мероприятии нового главы американского ЦБ товарища Уорша. Соответственно, рынок ждет какой-то ясности. Но главный момент, который может вызвать какое-то сильное движение, особенно на мировом валютном и товарном рынке, это в том, что это тот факт, если Уорш будет удерживать свою позицию, у него позиция такая, что надо роль американского ЦБ с точки зрения поддержки рынков как-то сократить, в балансовый счет, то есть изобилие вот этих лишних долларов, которые на балансе ЦБ, наоборот, его сократить, а управлять с помощью процентных ставок. Ну, в общем, если эта фраза прозвучит, и он будет продвигать эту идею, ну, в принципе, это может вызвать укрепление доллара и резкий спад, особенно на товарном рынке, ну, в первую очередь, в сегменте так называемых твердых активов, драгоценный промышленный металл, потому что цены на нефть тут стоят особняком с учетом того, что там существует военная премия. Кстати, цены на нефть пошли вниз, Brent $89 пробил. Ну, может быть, это реакция на сообщение МИДа Ирана о том, что сделка по управлению Ормузским проливом с Оманом близка к финализации.
10: Капитал на бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании Московского художественного театра. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Почти 70 беспилотников сбито в Ярославской области. Погиб один человек, пострадали около 30, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что обломки дронов упали на пассажирский автобус, промышленную инфраструктуру, жилой сектор, объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются. Ранее губернатор сообщал о закрытии двух детских садов в Ярославле после налета дронов. Визиты в Москву руководителя ЦРУ и главы дипломатии Ватикана объясняются их желанием приехать и поговорить с российской стороной. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на замечание о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер прибыли в Москву в один день. Лавров добавил, что в визите директора ЦРУ нет ничего необычного. По его словам, спецслужбы, как и дипломаты, ведут свою работу в тишине. Джон Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Он провел встречу с главой СВР Сергеем Нарышкиным. В Непале наблюдается рост волны паводка. Есть риск нового наводнения, сообщают местные власти. Появилась информация о прорыве берегов у озера, образовавшегося после оползня. Уровень воды реки растет. Спасательные работы на месте стихийного бедствия на границе с Китаем приостановлены. Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром. По последним данным, погибли около 500 человек. Пропавшими без вести числятся около 1000. Неизвестна судьба 8 россиян. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО. Это заявил Дональд Трамп. Он также не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. Рубль накануне упал почти на 2%. К основным валютам курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и что может быть рублем дальше? OpenAI, Google, Microsoft и еще более 100 компаний подписали открытое письмо с призывом защищаться от ИИ с помощью ИИ. По мнению авторов письма, государство и организация должны усилить свою кибербезопасность до того, как ИИ станет достаточно мощным, чтобы обойти эти защиты. Эти и другие темы в эфире Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
13: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
14: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
2: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год-полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Тайный и неожиданный приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. За реакцией прессы следит Маргарита Юдина.
10: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и Нью-Йорк Таймс также подчеркивает, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
2: Нью-Йорк Таймс также утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской страной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
16: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
17: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
16: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: Мы понимаем, понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
16: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
16: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Любовь в перестрелке и собачке. Это появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. На прошлой неделе в сеть утекли геймплейные фрагменты игры. Их распространял пользователь под ником Киберлик. Разработчики объявили настоящую охоту на хакера. Юристы подают десятки исков и фиксируют подозрительных лиц у офиса компании. Чем удивило официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых и скандальных игр года, расскажет Сергей Гордеев.
20: Подробности. События игры разворачиваются на территории вымышленного американского штата, вдохновленного явно реальной Флоридой. В центре истории двое грабителей Джейсон и Люсия. Такая парочка в стиле Бонни и Клайд. Играть предстоит за каждого из персонажей, и это лишь одна из фишек проекта. Пользователи уже окрестили GTA 6 самой реалистичной игрой из когда-либо созданных. Экранный мир очень напоминает реальный. Диалоги между героями стали не просто опцией, они реально влияют на настроение персонажей. Дорожное движение на улицах стало очень плотным и реалистичным. Больше всего зрителям понравились сцены погони от полиции, а именно повреждения авто при попадании в них пуль. У машины может подлететь капот, а лопающиеся шины разлетаются на множество мелких кусков. Также в игре можно будет погладить или, наоборот, отругать собаку, а еще при желании покормить бездомных животных. Кроме того, игрок сможет изучать животных. Механика напоминает коллекционирование из Red Dead Redemption 2. Вообще, в шестой GTA заимствовано много механик из этой популярной игры все той же студии Rockstar Games. Также разработчики мельком показали несколько десятков мини-игр внутри GTA 6. Это баскетбол на заднем дворе, подъем штанги, поездки на электросамокатах, дайвинг, рукопашные бои, стрельба на тренировочном полигоне. Всем этим персонажи смогут заняться между основными миссиями. Кстати, их прохождение станет менее линейным. Выполнять задания можно будет несколькими способами. В общей сложности на игру по миссиям уйдет около 80 часов, но, учитывая столь богатый мир, в реальности это займет куда больше времени.
2: Что общего у GTA 6 романа Евгения Онегина? Какой важный социальный посыл дает игра, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
21: Потому что я увидел из этих 27 минут, я могу сказать, что это мои личные, персональные 27 минут счастья. Потому что в игре под названием GTA 6, хотя эта игра, мы помним, она все-таки про бандитов, бармалеев и немножко нехороших людей, то есть мы не протагонисты, а антагонисты скорее. Мы можем делать все для того, чтобы сделать банальную вещь, заработать денег для того, чтобы отдать свои предыдущие долги. Мы можем участвовать в нелегальных гонках, мы можем грабить условные 7-Eleven, аналоги таких наших магазинов у дома. Мы можем участвовать в самых страшных, невероятных аферах. Это, знаете, как у нас, когда Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина, и ее назвали энциклопедией русской жизни. GTA 6 — это энциклопедия современной американской жизни. Я знаю, о чем говорю, я несколько лет живу в Америке. Потому что эта игра, она, что называется, показывает все пороки современного американского общества, и это такая глобальная сатира на современную американскую жизнь, что ее пропустить ни в коем случае нельзя. Игра сделана потрясающе в плане графики или игрового процесса, то, что я смог увидеть из этого ролика. И мне кажется, что все остальные разработчики откладывают выход своих игр с ноября на другие месяцы, либо пытаются выпустить их раньше. Это ровно потому, что такой конкуренции избежать будет невозможно. GTA просто поглотит всех.
2: Александр Кузьменко. Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на Xbox и PlayStation.
10: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого – это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Олеся Потапова. Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников составил почти 1,5 миллиарда рублей в первом полугодии. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные эксперта по кибербезопасности приводит агентство ТАСС. Количество несанкционированных операций у юридических лиц выросло на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Операция с цифровым рублем с 1 сентября готовы попробовать более половины опрошенных россиян. Такую статистику приводят ВТБ. Из них 27% выразили готовность сразу открыть счет. Примерно столько же, если встретят такой способ оплаты в магазинах. По мнению респондентов, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству, налогов, пошлин и штрафов. Среди главных преимуществ цифрового рубля чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи, а также хранение денег на платформе Центробанка. Большинство россиян, около 70%, не готовы работать без официального оформления. Четверть опрошенных никогда не работали неофициально, сообщает ТАСС. За последний год треть россиян хотя бы раз получала предложение о работе или подработке без оформления договора. Среди тех, кто согласился, половина объяснили свое решение тем, что речь идет о разовой или временной подработке. Остальные доверяли заказчику. Среди причин отказа назывались финансовые риски. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Осень близко. Москву ждут холодные ночи и дожди. Дневные температуры в грядущие выходные и в начале следующей недели, по словам синоптиков, будут комфортными. Прогнозируется до 20-22 градусов тепла, но не исключены осадки. К ночи температура будет падать до 10-14 градусов. Вторник, наступающий день знаний, станет самым теплым днем на неделе, говорит метеоролог-обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: пятницу ожидается вплоть до 20 градусов тепла. Вообще-то, конечно, хотелось бы 22, но будет попрохладнее. Далее, в субботу и воскресенье, также абсолютно 19-21 градус, но ночи 10-12 градусов. Возможно, и чуть-чуть прохладнее. Все будет зависеть от состояния неба ночью. То есть, если будет ночью небо в облаках, то будет теплее. Если наоборот, то, соответственно, прохладнее. Такие температуры 20-22-20-23 нас ждут вплоть до 1 сентября. Единственное, что с воскресенья, а также в понедельник и вторник у нас ожидаются дожди и местами грозы. Они будут локальными, на погоду сильно не повлияют, но тем не менее вероятность дождей сохраняется. Во вторник температура воздуха в столице может достичь 25 градусов тепла. Это будет самый теплый день на неделе, скорее всего, в сентябре, потому что если смотреть на развитие событий, там температура воздуха вновь около 19-20 всю дорогу, 23-25, это 1 сентября, это будет самый теплый день, день знаний. В принципе, юридически, да и метеорологически лето еще продолжается. Поэтому сказать, что мы уже в осени, я бы не сказал, конечно. Помимо всего прочего, метеорологическая осень тоже еще не началась. Да и астрономическая осень начнется только ближе к концу сентября. Поэтому пока еще лето, и можно наслаждаться этими теплыми днями. Единственное, что ночи пока холодные. Ну а по поводу того, будет ли жара плюс 30, конечно же, жары уже не будет. Но бабье лето в сентябре обязательно будет. По современным данным, оно будет в первой декаде сентября.
4: Алексей Сафонов, метеоролог. Оставшиеся летние ночи, по прогнозам синоптиков, в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все лето. Если в Москве температура не будет превышать 10 градусов тепла, то в Подмосковье возможно понижение до 3-8 градусов. Международные компании призвали защищаться от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телеком, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткая актуальность.

0: системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государство и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановить угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
1: Нейросеть чат GPT после вопроса бизнес-ФМ содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happiness Алексей Хохунов.
2: Любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться кто-то 5-й версией, кто-то 11-й версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом, количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
1: Алексей Хохунов. С развитием ИИ в СМИ появлялось уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению. А ИИ-агенты OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу Hugging Face. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готово к этим переменам, но замедлить развитие ИИ вряд ли удастся. Маткапитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали бизнес-ФМ представители рынка. О причинах Диана Чубанова.
3: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
4: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось.

0: делать. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28. Студия Алисы Потапова. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. В субботу он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустином, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Стороны обсудят главные направления сотрудничества Москвы и Минска. Оперативные службы ведут ликвидацию последствий атаки беспилотников на подмосковный Павловский Посад. Там дрон попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Выбиты окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, медучреждение продолжает принимать пациентов. По данным Минобороны, ночью над российскими регионами было сбито 512 украинских беспилотников. Петербургский бизнесмен Илья Трабер покинул столичное СИЗО Лефортово. О его освобождении следственного изолятора сообщает ТАСС. 75-летнего Трабера освободили по состоянию здоровья, но обвинения с него не сняли, пишет Фонтанка. Илья Трабер был арестован 17 июня по делу об убийстве в 2020 году депутата Выборгского района Александра Петрова. Российские вузы в рамках приемной кампании поступили более 450 тысяч человек. Об этом сообщили в Миноборнауке. Набор студентов продолжается. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Один человек погиб, почти 30 ранены в результате атаки на Ярославскую область сегодня. 10 человек пострадали при падении обломков на автобус. Еще 17 получили ранения различной степени тяжести. По словам губернатора Михаила Евраева, обломки беспилотников упали также на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Произошли пожары. Лидер Китая наращивает политическую активность перед встречей с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин в ближайший месяц может посетить сразу несколько стран – Киргизию, Египет и Индию. Кроме того, ожидается встреча с Владимиром Путиным. А уже после – с президентом США. О переговорах китайского руководителя сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Все больше российского вина встает на полке в магазинах. К концу первого полугодия средняя доля отечественных вин в ассортименте ритейлеров выросла до 37% в зависимости от сети и формата магазинов. И это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Умер король Норвегии Харальд V. Ему было 89 лет, сообщила королевская канцелярия. До своей смерти Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. Трон унаследует его 53-летний сын.
7: Подробности.
1: Харальд V умер утром в университетской больнице Осло, где находился на лечении. В последние недели состояние короля резко ухудшилось. Монарх 17 августа был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения гемолитической анемии. Вчера Королевский дом сообщал о крайне тяжелом состоянии монарха. Харальд V был самым пожилым европейским лидером. Он был номинальным главой государства более 35 лет, с 91 года. Харальд – яхтсмен. До того, как занять норвежский престол, он трижды участвовал в Олимпийских играх в составе сборных королевства. Самой успешной для него была Мюнхенская Олимпиада, на которой его экипаж занял 8-е место. В 68-м году Харальд женился на Соне Харальдсен, с которой до этого встречался 9 лет. Несмотря на то, что в королевском дворце изначально были против брака принца с девушкой неаристократического происхождения. Харальд V был преданным спортивным болельщиком. В июле 26-го года он лично принимал в королевском дворце сборную Норвегии по футболу, которая показала исторический результат на чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала. В то время как король находился на больничном, обязанности регента исполнял его 53-летний сын, наследный принц Хокон. Видимо, он станет следующим королем и унаследует трон. Хокон в 2001 году также женился на девушке неаристократического происхождения Мэтта Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. 2 года назад сын принцессы, то есть пасынок Хокона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
6: По Конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую их часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие, например, от Великобритании, очень высокий, до 80%. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться 2 за 2 недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще с отдельным госвизитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретится с Трампом. О чем будет вести переговоры китайский руководитель? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал Бофт знает.
8: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за 3 недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг двух стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. У взаимной торговли объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием Нарендры Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Устный экзамен по истории ведут в 9 классах. В новом учебном году его опробуют в нескольких регионах, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, обязательный устный экзамен по истории будет введен через год. Сейчас ведется активная подготовка к его проведению. А что об этом думают учителя и директора школ? Мы спросили у них.
7: Учитель истории и обществознания в московской школе 1741 Павел Панкин.
9: Сама идея заслуживает понимания и одобрения. Есть действительно проблема с устной речью, умение излагать свои мысли последовательно. Такие навыки вот устного говорения надо развивать. И то, что появится по истории, я считаю, что если бы появился по другим предметам, по географии, чем этот предмет хуже, почему он не может быть разговорным, литература, ну и масса других. Появляется некая дополнительная мотивация. А будут большие трудности в связи с тем, что подобного рода экзаменов долго не было. Очень важно понять, а что мы хотим проверять, как мы хотим проверять. Вот этот самый механизм. Вряд ли появится какая-то идеальная модель. Мы хотим проверять знания, мы хотим проверять логику, я не знаю, какие-то ценностные характеристики. Наверное, должно быть и то, и другое, и третье. Как это совместить? Те, кто будет этим заниматься, я имею в виду учителя, а те школьники, которые это будут сдавать, они должны понимать, как это будет. Сначала надо обсуждать в таком профессиональном обществе, чтобы учителя поняли, к чему готовить детей, на что настраивать детей. В чем наша беда? Мы иногда ждем результат еще вчера, как минимум через 30 минут. Этого не будет, даже через год.
7: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 города Химки Григорий Назаров.
10: Когда отменяли устный экзамен, решали несколько задач. Первое – создание равных условий для того, чтобы ребенок, вне зависимости от места проживания, имел возможность поступить туда, куда он хочет. И эта задача решена. Второй замысел – это искоренение коррупции. При поступлении и сегодня эта задача, в общем, тоже очень успешно решена. Другое дело в том, что процедуры и технологии обучения в современной школе у многих учителей, к сожалению, сводятся действительно к тому, что дети в основном ведут письменную работу, а устных каких-то публичных выступлений становится меньше. Именно в связи вот с этой тенденцией неправильной и был введен сначала устный экзамен по русскому языку, который дети успешно сдают. Да, есть что совершенствовать, но введение касается введения устного экзамена по истории. Введение этого устного экзамена тоже нацелено на решение проблемы, связанной с технологией, процедурами обучения детей. Ни в коем случае нельзя трогать единый государственный экзамен, его надо совершенствовать. Это каждый год происходит. А вот то, что нужно усовершенствовать практики, процедуру и технологии преподавания, это безусловно.
7: Детский писатель, учитель литературы школы «Перспектива», преподаватель истории и литературы в школе-студии МХАТ Алексей Олейников.
11: Формат устного собеседования, он существовал. В английском, допустим, один из частей ЕГЭ, там как раз устная ЕОГЭ. Небольшая, но тем не менее. И я, на самом деле, как ни странно, приветствую, потому что вообще формулировка искусства устного экзамена – это искусство мысли. Поэтому я считаю, что скорее это хорошо. Но вопрос в том, как это будет исполняться, потому что мы потратили дикое количество сил, чтобы внедрить ЕГЭ как раз с точки зрения объективности. Тут мы обратно возвращаемся к устному экзамену, потому что нейронка, так сказать, и соцсети сильно размывают сложные когнитивные навыки, и их надо как-то прокачивать. Но, опять же, да, вопрос, если на это будет время, если на это будет отдельная подготовка, то я за. Я боюсь, как бы это просто не стало очередной профанацией. Вот и все. А если мы говорим про историю там, или литературу, там вполне допустимо устное собеседование, но просто надо понимать, что чтобы грамотно оценить устно человека, надо больше времени, чем если мы просто проверяем, как он правильно дополнил бланки ответов. Вот в чем дело. То есть это будет просто ресурсы более емкая штука.
6: Идею поддержал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, устные экзамены в школах нужно возвращать в связи с развитием искусственного интеллекта.
12: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались на четные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
16: Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Бизнес и власть.
17: 73% рекламодателей планируют продолжать размещение в телеграм-каналах блогеров в 2027 году. При условии, что реклама в мессенджере останется разрешенной законодательством. Это следует из опроса аналитического центра российской индустрии рекламы. На втором месте по планам рекламодателей оказался ВК. Размещаться в этой соцсети намерены 64% компаний. Далее идут Макс, Рутюб и Дзен. Ютуб оказался на 6-й позиции. Его выбрали 25% опрошенных.
14: Отчеты и планы.
17: Сеть кофеен One Price Coffee изменит название на One Plus. Поменяется наружное оформление кофеен, вывески и цифровые сервисы. Строгие черно-белые тона заменят на более эмоциональные цвета – бежевый, оранжевый, зеленый и голубой. Эксперты полагают, что одна из крупнейших франчайзинговых кофейных сетей ищет новое позиционирование из-за высокой конкуренции в сегменте недорогих заведений.
14: Арбитраж.
17: Основатель маркетплейса автозапчастей MX Михаил Кулябин может лишиться участка в Новой Москве. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Департамента городского имущества об изъятии более 8 гектаров в муниципальном округе Воронова. Мэрия считает, структура бизнесмена не использовала территорию по назначению. Суд определил стартовую стоимость участка в 950 тысяч рублей. Эксперты говорят, на рыночных условиях землю можно было бы продать за 8-12 миллионов рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: 11:48. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Теме, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Он выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг» на следующей неделе. Догоняем ли мы Запад в части спецэффектов и компьютерной графики? Что новый Дон Румата может сказать своим сверстникам? И каковы главные болевые точки сегодняшней индустрии производства сериалов? Обсудили все это с Андреем Золотаревым. Это сценарист таких проектов, как «Слово пацана, кровь на асфальте», «Притяжение 100 лет тому вперед». В «Трудно быть богом» он выступает как шоураннер, то есть отвечает за творческое видение от стадии разработки до монтажа.
20: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
15: Business FM. С теми, кто в теме.
6: Кинотема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18:30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
15: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
6: Ну, а теперь узнаем, что происходит на рынках. Гриш, приветствую.
21: Добрый день.
6: Тебе слово.
0: Индекс Мосбиржи ушел к этой минуте в минус. Ну, в принципе, рынок топтался на месте. Там в основном погоду делали бумаги высококапитализированные, так называемые тяжелые для индекса бумаги, которые влияют на динамику индекса Мосбиржи. Ну, тут, в принципе, это всем известный «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк». Вот достаточно движения по этим трем бумагам, чтобы качать индекс Мосбиржи. Ну, вот к этой минуте «Газпром» процент минус, соответственно, «Сбербанк» с плюса ушел в минус тоже, «Лукойл» тоже пошел вниз. Соответственно, индекс Мосбиржи тут же развернулся и снижается. Тут не надо искать каких-то причин, просто рынок сейчас замер в новом, более низком ценовом диапазоне в ожидании, скажем так, либо какого-то позитивного чуда, либо негатива, ни того, ни другого пока вроде как нет, поэтому так качели туда-сюда, то покупатели то активность покупателей как-то внезапно возникает, то активность продавцов, но, по сути, это спекулятивный сейчас рынок, кто-то пытается торговать. На рынке валютном пока попытка стабилизации рубля после череды падений, да, вот особенно за 3 дня рубль неплохо так упал, к юань почти 3%, или даже 4 потерял. Вчера пробивали 12.75, важный технический рубеж, но сегодня вроде как пониже, но после полудня будет понятен аспект вот этого нашего валютного тренда. Я так понимаю, что предложение валюты все-таки стало сжиматься, да, спрос у нас страны ЦБ, там на 6 миллиардов в день постоянен. Тут еще ЦБ, судя по всему, предоставляет рубли держателям валюты, но, может быть, экспортеры или нет, вот за август месяц, так называемые операции валютный своп, уже 3 прошли, вот сегодня тоже триллион почти кто-то взял своп валютный, то есть он валюту не продает, под нее берет рубли и свопуется с ЦБ. Потом все дело возвращается в другую сторону. Ну, в общем, по этой логике пока рубль вроде как остается уязвимым, ничего пока здесь не происходит. Не забываем, что у нас еще концовка месяца, в понедельник следующий. Так что, может быть, какая-то интрига внезапно возникнет. Так что здесь пока ситуация особо не меняется. Взлет волатильности ценовой, который мы вчера наблюдали, сегодня вроде как попытались наши регуляторы погасить. Ну, может быть, и получится. Пока происходит так называемая мягкая девальвация рубля. На глобальном рынке в целом тоже все тихо. Главное событие у нас будет ближе к вечеру, в 17.00 по Москве. Опубликуют речь нового главы американского ЦБ, который он толкнет на традиционном ежегодном банковском симпозиуме в американском Джексон-Холле. Соответственно, если там будут какие-то намеки на решимость нового руководства ЦБ сокращать те активы, которые есть на балансе регулятора, то есть сокращать де-факто долларовую ликвидность. Ну, вот в таком случае, конечно, будет реакция на валютном рынке в пользу укрепления доллара, ну и товарный рынок в первую очередь твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы могут начать коррекцию. Так что это событие будет сегодня в том или ином виде влиять и на фондовые рынки, на валютные, подождем, что будет. Цены на нефть пока встали. Brent в районе уровня в $90. Ну, с одной стороны, вроде как Иран готовится частично открыть логистику по проливу совместно с Оманом. С другой стороны, неразрешенные проблемы с американцами, естественно, сохраняют опасения инвесторов, что конфликт опять может вспыхнуть в любой момент, так что военную премию пока сильно рынок не сжимает.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Блогеры. Будущее.
2: Настоящий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов.
21: Блогеры на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: «Я в очереди, на заправке, я опаздываю». Такую фразу в последние дни услышали многие руководители. А в Федерации независимых профсоюзов России тут же начали обсуждать, что такая ситуация может считаться форс-мажорным обстоятельством. Давайте обсудим, становятся ли гибче работодатели в таких ситуациях и куда опаздывать все же нельзя. Деловой этикет никто не отменял. Если человек заранее написал руководителю, предупредил, объяснил ситуацию, то большинство работодателей отнесутся спокойно к опозданиям. Мы все понимаем, что бывают обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Но давайте посмотрим на ситуации, когда опоздание – это не просто несколько потерянных минут. Например, планируется важная встреча с клиентом, переговоры, презентация, выступление, собеседование. Здесь уже страдает не только график, но и репутация человека и компании. Если на работу иногда можно опоздать по объективным причинам, то на собеседование лучше не опаздывать. Для работодателя это первое впечатление о вашей организованности и ответственности. И даже если причина уважительная, впечатление уже может быть испорчено. Поэтому сегодня многие компании думают, как вообще предотвратить такие ситуации с опозданиями. И как выход они используют корпоративное такси. Сегодня это не просто удобная опция, а часть современной HR-политики. К примеру, в личном кабинете Яндекс.Го для бизнеса компания видит данные по корпоративным заказам. Маршрут, время, стоимость и статус поездки. Это помогает контролировать соблюдение внутренних правил и оценивать расходы. Такси можно заказать сотруднику, клиенту или гостю, например, для деловой встречи, поездки в аэропорт или на переговоры. В результате выигрывают все. Сотрудник не нервничает, а компания не теряет деловую репутацию. Есть и еще один эффект, который часто недооценивают. Такие, казалось бы, небольшие элементы соцпакета и заботы формируют отношения сотрудников к работодателю. Когда компания помогает решать реальные бытовые задачи, уровень лояльности становится выше.
21: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. 27 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Обломки дрона упали на пассажирский автобус. Пострадали 10 человек. Кроме того, повреждена промышленная инфраструктура, жилой сектор и объекты торговли. Возникли возгорания. Их ликвидируют. Всего над Ярославской областью сбили 67 украинских беспилотников. Жители Мелитополя приговорили к 24 годам колонии за госизмену. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, мужчина по указанию украинских кураторов перевозил взрывчатку и оборудовал схроны для терактов. У него дома изъяли взрывчатые вещества весом более 8 килограммов и 2 самодельных взрывных устройства. В Миноборнауки назвали регионы лидеры по числу поступивших на бюджетные места в вузы. Список возглавили Москва, Петербург и Татарстан. В столице на бюджет зачислены более 67 тысяч человек, в Петербурге около 36 тысяч, а в Татарстане 17 тысяч человек. Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры продолжается. На данный момент в высшие учебные заведения России уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании сформируют в конце сентября. В Финляндии начинается серия сухопутных военных учений. В них задействованы более 3500 человек и свыше 500 единиц техники. Маневры продолжатся до 4 сентября. Тренировки военнослужащих будут сосредоточены в том числе в областях, граничащих с Россией. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень и одна минута в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, это заявил Дональд Трамп. Он также не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву президент США назвал обычным делом. Все больше российского вина встает на полки в магазинах. К концу первого полугодия средняя доля отечественных вин в ассортименте ритейлеров выросла до 37%, но в зависимости от сети и формата магазинов. Это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. OpenAI, Google, Microsoft и еще более 100 компаний подписали открытое письмо с призывом защищаться от ИИ, с помощью ИИ. По мнению авторов письма, государство и организации должны усилить свою кибербезопасность до того, как ИИ станет достаточно мощным, чтобы обойти эти защиты. Все подробности в эфире. Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. А когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появился ряд предположений, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Дональда Трампа американские журналисты спрашивали, не собирается ли Россия нападать на страны НАТО.
1: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
3: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
6: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у директора ЦРУ Рэдклиффа и главы СВР Сергея Нарышкина, цитата, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Тайный и неожиданный приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. За реакцией прессы следит Маргарита Юдина.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военные и экономические средства связи с Ираном. CNN и New York Times также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
6: Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в регулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно помните визит Бернса в 21 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциально специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, это подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
6: Павел Дубравский, политолог «Нью-Йорк Таймс», утверждает, что Рэдклифф перед поездкой в Москву вел переговоры с украинской стороной, заверив ее в том, что будет изучать российскую позицию, а не идти на уступки. Международные компании призвали защищаться от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телеком, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможностей использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившиеся уязвимости.
21: Подробности.
5: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктура и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государства и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановить угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
6: Нейросеть ChatGPT после вопроса Business FM содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор Neval AI, автор телеграм-канала AI Happiness Алексей Хохунов.
7: любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться, кто-то 5-й версией, кто-то 11-й версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно, сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
6: Алексей Хохунов, гендиректор компании Naval AI. С развитием ИИ в СМИ появлялось уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а ИИ-агенты OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу Hugging Face. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готово к этим переменам, но замедлить развитие ИИ вряд ли удастся.
21: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
21: Дефицит времени.
10: Способ применения дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
21: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. СМИ сообщили о праве военкоматов получать полное досье не только на военнообязанных, но и на их близких. Государственные органы и частные компании обяжут раскрывать по запросу военкоматов практически всю информацию о военнообязанных и членах их семей. Перечень таких сведений подготовила Минобороны, сообщает Фонтанка. В частности, это информация о доходах, счетах, вкладах и долгах. Военкоматы получат право запрашивать сведения о трудовой и предпринимательской деятельности, участии в политических, общественных объединениях, о браке, загранпаспорте. Медучреждения обяжут раскрывать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма и других заболеваний. Также приказ предусматривает получение всех этих сведений не только в отношении самого военнообязанного, но и его близких – супруги, детей, родных, братьев и сестер, родителей, а также шурина и своячницы. Началась активная фаза реализации проекта комплексного развития территории в районе улицы Янки Купалова в Автозаводском районе. Там идет демонтаж первого расселенного дома, где проживали 8 семей. 7 получили новые квартиры в том же районе, один собственник выбрал денежное возмещение, сообщили в Минграде. Параллельно инвестор ведет работу по подбору квартиры с жителями домов номер 6 и 8 по улице Афанасьева, включенных в первую очередь расселение. Всего в рамках проекта новое жилье получит более 1000 человек из 39 многоквартирных домов. Проект реализует спецзастройщик «Услуги 5». На сегодняшний день он является самым крупным проектом КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. На территории площадью 24 гектара планируется построить 13 домов, 2 детских сада и школу. В Нижнем Новгороде вынесли приговор мошенникам, лечившим онкологию. 2 человека признаны виновными в мошенничестве и незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Установлено, что в 23-м году они вышли на женщину, страдающую онкологическим заболеванием, убедили ее мужа в эффективности якобы инновационного препарата, являющегося альтернативой традиционному курсу химиотерапии. Мужчина приобрел лекарство за 5,5 миллионов рублей. Женщине направлялись растворы и инструкции по их применению. Ее убедили отказаться от традиционной медицины. Через несколько месяцев пациентка умерла. В 24-м году мошенники убедили еще одну нижегородку приобрести за 8,5 миллионов рублей инновационный раствор, гарантирующий полное излечение и ремиссию. Женщина обратилась в полицию. При передаче денег злоумышленники были задержаны. Экспертиза не обнаружила в лекарстве веществ, оказывающих лечебное действие на организм. Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 9 и 7,5 лет. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших по первому преступлению. В пользу детей умершей женщины с осужденных взыскано 4 миллиона рублей, в пользу супруга еще 1 миллион. Также взыскано более 5,5 миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного действиями мошенников. Автобусы, следующие через площадь Ленина в Нижнем Новгороде, сегодня не будут принимать и высаживать пассажиров на стрелке у Нижегородской ярмарки, сообщили в Центре развития транспортных систем региона. Изменения в работе маршрутов связаны с усилением мер безопасности в дни форума «Сильная идея для нового времени». Эти меры будут действовать до 8 вечера. Пассажирам рекомендуют заранее скорректировать планы поездок. Также сегодня до 10 вечера на Волге и Оке запрещено движение маломерных, парусных и спортивных судов. Отмечу, что форум впервые проходит в Нижнем Новгороде. В его деловой программе заявлено участие представителей федеральных и региональных властей, институтов развития и крупных компаний. Ожидается участие президента Владимира Путина в пленарной сессии, которая пройдет сегодня. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
12: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
21: Валюта.
12: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
11: Компания «Нижегородский металлопрокатный завод» начала строительство первого производства на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин». Предприятие планирует выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей с учетом расходов на предпроектной стадии. Планируется создать более 100 рабочих мест. Запуск первой очереди завода намечен на конец года, второй на 27-й год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год, которая закроет значительную часть потребностей регионального рынка. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области уличило два райпо и компанию «Лафуд» в нарушении прослеживаемости продукции. Починковское райпо приняло на склад мясную основу из индейки для котлет, произведенную в другом регионе, на которую ветеринарно-сопроводительный документ аннулирует.

0: бортовых конструкций и металлоконструкций повышенной сложности. Производственная мощность завода после реализации проекта увеличится с 35 до 46 тысяч тонн металлоконструкций в год. Проект предполагает создание почти 270 рабочих мест. Льгота будет действовать до конца марта 31 года, но не дольше срока окупаемости проекта. Региональные власти ожидают, что после окончания льготного периода и выхода предприятия на проектную мощность ежегодное налоговое поступление составит 152 миллиона рублей без учета НДФЛ и еще 79 миллионов рублей по НДФЛ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес-ФМ представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
1: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей. Это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
2: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в очень минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
3: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости, потому что продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Made in China. В древности далекие экспедиции были делом не только опасным, но и слабо предсказуемым. Пока не появился компас. Первые его описания были сделаны в Китае еще в 3 веке до нашей эры. Прообразом компаса стала ложка из магнетита, установленная на медную пластину с изображением сторон света. Черенок ложки всегда был на весу и указывал на юг, а применялись такие компасы для расстановки предметов по системе фэншуй. Лишь в 11 веке были придуманы более точные приборы для навигации.

вибрации на суше и воде. Магнитная стрелка в форме рыбы погружалась в сосуд с водой, при этом голова рыбы указывала на юг. Тогда же китайский ученый Шэнь Гуа предложил и другие модификации компаса. С тех пор прибор стали использовать китайские, а затем и арабские мореплаватели. На Business FM. Бизнес-фиаско. В середине 90-х Стивен Спилберг открыл в США сеть ресторанов «Dive». Снаружи заведения выглядели как гигантские желтые подводные лодки. Их главной особенностью была иллюзия погружения. Каждые 45 минут в каждом заведении сети раздавался сигнал, после чего многочисленные датчики в оформлении зала начинали гудеть и трещать. Аппаратура как бы оповещала посетителей, что ресторан уходит под воду. Булькающие звуки и тревожное мигание красных лампочек усиливали впечатление. И хоть сделано все было на совесть, рестораны так и не стали популярными. Посетители жаловались на клаустрофобию и на то, что постоянные погружения не дают спокойно поесть. В итоге в 1999 году Спилберг закрыл все свои заведения. Бизнес-эксперимент обошелся режиссеру в 15 миллионов долларов. Бизнес-фиаско на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные с 22 по 28 августа нанесли один массированный и 12 групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны. Целями стали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры и склады боеприпасов и горючего, также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 4, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадавшие – мужчина, пожилая женщина и мама с ребенком 9 лет. Ранее губернатор сообщал, что в результате украинской атаки поврежден многоквартирный дом, серьезно пострадал один подъезд, выгорели несколько квартир, повреждено большое число припаркованных авто, поскольку украинский дрон был начинен шрапнелью, жильцов эвакуировали и разместили в ПВР. Оплата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов в Москве возобновится с 31 августа. Она временно не взималась с 18 мая. В Дептрансе напомнили, что проезд по всем участкам столичного диаметра остается бесплатным 70% времени суток, а также выходные и праздники. Плата взимается только в критически загруженные часы по будням с 7 до 11 утра и с 4 часов дня до 8 вечера. США близки к заключению масштабной сделки по получению доли в нефтяных месторождениях Венесуэлы, сообщает Axios. Сделка может более чем вдвое увеличить американские нефтяные резервы. Переговоры охватывают более десятка действующих месторождений с доказанными запасами около 90 миллиардов баррелей. Взамен частные компании, в том числе американские, будут разрабатывать месторождения, а Венесуэла получит дополнительные нефтяные доходы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С теми, кто в теме, о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Буквально через минуту. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета Washington Post. По мнению автора статьи, технологическое превосходство штатов в космической отрасли начинает ослабевать. А что привело журналистов к таким выводам? Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов прирост составил от 24 до 37%. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта следующего года. Было ли это ожидаемым? Эти и другие темы на Business FM. Теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли? Главную роль Дона Румата исполнит сербский актер Александр Радойчич. Также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова, Леонид Ермольник. А режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемии». А мы поговорили с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
4: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
3: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Wing. Действительно, богом быть трудно. Собственно, трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
4: Я вам больше скажу, надо на 10.
3: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
4: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно. Ровно потому, что это великий текст.
3: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые две серии и поняла, что там появилась линия с отцом Дона Руматы.
4: Да. Слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы «пришлось». Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
3: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологии, вы все-таки и шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерной графике. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
4: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
3: Прессе уже показали два эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки Дон Румата, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения? И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего Дона Румата?
4: Да. Это омаж. И поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа. И это очень круто.
3: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний Дон Румата в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
4: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся и кем являемся. Это абсолютно вневременные вещи, над которыми мы можем думать в любом поколении. Мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
3: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер. Правда, очень разные.
4: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я, с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится, и объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут, и по-прежнему мечтают возвращения ЖЖ. Как-то какой-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актер в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть Богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
3: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов, а тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять, и как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
4: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно. Достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
3: И в первых двух сериях все тоже из Ирана. Весь Арканар.
4: Сам Арканар был построен в Подмосковье. Вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские, и то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории, и храм, куда они приходят не один раз, это все Иран.
3: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
4: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались, и мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
3: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же, какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами, чего у нас не хватает? Или наоборот хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
4: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
3: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть Богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
4: Для меня это 5 лет. Ну, как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
3: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
4: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан в основном? С тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художнике-постановщике. Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой, и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую. Этот человек умнее меня. Возможно, он знает, что делает. Ну, здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
3: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть Богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер», оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать, просто шоураннер.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В субботу после 11 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
5: 73% рекламодателей планируют продолжать размещение в телеграм-каналах блогеров в 2027 году, при условии, что реклама в мессенджере останется разрешенной законодательством. Это следует из опроса аналитического центра российской индустрии рекламы. На втором месте по планам рекламодателей оказался ВК. Размещаться в этой соцсети намерены 64% компаний. Далее идут Макс, Рутюб и Дзен. Ютуб оказался на шестой позиции. Его выбрали 25% опрошенных.
6: Отчеты и планы.
5: Сеть кофеен One Price Coffee изменит название на One Plus. Поменяется наружное оформление кофеен, вывески и цифровые сервисы. Строгие черно-белые тона заменят на более эмоциональные цвета – бежевый, оранжевый, зеленый и голубой. Эксперты полагают, что одна из крупнейших франчайзинговых кофейных сетей ищет новое позиционирование из-за высокой конкуренции в сегменте недорогих заведений.
6: Арбитраж.
5: Основатель маркетплейса автозапчастей Emex Михаил Кулябин может лишиться участка в Новой Москве. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Департамента городского имущества об изъятии более 8 гектаров в муниципальном округе Воронова. Мэрия считает, структура бизнесмена не использовала территорию по назначению. Суд определил стартовую стоимость участка в 950 тысяч рублей. Эксперты говорят, на рыночных условиях землю можно было бы продать за 8-12 миллионов рублей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок шесть в Москве. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета Washington Post. По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его натолкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап Landspace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. Ранее это удавалось двум космическим компаниям, обе из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания «Бюро 1440» в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской «Старлинг». Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований Иран Натан Эйсмонт.
7: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, это, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
2: Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Иран. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупные преимущества. США крайне коммерциализированы. Следовательно, компания может зарабатывать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Приветствую.
8: Добрый день.
2: Вот последний рабочий день на этой неделе подошел к своей середине. Между тем, рынок российский показывает опять падение 2072 пункта. Прямо сейчас рубль тоже, ну, скажем так, не прибавляет. Что происходит и с каким настроением уходить будем на выходные?
8: Ну, можно с рубля начать. Вот, в принципе, за эту неделю, вот на текущий момент, сколько рубль потерял? Около, по-моему, 3% к юаню, да. А сегодня такая пауза, передышка даже, формальный рубль чуть укрепился вчера. Пробивали техническое сопротивление, 12.75, даже закрепились выше. Но вот пока ушли опять в другую сторону, ближе к 12.70 сейчас котировки, вот где-то здесь идет торговля. Ну, в принципе, посмотрим, пока надо ждать, чтобы юань к рублю как повыше закрепился, тогда можно будет уже уверенно говорить о движении на 13+, а может быть и еще выше, но пока этого нет, все эти, скажем так, ожидания могут быть преждевременными. Один из факторов, который влияет на курс рубля, я так понимаю, по крайней мере в августе, это сокращенный объем продажи валют стран-экспортеров, и это даже видно по операциям ЦБ. Вот в течение августа трижды ЦБ проводил операцию валютный своп, так называемая операция, аж на целый триллион. Сегодня, кстати, то же самое было. Получается, что какой-то держатель валюты не продает ее, берет у ЦБ рубли, свапуется, ну, потом операция закрывается. А ЦБ по поручению Минфина у нас весь август в усиленном режиме валюту покупает. Там почти на 6 с лишним миллиардов рублей в день, так что не мудрено видеть ослабление российской валюты. Ну, можно лишь поудивляться, что так и не произошло, так мы и не увидели взрывного роста так называемой ценовой волатильности, когда резко рубль за день-два теряет по 2, по 5%, как это было в прошлые периоды, сейчас вот за целую неделю еле-еле 3% с лишним потерял рубль. Ну, будем считать, по крайней мере, так считает рынок, что мы в режиме так называемой мягкой девальвации. А дальше будет видно. В рынке акций, в принципе, как и ожидалось, в отсутствии рублевой ликвидности трудновато сохранять оптимизм. Понятно, что инвесторы надеются постоянно на какие-то компромиссные решения в отношении конфликта на Украине. Ну, я имею в виду переговоры и прочее. Но пока этого нет, и рынок приуныл. После полудня уже чуть поактивнее задвигались продавцы. Сейчас на рынке в основном спекулянты. Купил, продал и прочее, потому что инвесторы, которые планируют что-то там долгосрочно покупать, естественно, ждут. Проще дождаться какой-то ясности, потом уже что-то выбирать. А так, несколько бумаг, тяжеловесов, влияющих на индекс Мосбиржи, по сути, и делают всю торговлю и влияют на индекс Мосбиржи. Вот ушли вниз акции «Газпрома» со «Сбербанк», но этого хватило, чтобы индекс Мосбиржи тоже ушел и ниже отметки 200, и теряет процент. На глобальном рынке в ожидании главного события, ну, может быть, даже весь всего лета, может быть, и осени, это стартующий сегодня симпозиум банковский в американском Джексон Холле, там дебют нового главы американского ЦБ, господина Воша, ну вот все ждут какой-то ясности по политике, да, по будущей, потому что новоиспеченный глава американского ЦБ как-то уж смело заявляет, что надо прекращать баловать рынки изобилием доллара ликвидности, а надо управлять рыночными методами с помощью процентных ставок и прочее. Ну, в общем, если эту идею он будет поддерживать, то есть такие намеки, что долларов будет в системе не так много в будущем, это может вызвать и укрепление доллара, и, естественно, срыв вниз на товарном рынке, который сегодня пока еще растет, и твердые активы, золото, серебро, промышленный металл и нефть тоже в плюсе.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом.
10: Я не буду инвестировать в 50 и более компаний. Такой подход к делу напоминает мне Ноев ковчег. В конечном итоге вы окажетесь в зоопарке. Библейское правило: плоди и размножайся. Я в своих компаниях не приемлю. Если у тебя гарем из 40 женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одну из них. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект, не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Все золото мира.
12: Музей золота в столице Колумбии Богате принимает около 500 000 посетителей в год. Более 50 тысяч экспонатов из золота и сплавов желтым металлом созданы древними цивилизациями Колумбии – Муиска, Террона и Кимбая. Хит коллекции – так называемый «Плод Муиска». Золотая мини-скульптура изображает ритуал инаугурации нового правителя, который проходит на древнем подобии плота. Современные исследователи уверены, что в былых колумбийских цивилизациях изделия или украшения из желтого металла можно было встретить почти в каждом хозяйстве. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мирные переговоры с Киевом остаются глубоко на паузе, новых инициатив не выдвигается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона прекрасно знает требования России. Мирным путем они не хотят это обсуждать. Поэтому мы продолжаем обеспечивать позитивную для нас динамику на фронтах. И СВО продолжается, резюмировал представитель Кремля. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 538. Пропавшими без вести числятся почти 1000 человек. Об этом сообщают власти страны. По их данным, травм получили 73 человека. Спасли им более 3700, в том числе спасены 117 иностранных туристов. Самолет авиакомпании «Fly Eristan» загорелся в аэропорту Алматы. Травмы получил один сотрудник группы «Air Astana». Ему оказали медпомощь и отпустили из больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию. Инцидент произошел в ходе плановых технических работ. Пассажиров и членов экипажа на борту самолета не было. Локальное возгорание оперативно ликвидировали экстренные службы аэропорта. Сейчас самолет временно вывели из эксплуатации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Число пиратских нападений у берегов Сомали достигло рекорда за последние 13 лет. Такие данные приводит Международная морская организация ООН. Согласно им, с начала 2026 года зафиксировано как минимум 15 атак пиратов. Самая крупная произошла в середине апреля, когда 30 пиратов напали на нефтяной танкер «Конор-25». Судно до сих пор остается под их контролем. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Все подробности через минуту. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Референдум назначен на 27 сентября. Для чего это делается и к чему может привести такой шаг? Рубль пытаются удержать после резкого падения. Индекс Мосбиржи снова ушел в минус вслед за «Газпромом», «Сбербанком» и «Лукойлом». Брент держится около $90 за баррель. А с каким настроением рынки завершают рабочую неделю? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. Японии. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. А конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год, полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. О реакции прессы. Маргарита Юдина.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
11: Ле Монд прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и Нью-Йорк Таймс также подчеркивает, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
2: Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
14: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слова Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и на самом деле с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересованы на самом деле в том, чтобы конфронтация росла. Потому что в моем понимании главная задача Соединенных Штатов зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернутся. Да, могут. Но в ситуации, когда у вас Армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно вспомните визит Бернса в 21 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, да, подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
2: Политолог Павел Дубравский. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Таким образом, страна не сможет присоединиться к санкциям Евросоюза против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать частью Конституции? Рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
16: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого, я хочу подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону и свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россия, Китай, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно. И руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
17: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией так или иначе?
16: Время покажет. На самом деле все европейские страны, даже которые участвуют поддерживают санкционные политики, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют, и мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
2: Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна. Швейцария официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн, а после начала СВО Берн присоединился к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом. 20 августа власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
13: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
18: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
19: Агат. Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине 19 века. Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочинялись самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древностей. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера. Деньги к деньгам на Бизнес ФМ.
1: Держитесь курса.
2: Тринадцать шестнадцать.

0: 11 в Москве. Осень близко, Москву ждут холодные ночи и дожди. Дневные температуры в грядущие выходные и в начале следующей недели, по словам синоптиков, будут комфортными. Прогнозируется до 20-22 градусов тепла, но не исключены осадки. К ночи температура будет падать до 10-14 градусов. А вторник, наступающий день знаний, станет самым теплым днем на неделе, говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: В пятницу ожидается вплоть до 20 градусов тепла. Вообще-то, конечно, хотелось бы 22, но будет попрохладнее. Далее, в субботу и воскресенье, также абсолютно 19-21 градус. Но ночи 10-12 градусов. Возможно, и чуть-чуть прохладнее. Все будет зависеть от состояния неба ночью. То есть, если будет ночью небо в облаках, то будет теплее. Если наоборот, то, соответственно, прохладнее. Такие температуры 20-22-20-23 нас ждут вплоть до 1 сентября. Единственное, что с воскресенья, а также в понедельник и вторник у нас ожидаются дожди и местами грозы. Они будут локальными, на погоду сильно не повлияют, но тем не менее вероятность дождей сохраняется. Во вторник температура воздуха в столице может достичь 25 градусов тепла. Это будет самый теплый день на неделе, скорее всего, в сентябре, потому что если смотреть на развитие событий, там температура воздуха вновь около 19-20 всю дорогу, 23-25, это 1 сентября, это будет самый теплый день, день знаний. В принципе, юридически, да и метеорологически лето еще продолжается. Поэтому сказать, что мы уже в осени, я бы не сказал, конечно. Помимо всего прочего, метеорологическая осень тоже еще не началась. Да и астрономическая осень начнется только ближе к концу сентября. Поэтому пока еще лето, и можно наслаждаться этими теплыми днями. Единственное, что ночи пока холодные. Ну а по поводу того, будет ли жара плюс 30, конечно же, жары уже не будет, но бабье лето в сентябре обязательно будет. По современным данным, оно будет в первой декаде сентября.
0: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Оставшиеся летние ночи, по прогнозам синоптиков, в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все лето. Если в Москве температура не будет превышать 10 градусов тепла, то в Подмосковье возможно понижение до 3-8 градусов. Подмосковные подростки останутся без бензина. В Московской области с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать бензин, дистопливо, газ и смазочные материалы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке они должны будут предъявить водительское удостоверение. Если продавец сомневается в возрасте покупателя и тот не предъявляет документы в продаже топлива, откажут. Аналогичные законы действуют уже в нескольких регионах России, в частности в Петербурге. Причин для них несколько, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
2: Подвод был связан с СВО и с попытками направиться в сторону террористических актов, потому что якобы подростки покупали в канистру бензин, а потом использовали его для поджигания релейных шкафов. Такие случаи были. И это дополнительная преграда к тому, чтобы они таким образом совершали правонарушение. Второй компонентой, которая была на обсуждении в законодательном собрании, было то, что нас начали одолевать всякого рода питбайки, вот эта вот вся техника на бензине, которая гоняет в том числе и по дорогам общего пользования. И запрет на продажу им бензина, он в том числе создавал дополнительную преграду. Понятно, что для того, чтобы ему покататься, теперь папе надо ехать, в канистру наливать бензин, где-то что-то переливать. Да, это не решает проблему в целом, но создает определенные преграды.
3: Почему решили ограничивать именно топливо, а не сами питбайки?
2: Питбайки ограничить довольно сложно, потому что мы напишем в протоколе, он двигается на чем, почему. Эта история, она очень сродни, сейчас скажу очень интересную вещь, роботам-доставщикам. Они что, это пешеход или транспортное средство? И каким-то образом выписаны в правилах. Питбайки, они, несмотря на то, что по характеристикам попадают в категорию мопеды, но не попадают в мопеды по требованиям техрегламента Таможенного союза. То есть они есть, но нормативно-правовым образом их нету. И поэтому администрировать пока что питбайки довольно сложно. Минтранс только готовит еще поправки, которые запретят двигаться по дорогам общего пользования на любых транспортных средствах, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Пока что это не такая простая история. Проблема носит не региональный характер, а всероссийский характер.
3: Получится ли, что запрет через взрослых подростки смогут легко обходить?
2: Я думаю, что так оно и будет, но в этом случае будет более очевидная история, связанная с уголовной ответственностью вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
0: Дмитрий Попов, а как отмечают в Мособлдуме, новые ограничения должны помочь сократить число до

0: Монарха. Харальд V был самым пожилым европейским лидером. Он был номинальным главой государства более 35 лет, с 91 года. Харальд – яхтсмен. До того, как занять норвежский престол, он трижды участвовал в Олимпийских играх в составе сборных королевства. Самой успешной для него была Мюнхенская Олимпиада, на которой его экипаж занял 8-е место. В 68 году Харальд женился на Соне Харальдсен, с которой до этого встречался 9 лет. Несмотря на то, что в королевском дворце изначально были против брака принца с девушкой неаристократического происхождения. Харальд V был преданным спортивным болельщиком. В июле 26 года он лично принимал в королевском дворце сборную Норвегии по футболу, которая показала исторический результат на чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала. В то время как король находился на больничном, обязанности регента исполнял его 53-летний сын, наследный принц Хокон. Видимо, он станет следующим королем и унаследует трон. Хокон в 2001 году также женился на девушке неаристократического происхождения, Мэтта Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. 2 года назад сын принцессы, то есть пасынок Хокона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
1: Кроме того, серьезный удар по репутации наследного принца и принцессы нанес скандал вокруг связей супруги Хокона с Джеффри Эпштейном. О том, как жители Норвегии относились к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
2: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последнее его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы у многого населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
3: Наследнику какое отношение?
2: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже 6-й десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
3: На политику они влияют?
2: На политику они не влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
1: Местный житель Александр, королем Норвегии стал сын Харальда V, Хокон VIII. Об этом сообщил Королевский дом. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес ФМ представители рынка. О причинах Диана Чебанова.
4: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние 2 года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
5: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина причина такой статистики. Уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального,

0: взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Ярославской области открыта горячая линия для приема обращений и оказания помощи пострадавшим при атаке украинских беспилотников. В регионе 1 человек из-за ударов погиб, 10 человек получили ранения при падении обломков на межмуниципальный автобус. Еще 17 человек пострадали при других инцидентах с падением обломков беспилотников. Прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание помощи пострадавшим и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами. Самолет авиакомпании «Азимут» из Петербурга в Тбилиси совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде. Причиной стал сбой в работе одной из систем борта, сообщили в авиакомпании. Последующая экспертиза не показала признаков возгорания. Для выполнения рейса был направлен резервный самолет. Военный суд приговорил заочно бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича к 11 годам колонии за фейки о российской армии, оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, Арестович внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Ранее он был объявлен в международный розыск. Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького, сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков. При этом здание в Кузьминках становится губернской сценой МХАТ Горького, отметил он. По словам Безрукова, в объединении театров большую роль играет исторический контекст. Он пояснил, что Московский губернский театр в свое время был открыт благодаря артисту МХАТ имени Горького Сергею Сверчкову. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Так как предлагают бороться с этим? Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов прирост составил до 37%. И это существенно больше, чем квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина? Любовь, перестрелки и собачки. Появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games и совместно с Netflix. А чем удивил официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых игр? Эти и другие темы на Business FM. Международные компании призвали защищаться от угроз искусственного интеллекта с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможностей использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившуюся уязвимость.
3: Подробности.
6: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государство и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановиться ведь угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
5: Нейросеть ChatGPT после вопроса Business FM содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Level AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться, кто-то 5-й версии, кто-то 11-й версии, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там, 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом, количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
5: Алексей Хохунов, с развитием ИИ в СМИ появляются уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Клод во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а ИИ-агенты от OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готово к этим переменам, но замедлить развитие искусственного интеллекта вряд ли удастся. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов, прирост составил от 24 до 37%. Год назад было на 11% меньше, отмечают эксперты. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
8: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть при нынешних тарифах и пошлинах. Российские вина несколько дешевле, чем импортные. То есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский. Поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночные механизмы.
9: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
8: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей, как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого, но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунин Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличия российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
5: Исполнительный директор «Форд» Александр Лепилин. Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым требованиям, комментировала перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Удалось ли это предпринимателям, мы спросили у совладельца и гендиректора ресторанной группы компании «Хурма» Гоши Карпенко.
10: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
9: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
10: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
9: Готовы ли вы, что с марта 2027 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
10: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
5: Гош Карпенко, ресторанная группа компании «Хурма». А в дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах. Любовь, перестрелки и собачки. Появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. На прошлой неделе в сеть утекли геймплейные фрагменты игры. Их распространял пользователь под ником CyberLeak. Разработчики объявили настоящую охоту на хакера. Юристы подают десятки исков, совершают визиты к фанатам GTA 6 и фиксируют подозрительных лиц у офиса компании. Чем удивил официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых и скандальных игр года, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности.
11: События игры разворачиваются на территории вымышленного американского штата, вдохновленного явно реальной Флоридой. В центре истории двое грабителей Джейсон и Люсия. Такая парочка в стиле Бонни и Клайд. Играть предстоит за каждого из персонажей, и это лишь одна из фишек проекта. Пользователи уже окрестили GTA 6 самой реалистичной игрой из когда-либо созданных. Экранный мир очень напоминает реальный. Диалоги между героями стали не просто опцией, они реально влияют на настроение персонажей. Дорожное движение на улицах стало очень плотным и реалистичным. Больше всего зрителям понравились сцены погони от полиции, а именно повреждения авто при попадании в них пуль. У машины может подлететь капот, а лопающиеся шины разлетаются на множество мелких кусков. Также в игре можно будет погладить или, наоборот, отругать собаку, а еще при желании покормить бездомных животных. Кроме того, игрок сможет изучать животных. Механика напоминает коллекционирование из Red Dead Redemption 2. Вообще, в шестой GTA заимствовано много механик из этой популярной игры все той же студии Rockstar Games. Также разработчики мельком показали несколько десятков мини-игр внутри GTA 6. Это баскетбол на заднем дворе, подъем штанги, поездки на электросамокатах, дайвинг, рукопашные бои, стрельба на тренировочном полигоне. Всем этим персонажи смогут заняться между основными миссиями. Кстати, их прохождение станет менее линейным. Выполнять задания можно будет несколькими способами. В общей сложности на игру по миссиям уйдет около 80 часов, но, учитывая столь богатый мир, в реальности это займет куда больше времени.
5: Что общего у GTA 6 романа Евгений Онегин и какой важный социальный посыл дает эта игра, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
12: По тому, что я увидел из этих 27 минут, я могу сказать, что это мои личные, персональные 27 минут счастья. Потому что в игре под названием GTA 6, хотя эта игра, мы помним, она все-таки про бандитов, бармалеев и немножко нехороших людей, то есть мы не протагонисты, а антагонисты скорее. Мы можем делать все для того, чтобы сделать банальную вещь, заработать денег для того, чтобы отдать свои предыдущие долги. Мы можем участвовать в нелегальных гонках, мы можем грабить условные 7-Eleven, аналоги таких наших магазинов у дома. Мы можем участвовать в самых страшных, невероятных аферах. Это, знаете, как у нас, когда Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина, и ее назвали энциклопедией русской жизни. GTA 6 — это энциклопедия современной американской жизни. Я знаю, о чем говорю, я несколько лет жил в Америке. Потому что эта игра, она, что называется, показывает все пороки современного американского общества, и это такая глобальная сатира на современную американскую жизнь, что ее пропустить ни в коем случае нельзя. Игра сделана потрясающе, в плане графики или игрового процесса, то, что я смог увидеть из этого ролика. И мне кажется, что все остальные разработчики откладывают выход своих игр с ноября на другие месяцы, либо пытаются выпустить их раньше. Это ровно потому, что такой конкуренции избежать будет невозможно. GTA просто поглотит всех. Мне больше всего понравилась феминистическая повестка. Вы, наконец-то, играете не какими-то тремя злобными мужиками, как это было в GTA 5, а вы играете за пару. То есть вы должны друг друга как-то поддерживать. И даже если это сделано в сатирическом ключе, в плане того, что они как Бонни и Клайд, они, в общем-то, бандиты. Мне кажется, это очень правильный социальный посыл. Вот это мне больше всего понравилось.
5: Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на Xbox и PlayStation, а позднее ожидается выход версии и для компьютера.
3: Реклама. Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистемы высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
5: 13:46 в Москве. С теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радойчич. Также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова, Леонид Ермольник. Режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемия». А мы поговорили с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
14: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
4: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Винк. Действительно, богом быть трудно. Трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
14: Я вам больше скажу, надо на 10.
4: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
14: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно. Ровно потому, что это великий текст.
4: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые две серии и поняла, что там появилась линия с отцом Дона Руматы.
14: Да. Слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы «пришлось». Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
4: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологии, вы все-таки шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерам, графики. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
14: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека-часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
4: Прессе уже показали два эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки Дон Румата, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения. И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего Дона Румата?
14: Да. Это омаж. И поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа. И это очень круто.
4: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний Дон Румата в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
14: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся и кем являемся. Это абсолютно вневременные вещи, над которыми мы можем думать в любом поколении. Мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
4: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер. Правда, очень разные.
14: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я, с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится, и объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут, и по-прежнему мечтают возвращения ЖЖ. Как-то какое-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актеры в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
4: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов. А тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять? И как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
14: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно. Достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
4: И в первых двух сериях все тоже из Ирана. Весь Арканар.
14: Сам Арканар был построен в Подмосковье. Вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские, и то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории, и храм, куда они приходят не один раз, это все Иран.
4: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
14: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались, и мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
4: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же, какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами, чего у нас не хватает? Или наоборот хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
14: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
4: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
14: Для меня это 5 лет. Ну, как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
4: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
14: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан в основном? С тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художники-постановщики. Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой, и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую, этот человек умнее меня, возможно, он знает, что делает. Ну, здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
4: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер» оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать просто «шоураннер».
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. 3 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Барон Мюнхгаузен». Постановка режиссера Екатерины Образцовой с музыкой композитора Александра Зацепина в живом исполнении скрипача подарит новый взгляд на приключения одного из самых правдивых баронов в мире. Здесь можно встретить не одного, а сразу несколько Мюнхгаузенов, перенестись из одного уголка Земли в другой и совершить полет на Луну. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Знай меру. Кандела от латинского «свеча». Мера силы света – одна из 7 основных единиц системы измерения Си. Кандела – наследница единиц, названных свечой Хефнера, и десятичной свечой, приблизительно равная им по силе. Лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет силу в 100 кандел. Яркость определяется в канделах на квадратный метр. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд в Ярославле арестовал первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева. Он обвиняется в 6 эпизодах превышения должностных полномочий. Дураев также является советником гендиректора «Газпромэнергохолдинг». Ранее по аналогичным обвинениям была арестована заместитель гендиректора по логистике ТГК-2 Наталья Скибо. Напомню, ТГК-2 – это одна из крупнейших теплоэнергетических компаний северо-западного и центрального федеральных округов. Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла потребителям. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 538. Пропавшими без вести числятся 977 человек. По данным властей, травмированы более 70 человек. Удалось спасти 3742, в том числе спасены 117 иностранных туристов. Операция продолжается. Новый король Норвегии, 53-летний сын умершего монарха Харальда V, взял официальное имя Хокон VIII. Он станет четвертым монархом из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Люксбург, правящей в Норвегии с 1905 года. О смерти короля Харальда V стало известно ранее сегодня. Он скончался в возрасте 89 лет. В последние дни состояние здоровья монарха ухудшилось. 17 августа он находился в больнице. До своей смерти Харальд V считался самым возрастным действующим главой государства в Европе. В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 2 часа дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока не подтверждала факт этой беседы. Все подробности через минуту. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Референдум назначен на сентябрь. А для чего это делается и к чему может привести такой шаг? Королем Норвегии стал Хокон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. Кем был прежний монарх для местных жителей и как встречают нового короля? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская страна пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. А конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год, полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходится в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. О реакции прессы Маргарита Юдина.
13: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликта, в который не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и New York Times также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
5: Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
15: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слова Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересован, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернуться. Да, могут. Но в ситуации, когда у вас армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
5: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая — это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно вспомнить визит Бернса в 2021 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа это подается, что что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
5: Политолог Павел Дубравский. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой СРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Таким образом, страна не сможет присоединиться к санкциям Евросоюза против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать частью Конституции? Рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
17: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого, я хочу подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону и свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россией, Китаем, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно. И надолго. И руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
18: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией так или иначе?
17: Время покажет. На самом деле, все европейские страны, даже которые участвуют в санкционной политике, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют, и мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
5: Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна. Швейцария официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн, а после начала СВО Берн присоединился к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом. 20 августа власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
13: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников составил почти 1,5 миллиарда рублей в первом полугодии. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные эксперта по кибербезопасности приводит агентство ТАСС. Количество несанкционированных операций у юридических лиц выросло на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Операции с цифровым рублем с 1 сентября готовы попробовать более половины опрошенных россиян. Такую статистику приводит ВТБ. Из них 27% выразили готовность сразу открыть счет. Примерно столько же, если встретят такой способ оплаты в магазинах. По мнению респондентов, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству, налогов, пошлин и штрафов. Среди главных преимуществ цифрового рубля чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи, а также хранение денег на платформе Центробанка. Большинство россиян, около 70%, не готовы работать без официального оформления. Четверть опрошенных никогда не работали неофициально, сообщает ТАСС. За последний год треть россиян хотя бы раз получала предложение о работе или подработке без оформления договора. Среди тех, кто согласился, половина объяснили свое решение тем, что речь идет о разовой или временной подработке. Остальные доверяли заказчику. Среди причин отказа назывались финансовые риски. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
5: Сейчас в городе уже плюс 21 градус. Сегодня ясно, осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают слабый дождь и в течение дня от 12 до 21 градуса тепла. 14-16 в Москве. Подмосковные подростки останутся без бензина. В Московской области с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать бензин, дистопливо, газ и смазочные материалы. Соответствующие законы приняли депутаты Мособлдумы. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами и легкими мотоциклами. При покупке они должны будут предъявить водительское удостоверение. Если продавец сомневается в возрасте покупателя и тот не предъявляет документы, в продаже топлива откажут. Аналогичные законы действуют уже в нескольких регионах России. В частности, в Петербурге, и причин для них несколько, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
19: Подвод был связан с СВО и с попытками направиться в сторону террористических актов, потому что якобы подростки покупали в канистру бензин, а потом использовали его для поджигания релейных шкафов. Такие случаи были. И это дополнительная преграда к тому, чтобы они таким образом совершали правонарушение. Второй компонентой, которая была на обсуждении в законодательном собрании, было то, что нас начали одолевать всякого рода питбайки, вот эта вот вся техника на бензине, которая гоняет в том числе и по дорогам общего пользования. И запрет на продажу им бензина, он в том числе создавал дополнительную преграду. Понятно, что для того, чтобы ему покататься, теперь папе надо ехать, в канистру наливать бензин, где-то что-то переливать. Да, это не решает проблему в целом, но создает определенные преграды.
20: Почему решили ограничивать именно топливо, а не сами питбайки?
19: Питбайки ограничить довольно сложно, потому что мы напишем в протоколе, он двигается на чем, почему. Эта история, она очень сродни, сейчас скажу очень интересную вещь, роботам-доставщикам. Они что, это пешеход или транспортное средство? И каким-то образом выписаны в правилах. Питбайки, они, несмотря на то, что по характеристикам попадают в категорию мопеды, но не попадают в мопеды по требованиям техрегламента Таможенного союза. То есть они есть, но нормативно-правовым образом их нету. И поэтому администрировать пока что питбайки довольно сложно. Минтранс только готовит еще поправки, которые запретят двигаться по дорогам общего пользования на любых транспортных средствах, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Пока что это не такая простая история. Проблема носит не региональный характер, а всероссийский характер.
20: И получится ли, что запрет через взрослых подростки смогут легко обходить?
19: Я думаю, что так оно и будет, но в этом случае будет более очевидная история, связанная с уголовной ответственностью вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
5: Дмитрий Попов. А как отмечает в Мособлдуме, новые ограничения должны помочь сократить число ДТП с несовершеннолетними, которые используют питбайки. За нарушение закона предусмотрены штрафы для граждан 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, для организации 100 тысяч рублей. Слияние, поглощение и отставки в преддверии нового театрального сезона. Московский губернский театр интегрирован в МХАТ имени Чехова. Об этом на презентации нового сезона сообщил художественный руководитель МХАТа Сергей Безруков. Стало ли неожиданностью объединение двух театров, рассуждает культурный обозреватель «Бизнес-ФМ» Александра Сидорова.
0: Объединение МХАТа имени Горького и Губернского театра, который больше всем известен как театр Сергея Безрукова, мне кажется, в народе, так скажем, это было дело времени, на мой взгляд. Известно, что оба театра имеют федеральный статус, и это при том, что Губернский театр находится далеко не в центре Москвы, а в спальном районе Кузьминки. Но Сергей Безруков за время, что он этим театром руководит, успел его сделать действительно заметной точкой на театральной столичной карте. Его знают, туда ходят, там довольно громко проходят премьеры и с участием художественного руководителя, и без его участия. Так что Безруков показал себя за эти годы, что он руководил губернским театром, действительно успешным художественным руководителем. Его назначили в МХАТ имени Горького, тоже театр федерального подчинения художественным руководителем в марте. Он тогда еще сказал, что, конечно, громких каких-то перестановок и перемен ожидать не стоит. Были перестановки в директорском составе театра, но художественных каких-то новых за эти полгода не произошло. Только сейчас мы после сбора труппы слышим о том, что труппа пополнилась новыми артистами, в частности Никитой Калагриевым. Но до этого каких-то громких новостей ни из губернского, ни из МХАТа имени Горького не было. Но то, что их объединили, вполне себе закономерно, потому что МХАТ имени Горького последние лет, наверное, 7 переживает не самые простые времена. Все мы знаем и про Боякова, и про Кехмана, и про скандалы, которые вокруг этого театра были последние годы. И, видимо, то, что театры сливают воедино. Это попытка спасти МХАТ имени Горького и одновременно укрепить позиции губернского. Другой вопрос, насколько Сергея Витальевича хватит организационно. Он все-таки востребованный артист и кино, и театра, и сразу две площадки. Это объективно непростой вызов. МХАТ имени Горького плыл по течению не всегда ровно последние годы. Мы все это знаем и наблюдали. И театр явно в бедственном положении достался Безрукову. Теперь вопрос, вытянет ли он его из этого положения или нет.

0: постараемся найти ответы.
1: Еще одной громкой театральной новостью стал уход Софьи Апфельбаум с поста директора Российского академического молодежного театра. Она занимала должность с 2015-го. Место Апфельбаум займет Кирилл Рыбкин, который ранее был заместителем директора и отвечал за работу со зрителями. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. В середине августа он был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения анемии. Харальд V был номинальным главой государства более 35 лет с 91-го года. По Конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую их часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие от, например, Великобритании, очень высокий, до 80%. О том, как жители Норвегии относились к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
2: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последние его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы у многого населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
3: Наследнику какое отношение?
2: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже шестой десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
3: На политику они влияют?
2: На политику они не влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
1: Местный житель Александр, новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хакон VIII. А в качестве девиза он выбрал изречение «Все ради Норвегии». Его же использовали несколько его предшественников на троне, в том числе его отец. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в парламенте. Телерадиокомпания NRK сообщила, что церемония может пройти через несколько дней. Хакону 53 года. Главная критика, с которой сталкивается он как наследный принц, связана с его браком.
4: Подробности.
5: Хакон Магнус родился в Осло, изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Деятельность этой организации признана нежелательной в России. Затем получил степень магистра в Лондонской школе экономики. Он также проходил подготовку в норвежском военно-морском флоте. В последние годы Хакон неоднократно исполнял обязанности регента во время болезни отца. В 2001 году женился на девушке неаристократического происхождения – Мэтте Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса – от предыдущих отношений. Тем не менее, пара была очень популярна в Норвегии до тех пор, пока не вспыхнул скандал с документами Эпштейна. Из них следовало, что контакты Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном были ближе, чем она ранее признавала. Кроме того, 2 года назад ее старший сын, то есть пасынок Хакона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
1: Теперь статус кронпринцессы получила старшая дочь нового короля Ингрид Александра, будущая первая правящая королева Норвегии за несколько столетий. Ей 22 года, прошла обязательную военную службу в инженерно-саперном батальоне и была наводчиком боевой машины пехоты. А на данный момент она учится в Сиднейском университете на программе по международным отношениям и политической экономии.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
4: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специально

0: предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Наизусть. Фёдор Достоевский. Очень немногое требуется, чтобы уничтожить человека. Стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Свердловский облсуд удовлетворил иск об отмене регистрации регионального списка кандидатов от «Яблока» на выборах в ЗАГС Собрания региона и снял партию с выборов. «Яблоко» намерено обжаловать решение суда. Напомню, региональное отделение ЛДПР подало в суд иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание. Претензии ЛДПР касались нарушения авторского права при агитации, использовании для продвижения запрещенных в России и соцсетей и иностранного финансирования. В Иркутской области в Прибайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты у круга Байкальской железной дороги и по Ольхинскому плато из-за выхода медведей. По ночам хищники ходят по окрестностям железной дороги, подходят к базам отдыха и были замечены на прогулках вдоль уреза воды даже днем. Ограничение маршрутов действует с 28 августа и до нормализации ситуации. Визовый центр Франции в России приостановил оплату онлайн. Консульские и сервисные сборы, а также дополнительные услуги можно оплатить непосредственно в день подачи заявления в офисе визового центра. Сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно оплачивать российской банковской картой. Швеция направит в Финляндию истребители «Грипен» и военные корабли для патрулирования опасных районов вдоль финско-российской границы. Не исключается и потребность в отправке этой осенью противодроновых подразделений в районы. Шведское правительство приняло решение о военной поддержке по просьбе Финляндии, отмечает телеканал СВТ. Два из шести реакторов АЭС «Гравлин» во Франции пришлось остановить из-за нашествия медуз. Рядом с атомной станцией, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реакторов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер подписали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Так как предлагают с этим бороться? Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла практически везде. Доля локализации продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта следующего года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина? Любовь, перестрелки и собачки. Появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. Чем удивил официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых игр? Эти и другие темы в эфире Business FM. Международные компании призвали защищаться от угроз искусственного интеллекта с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможностей использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившуюся уязвимость.
0: Подробности.
3: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ «Использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ». Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государства и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановить угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
2: Нейросеть ChatGPT после вопроса Business.FM содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Level AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться кто-то 5-й версией, кто-то 11-й версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом, количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
2: Алексей Хохунов, с развитием ИИ в СМИ появляются уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а ИИ-агенты от OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готова к этим переменам, но замедлить развитие искусственного интеллекта вряд ли удастся. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов, прирост составил от 24 до 37%. Год назад было на 11% меньше, отмечают эксперты. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
5: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть при нынешних тарифах и пошлинах. Российские вина несколько дешевле, чем импортные, то есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский, поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночный механизм.
6: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос или процент недоверие у людей все еще большой?
5: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей, как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от рислинга немецкого, но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош рислинг или Сунин Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится. Что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
2: Исполнительный директор «Форд» Александр Лепилин. Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026-го, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым требованиям, комментировал перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. А удалось ли это предпринимателям, мы спросили у совладельца и гендиректора ресторанной группы компании «Хурма» Гоши Карпенко.
7: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы, оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
6: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
7: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
6: Готовы ли вы, что с марта 27 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
7: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
2: Гош Карпенко, ресторанная группа компании «Хурма». В дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах. «Любовь, перестрелки и собачки» — появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. На прошлой неделе в сеть утекли геймплейные фрагменты игры. Их распространял пользователь под ником CyberLeak. Разработчики объявили настоящую охоту на хакера. Юристы подают десятки исков, совершают визиты к фанатам GTA 6 и фиксируют подозрительных лиц у офиса компании. Чем удивил официальный видеорелиз одной из самых ожидаемых и скандальных игр года, расскажет Сергей Гордеев.
8: Подробности. События игры разворачиваются на территории вымышленного американского штата, вдохновленного явно реальной Флоридой. В центре истории двое грабителей Джейсон и Люсия. Такая парочка в стиле Бонни и Клайд. Играть предстоит за каждого из персонажей, и это лишь одна из фишек проекта. Пользователи уже окрестили GTA 6 самой реалистичной игрой из когда-либо созданных. Экранный мир очень напоминает реальный. Диалоги между героями стали не просто опцией, они реально влияют на настроение персонажей. Дорожное движение на улице улицах стало очень плотным и реалистичным. Больше всего зрителям понравились сцены погони от полиции, а именно повреждения авто при попадании в них пуль. У машины может подлететь капот, а лопающиеся шины разлетаются на множество мелких кусков. Также в игре можно будет погладить или, наоборот, отругать собаку, а еще при желании покормить бездомных животных. Кроме того, игрок сможет изучать животных. Механика напоминает коллекционирование из Red Dead Redemption 2. Вообще, в шестой GTA заимствовано много механик из этой популярной игры все той же студии Rockstar Games. Также разработчики мельком показали несколько десятков мини-игр внутри GTA 6. Это баскетбол на заднем дворе, подъем штанги, поездки на электросамокатах, дайвинг, рукопашные бои, стрельба на тренировочном полигоне. Всем этим персонажи смогут заняться между основными миссиями. Кстати, их прохождение станет менее линейным. Выполнять задания можно будет несколькими способами. В общей сложности на игру по миссиям уйдет около 80 часов. Но, учитывая столь богатый мир, в реальности это займет куда больше времени.
2: Что общего у GTA 6 Роман и Евгений Онегин? И какой важный социальный посыл дает эта игра, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
9: Потому что я увидел из этих 27 минут, я могу сказать, что это мои личные персональные 27 минут счастья. Потому что в игре под названием GTA 6, хотя эта игра, мы помним, она все-таки про бандитов, бармалеев и немножко нехороших людей, то есть мы не протагонисты, а антагонисты скорее. Мы можем делать все для того, чтобы сделать банальную вещь, заработать денег для того, чтобы отдать свои предыдущие долги. Мы можем участвовать в нелегальных гонках, мы можем грабить условные 7-Eleven, аналоги таких наших магазинов у дома. Мы можем участвовать в самых страшных, невероятных аферах. Это, знаете, как у нас, когда Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина, и ее назвали энциклопедией русской жизни. GTA 6 — это энциклопедия современной американской жизни. Я знаю, о чем говорю, я несколько лет живу в Америке. Потому что эта игра, она, что называется, показывает все пороки современного американского общества, и это такая глобальная сатира на современную американскую жизнь, что ее пропустить ни в коем случае нельзя. Игра сделана потрясающе, в плане графики или игрового процесса, то, что я смог увидеть из этого ролика. И мне кажется, что все остальные разработчики откладывают выход своих игр с ноября на другие месяцы, либо пытаются выпустить их раньше. Это ровно потому, что такой конкуренции избежать будет невозможно. GTA просто поглотит всех. Мне больше всего понравилась феминистическая повестка. Вы, наконец-то, играете не какими-то тремя злобными мужиками, как это было в GTA 5, а вы играете за пару. То есть вы должны друг друга как-то поддерживать. И даже если это сделано в сатирическом ключе, в плане того, что они как Бонни и Клайд, они, в общем-то, бандиты. Мне кажется, это очень правильный социальный посыл. Вот это мне больше всего понравилось.
2: Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на Xbox и PlayStation, а позднее ожидается выход версии и для компьютера.
10: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: 14:46 в Москве. теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России, какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Главную роль Дона Румате исполнил сербский актер Александр Радойчич. А также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова, Леонид Ермольник, режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемии». А мы поговорили с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
14: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
16: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
1: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Винк. Действительно, богом быть трудно. Трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
16: Я вам больше скажу, надо на 10.
1: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
16: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно, да. Ровно потому, что это великий текст.
1: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые 2 серии и поняла, что там появилась линия с отцом Дона Руматы.
16: Да, слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы пришлось. Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
1: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологии, вы все-таки и шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерной графике. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
16: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
1: Прессе уже показали 2 эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки Дон Румате, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения? И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего Дона Румате?
16: Да. Это омаж, и поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа, и это очень круто.
1: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении, отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний Дон Румате в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
16: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся, и кем являемся. Это абсолютно вне вневременные вещи, над которыми мы можем думать в любом поколении, мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
1: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер. Правда, очень разные.
16: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я, с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится. И объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут. И по-прежнему мечтают возвращение ЖЖ. Как-то какой-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актеры в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
1: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов, а тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять, и как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
16: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно, достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
1: И в первых двух сериях все тоже из Ирана, весь Арканар.
16: Сам Арканар был построен в Подмосковье, вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские, и то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории, и храм, куда они приходят не один раз, это все Иран.
1: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
16: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались, и мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
1: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же, какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами, чего у нас не хватает? Или наоборот хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
16: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
1: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
16: Для меня это 5 лет. Но как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
1: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
16: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан в основном? С тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художнике-постановщике. Но Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой, и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую. Этот человек умнее меня. Возможно, он знает, что делает. Ну, здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
1: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер», оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать просто «шоураннер».
15: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
15: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Ярославской области открыли горячую линию для приема обращений и оказания помощи пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ. Напомню, при атаке украинских дронов на регион погиб один человек, 10 получили ранения при падении обломков на межмуниципальный автобус. Еще 17 человек пострадали, они получили повреждения различной степени тяжести. Число погибших при наводнении в Непале выросло до 548. Пропавшими без вести числятся почти 1000 человек. По данным местных властей, травмированным более 70 человек. Удалось спасти 3742 человека, в том числе 117 иностранных туристов. Самолет авиакомпании «Азимут» из Петербурга в Тбилиси совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде. Причиной стал сбой в работе одной из систем борта. Последующая экспертиза не показала признаков возгорания. Для выполнения рейса направили резервный самолет. Военный суд заочно приговорил экс-советника Зеленского Алексея Арестовича к 11 годам колонии за фейки о российской армии и оправдание терроризма. Напомню, Арестович в России внесен в перечень террористов и экстремистов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
17: Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока не подтверждала факт этой беседы. Все подробности буквально через минуту. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. А референдум назначен на 27 сентября. Для чего это делается и к чему может привести такой шаг? Рубль пытаются удержать после резкого падения. Индекс Мосбиржи снова ушел в минус вслед за акциями нескольких крупных российских компаний. А Brent держится около $90 за баррель. А с какими настроениями рынок завершает рабочую неделю? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы, в частности, даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в регионе. А в ходе этой поездки Рэдклифф встретился со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. О реакции прессы Маргарита Юдина.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и Нью-Йорк Таймс также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
2: Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слава Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересованы, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернутся. Да, могут. Но в ситуации, когда у вас Армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно помните визит Бернса в 21-м году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, да подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
2: Павел Дубравский, политолог. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. А он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Таким образом, страна не сможет присоединиться к санкциям Евросоюза против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать частью Конституции, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
20: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого, я хочу подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону и свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россия, Китай, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно. И надолго. И руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
21: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией так или иначе?
20: Время покажет. На самом деле, все европейские страны, даже которые участвуют в санкционной политике, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют, и мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
2: Татьяна Пархальна, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Швейцария официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн, а после начала СВО Берн присоединился к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом. 20 августа власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
22: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
23: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
24: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Центробанк планирует повысить лимиты на выдачу наличных займов. Для микрофинансовых организаций этот показатель вырастет вдвое, а для ломбардов в 4 раза, сообщает Интерфакс. После изменения МФО смогут выдавать до 100 тысяч рублей, а ломбарды до 200 тысяч рублей по одному договору займа. Суточный максимум для этих типов организаций вырастет до 2 миллионов рублей. Для кредитных потребительских кооперативов и сельхозкредитных потребительских кооперативов лимит выдачи наличных вырастет с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Ежедневный лимит поднимется с 2 миллионов до 4 миллионов рублей. Производство осетровой икры в России в январе-июле выросло на 5% по сравнению с прошлым годом и составило 45 тонн. Об этом сообщает Рыбсоюз по итогам анализа данных Росстата. После небольшой просадки в начале 2026 года выпуск осетровой икры продолжает уверенный рост. По итогам 2025 года производство выросло на 9% до 89 тонн, отметили аналитики. Речь идет об икре, полученной в осетроводческих хозяйствах, поскольку в России с 2005 года запрещен промышленный вылов осетров в Волго-Каспийском бассейне. США близки к заключению масштабной сделки по получению доли в нефтяных месторождениях Венесуэлы. Об этом пишет Axios. Сделка может более чем вдвое нарастить нефтяные резервы США. Переговоры охватывают более десятка действующих месторождений с доказанными запасами около 90 миллиардов баррелей. Взамен частные компании, в том числе американские, будут разрабатывать месторождения, а Венесуэла получит дополнительные нефтяные доходы. Мировые цены на сахар выросли сегодня до самого высокого уровня. С апреля 2025-го биржевые цены прибавили почти 2%. Они составили 18 центов за фунт. С начала месяца стоимость сахара в мире выросла на 26,5%. Об этом свидетельствуют данные ICF Futures. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Пятнадцать семнадцать в Москве. Осень близко, Москву ждут холодные ночи и дожди. Дневные температуры в грядущие выходные и в начале следующей недели, по словам синоптиков, будут комфортными. Прогнозируется от 20 до 22 тепла, но не исключены осадки. К ночи температура будет падать до 10-14 градусов. Вторник, наступающий День знаний, станет самым теплым днем на неделе, говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
0: В пятницу ожидается вплоть до 20 градусов тепла. Вообще-то, конечно, хотелось бы 22, но будет попрохладнее. Далее, в субботу и воскресенье, также абсолютно 19-21 градус, но ночи 10-12 градусов. Возможно, и чуть-чуть прохладнее, все будет зависеть от состояния неба ночью. То есть, если будет ночью небо в облаках, то будет теплее, если наоборот, то, соответственно, прохладнее. Такие температуры 20-22-20-23 нас ждут вплоть до 1 сентября. Единственное, что с воскресенья, а также в понедельник и вторник у нас ожидаются дожди и местами грозы. Они будут локальными, на погоду сильно не повлияют, но тем не менее вероятность дождей сохраняется. Во вторник температура воздуха в столице может достичь 25 градусов тепла. Это будет самый теплый день на неделе, скорее всего, в сентябре, потому что если смотреть на развитие событий, там температура воздуха вновь около 19-20 всю дорогу, 23-25, это 1 сентября, это будет самый теплый день. День знаний. В принципе, юридически, да и метеорологически лето еще продолжается. Поэтому сказать, что мы уже в осени, я бы не сказал, конечно. Помимо всего прочего, метеорологическая осень тоже еще не началась. Да и астрономическая осень начнется только ближе к концу сентября. Поэтому пока еще лето, и можно наслаждаться этими теплыми днями. Единственное, что ночи пока холодные. Ну а по поводу того, будет ли жара плюс 30, конечно же, жары уже не будет. Но бабье лето в сентябре обязательно будет. По современным данным, оно будет в первой декаде сентября.
2: Обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов. Оставшиеся летние ночи, по прогнозам синоптиков, в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все лето. Если в Москве температура не будет превышать 10 градусов тепла, то в Подмосковье возможно понижение до 3 градусов. Подмосковные подростки останутся без бензина. В Московской области с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать бензин, дистопливо, газ и смазочные материалы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. А при покупке они должны будут предъявлять водительское удостоверение. Если продавец сомневается в возрасте покупателя и тот не предъявляет документы, в продаже топлива откажут. Аналогичные законы действуют уже в нескольких регионах России, в частности, в Петербурге, и причин для них несколько, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
4: Подвод был связан с СВО и с попытками направиться в сторону террористических актов, потому что якобы подростки покупали в канистру бензин, а потом использовали его для поджигания релейных шкафов. Такие случаи были. И это дополнительная преграда к тому, чтобы они таким образом совершали правонарушение. Второй компонентой, которая была на обсуждении в законодательном собрании, было то, что нас начали одолевать всякого рода питбайки, вот эта вот вся техника на бензине, которая гоняет в том числе и по дорогам общего пользования. И запрет на продажу им бензина, он в том числе создавал дополнительную преграду. Понятно, что для того, чтобы ему покататься, теперь папе надо ехать, в канистру наливать бензин, где-то что-то переливать. Да, это не решает проблему в целом, но создает определенные преграды.
5: Почему решили ограничивать именно топливо, а не сами питбайки?
4: Питбайки ограничить довольно сложно, потому что мы напишем в протоколе, он двигается на чем, почему. Эта история, она очень сродни, сейчас скажу очень интересную вещь, роботам-доставщикам. Они что, это пешеход или транспортное средство? И каким-то образом выписаны в правилах. Питбайки, они, несмотря на то, что по характеристикам попадают в категорию мопеды, но не попадают в мопеды по требованиям техрегламента Таможенного союза. То есть они есть, но нормативно-правовым образом их нету. И поэтому администрировать пока что питбайки довольно сложно. Минтранс только готовит еще поправки, которые запретят двигаться по дорогам общего пользования на любых транспортных средствах, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Пока что это не такая простая история. Проблема носит не региональный характер, а всероссийский характер.
5: И получится ли, что запрет через взрослых подростки смогут легко обходить?
4: Я думаю, что так оно и будет, но в этом случае будет более очевидная история, связанная с уголовной ответственностью вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
2: Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Как отмечают в Мособлдуме, новые ограничения должны помочь сократить число ДТП с несовершеннолетними, которые используют питбайки. За нарушение закона предусмотрены штрафы для граждан 5000 рублей.

0: при том, что губернский театр находится далеко не в центре Москвы, а в спальном районе Кузьминки. Но Сергей Безруков за время, что он этим театром руководит, успел его сделать действительно заметной точкой на театральной столичной карте. Его знают, туда ходят, там довольно громко проходят премьеры и с участием художественного руководителя, и без его участия. Так что Безруков показал себя за эти годы, что он руководил губернским театром, действительно успешным художественным руководителем. Его назначили в МХАТ имени Горького, тоже театр федерального подчинения художественным руководителем в марте. Он тогда еще сказал, что, конечно, громких каких-то перестановок и перемен ожидать не стоит. Были перестановки в директорском составе театра, но художественных каких-то новелл за эти полгода не произошло. Только сейчас мы после сбора труппы слышим о том, что труппа пополнилась новыми артистами, в частности, Никитой Калагриевым. Но до этого каких-то громких новостей ни из губернского, ни из МХАТа имени Горького не было. Но то, что их объединили, вполне себе закономерно, потому что МХАТ имени Горького последние лет, наверное, 7 переживает не самые простые времена. Все мы знаем и про Баякова, и про Кехмана, и про скандалы, которые вокруг этого театра были последние годы. И, видимо, то, что театры сливают воедино, это попытка спасти МХАТ имени Горького и одновременно укрепить позиции губернского. Другой вопрос, насколько Сергея Витальевича хватит организационно. Он все-таки востребованный артист и кино, и театра, и сразу две площадки. Это объективно непростой вызов. МХАТ имени Горького плыл по течению не всегда ровно последние годы. Мы все это знаем и наблюдали. И театр явно в бедственном положении достался Безрукову. Теперь вопрос, вытянет ли он его из этого положения или нет.
1: По словам Безрукова, это возвращение в родную гавань, потому что Московский областной драматический театр имени Островского, который в 2013-м был преобразован в Московский губернский театр, появился благодаря артисту МХАТа Сергею Сверчкову. А какие задачи ставит перед собой обновленный безруковский МХАТ, рассказывает сам художественный руководитель.
2: Они все должны отвечать основному принципу. Это смысл. Смысл. Здесь самое главное в наше время для МХАТа Горького быть не сиюсекундно модным. Бывают модные театры, которые на потребу и в угоду стараются привлекать зрителя проектами, которые, так сказать, мода проходящая. Мода бывает ежесекундная, стремительная. Нет. Нужно быть не модным театром, а нужным театром. Это нужный и необходимый диалог со зрителем. Это те вопросы, которые зритель задает сейчас. И мы постараемся найти ответы.
1: Еще одной громкой театральной новостью стал уход Софьи Апфельбаума с поста директора Российского академического молодежного театра. Она занимала должность с 2015-го. Место Апфельбаум займет Кирилл Рыбкин, который ранее был заместителем директора и отвечал за работу со зрителями.
3: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные с 22 по 28 августа нанесли один массированный и 12 групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны. Целями стали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры и склады боеприпасов и горючего, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, российские военные вывели из строя объекты инфраструктуры украинских портов. В Иркутской области в Прибайкальском нацпарке закрыли туристские маршруты у круга Байкальской железной дороги и Пальхинскому плато из-за выхода медведей. По ночам хищники ходят по окрестностям железной дороги, подходят к базам отдыха и были замечены на прогулках вдоль уреза воды даже днем. Ограничения маршрутов действуют с 28 августа и до нормализации ситуации. Визовый центр Франции в России приостановил оплату онлайн. Консульские и сервисные сборы, а также дополнительные услуги можно оплатить непосредственно в день подачи заявления в офисе визового центра. Сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно платить об российской банковской картой. Крупный пожар произошел на заводе по переработке отходов рядом со стадионом Уэмбли в пригороде Лондона. Движение транспорта в окрестностях сильно затруднено. Местным жителям советуют закрыть двери и окна, по возможности оставаться внутри помещений. Клубы дыма видны за много километров из центра Лондона. Из-за возгорания нарушена работа метро. О причинах пожара и пострадавших не сообщается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер подписали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. И они считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Так как предлагают с этим бороться? Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. Кем был прежний монарх для местных жителей и как встречают нового короля? Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла практически везде. Доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 27-го. Было ли это ожидаемо и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина? Эти и другие темы в эфире Business FM. Международные компании призвали защищаться от угроз искусственного интеллекта с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможностей использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившуюся уязвимость.
0: Подробности.
3: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государства и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановить отразить угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
2: Нейросеть ChatGPT после вопроса Business.FM содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Level AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться, кто-то пятой версией, кто-то одиннадцатой версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там, 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом, количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
2: Алексей Хохунов. С развитием ИИ в СМИ появляются уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а ИИ-агенты от OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готова к этим переменам, но замедлить развитие искусственного интеллекта вряд ли удастся. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монах Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. В середине августа он был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения анемии. Харальд V был номинальным главой государства более 35 лет с 91-го года. По конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую их часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие от, например, Великобритании, очень высокий, до 80%. О том, как жители Норвегии отнеслись к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
5: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последние его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы у многого населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
6: Наследнику какое отношение?
5: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже шестой десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
6: На политику они влияют?
5: На политику они не влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
2: Местный житель Александр, новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хокон VIII. В качестве девиза он выбрал изречение «Все ради Норвегии». Его же использовали несколько его предшественников на троне, в том числе его отец. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в парламенте. Местная телерадиокомпания сообщила, что церемония может пройти через несколько дней. Хокону 53 года. Главная критика, с которой сталкивался Хокон как наследный принц, связана с его браком.
0: Подробности.
7: Хокон Магнус родился в Осло, изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Деятельность этой организации признана нежелательной в России. Затем получил степень магистра в Лондонской школе экономики. Он также проходил подготовку в норвежском военно-морском флоте. В последние годы Хокон неоднократно исполнял обязанности регента во время болезни отца. В 2001 году женился на девушке неаристократического происхождения, Мэтте Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. Тем не менее, пара была очень популярна в Норвегии до тех пор, пока не вспыхнул скандал с документами Эпштейна. Из них следовало, что контакты Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном были ближе, чем она ранее признавала. Кроме того, 2 года назад ее старший сын, то есть пасынок Хокона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
2: Теперь статус кронпринцессы получила старшая дочь нового короля Ингрид Александра, будущая первая правящая королева Норвегии за несколько столетий. Ей 22 года, прошла обязательную военную службу в инженерно-саперном батальоне и была наводчиком боевой машины пехоты. На данный момент учится в Сиднейском университете на программе по международным отношениям и политической экономии. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов, прирост составил от 24 до 37%. Год назад было на 11% меньше, отмечают эксперты. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
8: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть при нынешних тарифах и пошлинах. Российские вина несколько дешевле, чем импортные, то есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский, поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночный механизм.
9: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
8: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей. Как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого. Но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунен Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
2: Исполнительный директор «Форд» Александр Лепилин. Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026-го, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым требованиям, комментировал перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. А удалось ли это предпринимателям, мы спросили у совладельца и гендиректора ресторанной группы компании «Хурма Гоши» Карпенко.
10: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
9: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
10: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
9: Готовы ли вы, что с марта 27 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
10: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведение, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
2: Гош Карпенко, ресторанная группа компании «Хурма». В дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах.
0: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Работающий без отдыха – жалок. Забавляющийся без перерыва – не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень – и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
12: Плюс.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
13: У производителя мороженого «Чистая линия» возник спор с правнучкой скульптора Веры Мухиной из-за изображения рабочего и колхозницы на упаковке московской лакомки. Как сообщает Шопперс, Анастасия Рождественская потребовала отменить регистрацию товарного знака, поскольку не давала согласия на использование изображения. Роспатент сначала отказал, но суд потребовал пересмотреть решение. Сейчас скульптуры на упаковке уже нет. «Чистая линия» оспаривает решение в суде, а Рождественская подала новые жалобы в Роспатент. По оценке юристов, у нее высокие шансы на успех.
0: Отчеты и планы.
13: Под Новосибирском построят завод по производству радиоэлектроники на 8 миллиардов рублей. Проект компании «Элтекс» поддержал областной инвестсовет. На предприятии создадут 300 рабочих мест. Комплекс будет выпускать современное радиоэлектронное оборудование и должен помочь сократить зависимость отрасли от импорта. За 10 лет проект принесет в региональный бюджет более 2 миллиардов рублей налогов. ВКонтакте перенесла основной функционал мобильного приложения в браузерную версию. Обновили навигацию и ленту, мессенджеры, основные разделы теперь доступны из нижнего меню. Видео можно смотреть в обновленном интерфейсе, похожем на приложение. Кроме того, в браузерных историях появилась возможность делиться фотографиями, постами и клипами. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: 15:46 в Москве. Любовь, перестрелки и собачки. Появился официальный получасовой ролик игры GTA 6. Видео представила студия Rockstar Games совместно с Netflix. На прошлой неделе в сеть улетели геймплейные фрагменты игры. Их распространял пользователь под ником CyberLeak. Разработчики объявили настоящую охоту на хакера. Юристы подают десятки исков, совершают визиты к фанатам GTA и фиксируют подозрительных лиц у офиса компании. А чем удивил официальный видео? Видеорелиз одной из самых ожидаемых и скандальных игр года, расскажет Сергей Гордеев.
0: Подробности.
12: События игры разворачиваются на территории вымышленного американского штата, вдохновленного явно реальной Флоридой. В центре истории двое грабителей Джейсон и Люсия. Такая парочка в стиле Бонни и Клайд. Играть предстоит за каждого из персонажей, и это лишь одна из фишек проекта. Пользователи уже окрестили GTA 6 самой реалистичной игрой из когда-либо созданных. Экранный мир очень напоминает реальный. Диалоги между героями стали не просто опцией, они реально влияют на настроение персонажей. Дорожное движение на улицах стало очень плотным и реалистичным. Больше всего зрителям понравились сцены погони от полиции, а именно повреждения авто при попадании в них пуль. У машины может подлететь капот, а лопающиеся шины разлетаются на множество мелких кусков. Также в игре можно будет погладить или, наоборот, отругать собаку, а еще при желании покормить бездомных животных. Кроме того, игрок сможет изучать животных. Механика напоминает коллекционирование из Red Dead Redemption 2. Вообще, в шестой GTA заимствовано много механик из этой популярной игры все той же студии Rockstar Games. Также разработчики мельком показали несколько десятков мини-игр внутри GTA 6. Это баскетбол на заднем дворе, подъем штанги, поездки на электросамокатах, дайвинг, рукопашные бои, стрельба на тренировочном полигоне. Всем этим персонажи смогут заняться между основными миссиями. Кстати, их прохождение станет менее линейным. Выполнять задания можно будет несколькими способами. В общей сложности на игру по миссиям уйдет около 80 часов. Но, учитывая столь богатый мир, в реальности это займет куда больше времени.
2: А вот что по поводу игры нам рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
14: По тому, что я увидел из этих 27 минут, я могу сказать, что это мои личные, персональные 27 минут счастья. Потому что в игре под названием GTA 6, хотя эта игра, мы помним, она все-таки про бандитов, бармалеев и немножко нехороших людей, то есть мы не протагонисты, а антагонисты скорее. Мы можем делать все для того, чтобы сделать банальную вещь, заработать денег для того, чтобы отдать свои предыдущие долги. Мы можем участвовать в нелегальных гонках, мы можем грабить условные 7-Eleven, аналоги таких наших магазинов у дома. Мы можем участвовать в самых страшных, невероятных аферах. Это, знаете, как у нас, когда Александр Сергеевич Пушкин написал Евгения Онегина, и ее назвали энциклопедией русской жизни. GTA 6 — это энциклопедия современной американской жизни. Я знаю, о чем говорю, я несколько лет жил в Америке. Потому что эта игра, она, что называется, показывает все пороки современного американского общества, и это такая глобальная сатира на современную американскую жизнь, что ее пропустить ни в коем случае нельзя. Игра сделана потрясающе, в плане графики или игрового процесса, то, что я смог увидеть из этого ролика. И мне кажется, что все остальные разработчики откладывают выход своих игр с ноября на другие месяцы, либо пытаются выпустить их раньше. Это ровно потому, что такой конкуренции избежать будет невозможно. GTA просто поглотит всех. Мне больше всего понравилась феминистическая повестка. Вы, наконец-то, играете не какими-то тремя злобными мужиками, как это было в GTA 5, а вы играете за пару. То есть вы должны друг друга как-то поддерживать. И даже если это сделано в сатирическом ключе, в плане того, что они как Бонни и Клайд, они, в общем-то, бандиты. Мне кажется, это очень правильный социальный посыл. Вот это мне больше всего понравилось.
2: Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на Xbox и PlayStation. Позднее ожидается выход версии для ПК. Устный экзамен по истории ведут в 9 классах. В новом учебном году его опробуют в нескольких регионах, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Сейчас ведется активная подготовка к его проведению. А что об этом думают учителя и директора школ, мы спросили у них.
15: Учитель истории и обществознания в московской школе 1741 Павел Панкин.
16: Сама идея заслуживает понимания и одобрения. Есть действительно проблема с устной речью, умение излагать свои мысли последовательно. Такие навыки вот устного говорения надо развивать. И то, что появится по истории, я считаю, что если бы появился по другим предметам, по географии, чем этот предмет хуже, почему он не может быть разговорным, литература, ну и масса других. Появляется некая дополнительная мотивация. А будут большие трудности в связи с тем, что подобного рода экзаменов долго не было. Очень важно понять, а что мы хотим проверять, как мы хотим проверять. Вот этот самый механизм. Вряд ли появится какая-то идеальная модель. Мы хотим проверять знания, мы хотим проверять логику, я не знаю, какие-то ценностные характеристики. Наверное, должно быть и то, и другое, и третье. Как это совместить, те, кто будет этим заниматься, я имею в виду учителя, эти школьники, которые это будут сдавать, они должны понимать, как это будет. Сначала надо обсуждать в таком профессиональном сообществе, чтобы учителя поняли, к чему готовить детей, на что настраивать детей. В чем наша беда? Мы иногда ждем результат еще вчера, как минимум через 30 минут. Этого не будет даже через год.
15: Учитель истории и обществознания гимназии номер 9 города Химки Григорий Назаров.
17: Когда отменяли устный экзамен, решали несколько задач. Первое – создание равных условий для того, чтобы ребенок, вне зависимости от места проживания, имел возможность поступить туда, куда он хочет. И эта задача решена. Второй замысел – искоренение коррупции при поступлении. И сегодня эта задача, в общем, тоже очень успешно решена. Другое дело в том, что процедуры и технологии обучения в современной школе у многих учителей, к сожалению, сводятся действительно к тому, что дети в основном ведут письменную работу, а устных каких-то публичных выступлений становится меньше. Именно в связи вот с этой тенденцией неправильной и был введен сначала устный экзамен по русскому языку, который дети успешно сдают. Да, есть что совершенствовать, но введение касается введения устного экзамена по истории. Введение этого устного экзамена тоже нацелено на решение проблемы, связанной с технологией, процедурами обучения детей. Ни в коем случае нельзя трогать единый государственный экзамен, его надо совершенствовать. Это каждый год происходит. А вот то, что нужно усовершенствовать практики, процедуры и технологии преподавания, это безусловно.
15: Детский писатель, учитель литературы школы «Перспектива», преподаватель истории и литературы в школе-студии МХАТ Алексей Олейников.
18: Формат устного собеседования, он существовал. В английском, допустим, один из частей ЕГЭ, там как раз устная, и ОГЭ. Небольшая, но тем не менее. И я, на самом деле, как ни странно, приветствую, потому что вообще формулировка искусства устного экзамена – это искусство мысли. Поэтому я считаю, что скорее это хорошо. Но вопрос в том, как это будет исполняться, потому что мы потратили дикое количество сил, чтобы внедрить ЕГЭ как раз с точки зрения объективности. Тут мы обратно возвращаемся к устному экзамену, потому что нейронка, так сказать, и соцсети сильно размывают сложные когнитивные навыки, и их надо как-то прокачивать. Но, опять же, да, вопрос, если на это будет время, если на это будет отдельная подготовка, то я за. Я боюсь, как бы это просто не стало очередной профанацией. Вот и все. А если мы говорим про историю там и литературу, там вполне допустимо устное собеседование, но просто надо понимать, что чтобы грамотно оценить устно человека, надо больше времени, чем если мы просто проверяем, как он правильно дополнил бланки ответов. Вот в чем дело. То есть это будет просто ресурса более емкая штука.
2: Идею поддержал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: «Я в очереди, на заправке, я опаздываю» – такую фразу в последние дни услышали многие руководители. А в Федерации независимых профсоюзов России тут же начали обсуждать, что такая ситуация может считаться форс-мажорным обстоятельством. Давайте обсудим, становятся ли гибче работодатели в таких ситуациях и куда опаздывать все же нельзя. Деловой этикет никто не отменял. Если человек заранее написал руководителю, предупредил, объяснил ситуацию, то большинство работодателей отнесутся спокойно к опозданиям. Мы все понимаем, что бывают обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Но давайте посмотрим на ситуации, когда опоздание – это не просто несколько потерянных минут. Например, планируется важная встреча с клиентом, переговоры, презентация, выступление, собеседование. Здесь уже страдает не только график, но и репутация человека и компании. Если на работу иногда можно опоздать по объективным причинам, то на собеседование лучше не опаздывать. Для работодателя это первое впечатление о вашей организованности и ответственности. И даже если причина уважительная, впечатление уже может быть испорчено. Поэтому сегодня многие компании думают, как вообще предотвратить такие ситуации с опозданиями. И как выход они используют корпоративное такси. Сегодня это не просто удобная опция, а часть современной HR-политики. К примеру, в личном кабинете Яндекс.Го для бизнеса компания видит данные по корпоративным заказам: маршрут, время, стоимость и статус поездки. Это помогает контролировать соблюдение внутренних правил и оценивать расходы. Такси можно заказать сотруднику, клиенту или гостю, например, для деловой встречи, поездки в аэропорт или на переговоры. В результате выигрывают все. Сотрудник не нервничает, а компания не теряет деловую репутацию. Есть и еще один эффект, который часто недооценивают. Такие, казалось бы, небольшие элементы соцпакета и заботы формируют отношения сотрудников к работодателю. Когда компания помогает решать реальные бытовые задачи, уровень лояльности становится выше.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин сегодня отправится в рабочую поездку в Нижний Новгород. Там он примет участие в мероприятиях Агентства стратегических инициатив. Также глава государства посетит в городе ряд построенных объектов и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, у Путина в Нижнем Новгороде запланирована непубличная встреча с главой ВЭБ-РФ, руководителем экспертного совета ОСИ Игорем Шуваловым. Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России, где введено военное положение и средний уровень реагирования, сообщает ЦИК. По решению избирательной комиссии субъекта России оно может проводиться в 4 формах: в помещении для голосования, на дому, в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Напомню, досрочное голосование проводится с использованием переносных ящиков. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая звезда» военным, удостоенным звания Героя России. В числе награжденных командиры 4-й отдельной мотострелковой бригады Антон Грунис и 6-й мотострелковой дивизии Александр Картавкин. Эти подразделения освобождали Константиновку. Военный суд приговорил заочно бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича к 11 годам колонии за фейки о российской армии и оправдание терроризма. Напомню, Арестович в России внесен в перечень террористов и экстремистов. Ранее он был объявлен в международный розыск. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока не подтверждала факт этих разговоров. Все подробности буквально через минуту. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Референдум назначен на сентябрь. А для чего это делается и к чему может привести такой шаг? Рубль пытаются удержать после резкого падения. Индекс Мосбиржи снова ушел в минус. Вслед за акциями нескольких крупных компаний Brent держится около отметки $90 за баррель. С каким настроением рынки завершают рабочую неделю? Эти и другие темы в эфире Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы, в частности, даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в регионе. А в ходе этой поездки Рэдклифф встретился со своим коллегой главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год-полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа «полурутинной поездки» может скрываться что-то более серьезное. О реакции прессы Маргарита Юдина.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Лемонт прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и New York Times также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
2: Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
21: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слова Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересован, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли.
3: забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью-то к этой теме вернутся. Да, могут, могут. Но в ситуации, когда у вас армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая — это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно вспомните визит Бернса в 2021 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциально специальную военную операцию. И сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа это подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
2: Павел Дубравский, политолог. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. А он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Таким образом, страна не сможет присоединиться к санкциям Евросоюза против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать часть Конституции, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
22: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого, я хочу подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россией, Китай, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно и надолго. И руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
23: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией? Так или иначе.
22: Время покажет. На самом деле, все европейские страны, даже которые участвуют в санкционной политике, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют. И мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
2: Татьяна Пархальна, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Швейцарии, официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн, а после начала СВО Берн присоединился к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом. 20 августа власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
0: Реклама.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Центробанк планирует повысить лимиты на выдачу наличных займов. Для микрофинансовых организаций этот показатель вырастет вдвое, для ломбардов в 4 раза. После изменения МФО смогут выдавать до 100 тысяч рублей, а ломбарды до 200 тысяч рублей по одному договору. Проект регулятора также предполагает увеличение лимитов выдачи займов для КПК и СКПК. Максимальный лимит может вырасти с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Ежедневный лимит поднимется с 2 миллионов до 4 миллионов рублей. ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года. К отечественному пенному напитку, согласно стандарту, будет относиться пиво, сваренное из российского солода и ячменя с локализованным производством и товарным знаком, принадлежащим российскому юрлицу. ГОСТ регламентирует методы размещения российского пива на полках в магазинах и устанавливает рекомендации к проведению акций и продвижению этого сегмента рынка. Россия начала проработку предложения Мьянмы по запуску железнодорожного маршрута между странами. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Аверчук. Речь идет о маршруте к портам Мьянмы через территории Казахстана и Китая. Запустить такие железнодорожные перевозки предложил в ходе своего визита в Россию президент Мин Аун Хлайн. Экспорт нефти через Персидский залив восстановили до 15-16 миллионов баррелей в день. Поставки выросли благодаря увеличению количества проходов. При этом, по информации аналитиков банка Goldman Sachs, до полного восстановления нефтяного экспорта через Ормузский пролив требуется увеличить число перевозок еще на 6-8 миллионов баррелей в сутки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Шестнадцать шестнадцать в Москве. Осень близко, Москву ждут холодные ночи и дожди. Дневные температуры в грядущие выходные и в начале следующей недели, по словам синоптиков, будут комфортными. Прогнозируется 20-22 градуса тепла, но не исключены осадки. К ночи температура будет падать до 10-14 градусов. Вторник, наступающий день знаний, станет самым теплым днем на неделе, говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: пятницу ожидается вплоть до 20 градусов тепла. Вообще-то, конечно, хотелось бы 22, но будет попрохладнее. Далее, в субботу и воскресенье также абсолютно 19-21 градус. Но ночи 10-12 градусов. Возможно, и чуть-чуть прохладнее. Все будет зависеть от состояния неба ночью. То есть, если будет ночью небо в облаках, то будет теплее. Если наоборот, соответственно, прохладнее. Такие температуры 20-22-20-23 нас ждут вплоть до 1 сентября. Единственное, что с воскресенья, а также в понедельник и вторник у нас ожидаются дожди и местами грозы. Они будут локальными, на погоду сильно не повлияют, но тем не менее вероятность дождей сохраняется. Во вторник температура воздуха в столице может достичь 25 градусов тепла. Это будет самый теплый день на неделе, скорее всего, в сентябре, потому что если смотреть на развитие событий, там температура воздуха вновь около 19-20 всю дорогу, 23-25, это 1 сентября, это будет самый теплый день, день знаний. В принципе, юридически, да и метеорологически лето еще продолжается. Поэтому сказать, что мы уже в осени, я бы не сказал, конечно. Помимо всего прочего, метеорологическая осень тоже еще не началась. Да и астрономическая осень начнется только ближе к концу сентября. Поэтому пока еще лето, и можно наслаждаться этими теплыми днями. Единственное, что ночи пока холодные. Ну а по поводу того, будет ли жара плюс 30, конечно же, жары уже не будет. Но бабье лето в сентябре обязательно будет. По современным данным, оно будет в первой декаде сентября.
2: Метеоролог Алексей Сафонов. Оставшиеся летние ночи, по прогнозам синоптиков, в Центральном федеральном округе могут стать самыми холодными за все лето. Если в Москве температура не будет превышать 10 градусов тепла, то в Подмосковье возможно понижение до 3-8 градусов. Военкоматы смогут получать полное финансовое и юридическое досье на военнообязанных и их родных. Проект приказа подготовил Минобороны. Первый на него обратил внимание Фонтанка. А в документе от 25 августа говорится, что военные комиссариаты смогут запрашивать в госорганах и частных компаниях данные о налогах и кредитах граждан, состоящих на воинском учете, их трудовой и предпринимательской деятельности, сведения об участии в ДТП, регистрации или расторжении брака, загранпаспорте и многие другие данные. Такие же сведения военкоматы смогут получать о супругах, детях и родителях военнообязанных. К этой теме вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Подмосковные подростки останутся без бензина. В Московской области с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать бензин, дистопливо, газ и смазочные материалы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке они должны будут предъявить водительское удостоверение. Если продавец сомневается в возрасте покупателя и тот не предъявляет документы, в продаже топлива откажут. Аналогичные законы действуют уже в нескольких регионах России, в частности, в Петербурге. И причин для этого несколько, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
8: Подвод был связан с СВО и с попытками направиться в сторону террористических актов, потому что якобы подростки покупали в канистру бензин, а потом использовали его для поджигания релейных шкафов. Такие случаи были. И это дополнительная преграда к тому, чтобы они таким образом совершали правонарушение. Второй компонентой, которая была на обсуждении в законодательном собрании, было то, что нас начали одолевать всякого рода питбайки, вот эта вот вся техника на бензине, которая гоняет в том числе и по дорогам общего пользования. И запрет на продажу им бензина, он в том числе создавал дополнительную преграду. Понятно, что для того, чтобы ему покататься, теперь папе надо ехать, в канистру наливать бензин, где-то что-то переливать. Да, это не решает проблему в целом, но создает определенные преграды.
2: Почему решили ограничивать именно топливо, а не сами питбайки?
8: Питбайки ограничить довольно сложно, потому что мы напишем в протоколе, он двигается на чем, почему. Эта история, она очень сродни, сейчас скажу очень интересную вещь, роботам-доставщикам. Они что, это пешеход или транспортное средство? И каким-то образом выписаны в правилах. Питбайки, они, несмотря на то, что по характеристикам попадают в категорию мопеды, но не попадают в мопеды по требованиям техрегламента Таможенного союза. То есть они есть, но нормативно-правовым образом их нету. И поэтому администрировать пока что питбайки довольно сложно. Минтранс только готовит еще поправки, которые запретят двигаться по дорогам общего пользования на любых транспортных средствах, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Пока что это не такая простая история. Проблема носит не региональный характер, а всероссийский характер.
2: Получится
9: ли, что запрет через взрослых подростки смогут легко обходить?
16: Я думаю, что так оно и будет, но в этом случае будет более очевидная история, связанная с уголовной ответственностью вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
2: Дмитрий Попов, как отмечают в Мособлдуме, новые ограничения должны помочь сократить число ДТП с несовершеннолетними, которые используют питбайки. За нарушение закона предусмотрены штрафы для граждан 5000 рублей, для должностных лиц 50, для организаций 100 тысяч рублей. Слияние, поглощение и отставки в преддверии нового театрального сезона. Московский губернский театр интегрирован в МХАТ имени Горького. Об этом на презентации нового сезона сообщил художественный руководитель МХАТа Сергей Безруков. Стало ли неожиданностью объединение двух театров, рассуждает культурный обозреватель «Бизнес-ФМ» Александра Сидорова.
10: Объединение МХАТа имени Горького и Губернского театра, который больше всем известен как театр Сергея Безрукова, мне кажется, в народе, так скажем, это было дело времени, на мой взгляд. Известно, что оба театра имеют федеральный статус, и это при том, что Губернский театр находится далеко не в центре Москвы, а в спальном районе Кузьминки. Но Сергей Безруков за время, что он этим театром руководит, успел его сделать действительно заметной точкой.

0: Горького не было. Но то, что их объединили, вполне себе закономерно, потому что МХАТ имени Горького последние лет, наверное, 7 переживает не самые простые времена. Все мы знаем и про Баякова, и про Кехмана, и про скандалы, которые вокруг этого театра были последние годы. И, видимо, то, что театры сливают воедино, это попытка спасти МХАТ имени Горького и одновременно укрепить позиции губернского. Другой вопрос, насколько Сергея Витальевича хватит организационно. Он все-таки востребованный артист и кино, и театра, и сразу две площадки. Это объективно непростой вызов. МХАТ имени Горького плыл по течению не всегда ровно последние годы. Мы все это знаем и наблюдали. И театр явно в бедственном положении достался Безрукову. Теперь вопрос, вытянет ли он его из этого положения или нет.
1: По словам Безрукова, это возвращение в родную гавань, потому что Московский областной драматический театр имени Островского, который в 2013-м был преобразован в Московский губернский театр, появился благодаря артисту МХАТа Сергею Сверчкову. А какие задачи ставит перед собой обновленный безруковский МХАТ, рассказывает сам художественный руководитель.
2: Они все должны отвечать основному принципу. Это смысл. Смысл. Это самое главное в наше время для МХАТа Горького быть не сиюсекундно модным. Бывают модные театры, которые на потребу и в угоду стараются привлекать зрителя проектами, которые, так сказать, мода проходящая. Мода бывает ежесекундная, стремительная. Нет. Нужно быть не модным театром, а нужным театром. Это нужный и необходимый диалог со зрителем. Это те вопросы, которые зритель задает сейчас. И мы постараемся найти ответы.
1: Еще одной громкой театральной новостью стал уход Софьи Апфельбаум с поста директора Российского академического молодежного театра. Она занимала должность с 2015-го. Место Апфельбаум занимает Кирилл Рыбкин, который ранее был заместителем директора и отвечал за работу со зрителями.
3: Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его земли. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьером России Михаилом Мишустиным в Москве. Белорусский лидер на встрече отметил, что республика выполняет и даже перевыполняет свои обязательства перед Россией. Все решения, которые принимаются нашими двумя странами на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты России и Беларуси, находятся на постоянном контроле правительств. Лукашенко также добавил, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Россия успешно запустила твердотопливную баллистическую межконтинентальную ракету с космодрома Плесецк по полигону Куран на Камчатке. Об этом сегодня

0: сообщает Минобороны. Целью пуска было подтверждение характеристик ракетного комплекса. Испытания прошли штатно. Визовый центр Франции в России приостановил оплату онлайн. Консульские и сервисные сборы, а также дополнительные услуги можно оплатить непосредственно в день подачи заявления в офисе. Напомню, сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно оплачивать российской банковской картой. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ. Крупный пожар произошел на заводе по переработке отходов рядом со стадионом Уэмбли в пригороде Лондона. Движение транспорта в окрестностях сильно затруднено. Местным жителям посоветовали закрыть двери и окна, а также оставаться внутри помещений. По информации BBC, из-за возгорания была нарушена работа метрополитена в этом районе, о причинах пожара и пострадавших не сообщалось. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер подписали открытое письмо с предупреждением об угрозах от искусственного интеллекта. Они сообщают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Так а как предлагают бороться с этим? Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. Кем был прежний монарх для местных жителей и как встречают нового короля? Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла практически везде. Доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, который Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина? Эти и другие темы в эфире Business FM. Международные компании призвали защищаться от угроз искусственного интеллекта с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилятся. Модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможностей использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившуюся уязвимость.
1: Подробности.
3: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государства и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановить угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
2: Нейросеть ChatGPT после вопроса Business FM содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться, кто-то 5-й версии, кто-то 11-й версии, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно, сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
2: Алексей Хохунов, с развитием ИИ в СМИ появляются уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а ИИ-агенты от OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности ИИ для человечества. От массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готова к этим переменам, но замедлить развитие искусственного интеллекта вряд ли удастся. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монах Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. В середине августа он был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения анемии. Харальд V был номинальным главой государства более 35 лет с 91-го года. По конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую их часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие от, например, Великобритании, очень высокий, до 80%. О том, как жители Норвегии отнеслись к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
5: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последние его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы у многого населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
6: Наследнику какое отношение?
5: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже шестой десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
6: На политику они влияют?
5: На политику они влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
2: Местный житель Александр, новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хакон VIII. В качестве девиза он выбрал изречение «Все ради Норвегии». Его же использовали несколько его предшественников на троне, в том числе его отец. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в парламенте. Местная телерадиокомпания сообщила, что церемония может пройти через несколько дней. Хакону 53 года. Главная критика, с которой сталкивался Хакон как наследный принц, связан с его браком.
1: Подробности.
7: Хокан Магнус родился в Осло. Изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Деятельность этой организации признана нежелательной в России. Затем получил степень магистра в Лондонской школе экономики. Он также проходил подготовку в Норвежском военно-морском флоте. В последние годы Хокан неоднократно исполнял обязанности регента во время болезни отца. В 2001 году женился на девушке неаристократического происхождения – Мэтта Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. Тем не менее, пара была очень популярна в Норвегии до тех пор, пока не вспыхнул скандал с документами Эпштейна. Из них следовало, что контакты Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном были ближе, чем она ранее признавала. Кроме того, 2 года назад ее старший сын, то есть пасынок Хокана, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
2: Теперь статус кронпринцессы получила старшая дочь нового короля Ингрид Александра, будущая первая правящая королева Норвегии за несколько столетий. Ей 22 года, прошла обязательную военную службу в инженерно-саперном батальоне и была наводчиком боевой машины пехоты. На данный момент учится в Сиднейском университете на программе по международным отношениям и политической экономии. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов, прирост составил от 24 до 37%. Год назад было на 11% меньше, отмечают эксперты. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
8: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть. При нынешних тарифах и пошлинах российские вина несколько дешевле, чем импортные. То есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский. Поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночный механизм.
9: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
8: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей. Как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого. Но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунен-Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
2: Исполнительный директор «Форд» Александр Лепилин. Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026-го, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год, чтобы бизнес смог адаптироваться к новым требованиям, комментировал перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Удалось ли это предпринимателям, мы спросили у совладельца и гендиректора ресторанной группы компании «Хурма» Гоши Карпенко.
10: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
9: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
10: Люди люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
9: Готовы ли вы, что с марта 27 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
10: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
2: Гош Карпенко, ресторанная группа компании «Хурма». В дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах.
1: Реклама. Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 августа. Клуб Алексея Козлова. «Дизи Дач Дак». Российский коллектив, работающий на стыке джаза, фанка, рока и современной импровизационной музыки. С авторским звучанием, смелыми музыкальными экспериментами и мощной концертной энергетикой. В программе оригинальные композиции со сложными ритмами, выразительными инструментальными партиями и свободой импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
1: Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
3: У производителя мороженого «Чистая линия» возник спор с правнучкой скульптора Веры Мухиной из-за изображения рабочего и колхозницы на упаковке московской лакомки. Как сообщает «Шопперс», Анастасия Рождественская потребовала отменить регистрацию товарного знака, поскольку не давала согласия на использование изображения. Роспатент сначала отказал, но суд потребовал пересмотреть решение. Сейчас скульптуры на упаковке уже нет. «Чистая линия» оспаривает решение в суде, а Рождественская подала новые жалобы в Роспатент. По оценке юристов, у нее высокие шансы на успех.
1: Отчеты и планы.
3: Под Новосибирском построят завод по производству радиоэлектроники на 8 миллиардов рублей. Проект компании «Элтекс» поддержал областной инвестсовет. На предприятии создадут 300 рабочих мест. Комплекс будет выпускать современное радиоэлектронное оборудование и должен помочь сократить зависимость отрасли от импорта. За 10 лет проект принесет в региональный бюджет более 2 миллиардов рублей налогов. ВКонтакте перенесла основной функционал мобильного приложения в браузерную версию. Обновили навигацию и ленту, мессенджеры, основные разделы теперь доступны из нижнего меню. Видео можно смотреть в обновленном интерфейсе, похоже на приложение. Кроме того, в браузерных историях появилась возможность делиться фотографиями, постами и клипами. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок шесть в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
12: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды проекта «Большая фарма». Сериал о том, как медицина сталкивается с бизнесом. Ученые-медики создают препарат, который может вылечить любое заболевание, даже онкологическое на поздних стадиях. Но открытие сталкивает акул фармацевтики и становится причиной конфликта внутри семьи. Выложили сразу 4 эпизода. Хочется смотреть дальше, так как тема здоровья касается каждого. В главных ролях Игорь Гурдин, Сергей Горошко, Ольга Лерман. В режиссерском кресле Данил Чащин, который в первую очередь известен как театральный режиссер. Также он снимал «Райцентр» и «Улицу Шекспира». «Большая фарма» стала абсолютным вызовом, говорит Данил Чащин.
13: Даже когда мне изначально предложили, я долго сомневался, потому что я вообще не понимаю ничего про бизнес, тем более уж про науку и медицину, как это все устроено. Но когда я почитал сценарий, я понял, что в первую очередь все-таки это история про взаимоотношения, про семью, про распад семьи. И это в первую очередь меня зацепило. А дальше уже, конечно, я общался с большим количеством консультантов и в плане бизнеса, и в плане медицины, и в плане науки в первую очередь, потому что мы в нашем сериале проследим путь, как вообще выходит лекарство на рынок, от его придумки, от научных экспериментов до клинических испытаний, клинические испытания. Конечно, я провел большой путь ресерча.
14: Какие больные и болезненные темы поднимает эта история? Что мир фармацевтики и эта необычная призма позволяют лучше понять про людей, про их характеры?
13: У меня к врачам особое отношение, даже сказал такое, почти священное, потому что это люди, которые нас спасают. И я не раз сталкивался в жизни, когда я видел, что человеку становится плохо, и ты теряешься, и не знаешь, что делать, например, в общественном транспорте. Я помню, как женщина спасла буквально у нас на глазах мужчину, потому что она была врач, она знала, что делать. Но как мир этих идеалистов постепенно становится миром капиталистов, потому что, конечно же, большая фарма — это большой бизнес. Большой фарме выгодно, чтобы люди болели, чтобы они не вылечивались, чтобы они покупали лекарства. Это сел про искушение, потому что ты стоишь перед выбором либо спасать миллионы жизней, либо зарабатывать миллионы долларов. При этом, конечно, мы показываем мир врачей, которые остаются преданы своим идеалам и своим ценностям нравственным.
12: Данил Чащин, режиссер сериала «Большая фарма» 18+. Первые эпизоды уже доступны на платформе ОККО.
1: Фестивали.
12: В Москве проходит фестиваль искусств «Горький плюс». Он захватил парк Горького, все сцены Театра наций, Дом творчества Переделкина и другие площадки. В этом году глобальная тема «Горький и классики», продолжает генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.
15: Максим Горький, будучи и сам писателем, возглавляв Союз писателей Советского Союза, активно не только развивал молодую советскую литературу, но и обращал внимание на классиков. Мы в его дневниках, например, совершенно случайно наткнулись на то, что он почитал Шекспира, трепетом к нему относился. Поэтому мероприятие открытия фестиваля в этом году — это музыкальный спектакль «Сон. Летняя ночь» с Евгением Мироновым, Александром Сураком, Юрием Башметом. Все это вот у нас под открытым небом будет происходить. Интереснейшая постановка «Дяди Вани» приезжает к нам из Стамбула. Очень интересный спектакль «Записки юного врача» прибудет из Минска. Стоит особенно отметить специальные проекты, которые будут происходить у летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. Это дачный концерт в мастерской Лики Рулы. Это жизнь Клима Самгина в мастерской Евгения Клименковича. Так или иначе, мы все крутимся вот в этом театральном нашем мире, и мы не могли пройти мимо большой потери режиссера и драматурга Николая Калиды, поэтому мы пригласили спектакль «Тарас Бульба», последний поставленный им лично спектакль, принять участие в программе фестиваля. Но еще, наверное, я вот для себя отмечу, что поскольку фестиваль у нас проходит не только в Москве, а в этом году он был еще и в Казани, и вот в Казанском театре «Кукол и кият» мы сделали интереснейший проект совместно с этим театром, с его художественным руководителем Эльгизом Зайниевым. Спектакль кукольный «По табору уходит в небо». Вот это тоже то, на что прийти очень советую.
12: Артур Григорянц, генпродюсер фестиваля «Горький плюс», который проходит в Москве в этот уикенд. Вход на мероприятие свободный или по предварительной регистрации.
1: Музыка.
12: В субботу в музее-заповеднике Архангельска мировая премьера. Неоклассический музыкант и композитор Никола Мельников выступит в роли дирижера нового оркестра «Континуум Оркестра». Там пройдет концерт, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Мы поговорили с Николой Мельниковым, композитором, пианистом и дирижером.
16: У нас будет 100 человек на сцене, 60 человек оркестр и еще 40 человек хор, так как мы будем исполнять не только симфонические произведения, но и кантату Александра Невский. Учитывая, что у нас будет гигантский экран, в котором будут некие AI-скульптуры аудиореактивные, то есть оркестр будет исполнять музыку, и фигуры на экране будут буквально меняться на глазах зрителей. Мне нужен был какой-то невероятно длинный партер с какой-то дальней точкой обзора, большой партер Архангельского. Это знаменитая Юсуповская поляна. Просто идеально подошла нам. Плюс мне очень нравится всегда такая некая полижанровость музыки. И тут в архитектуре также соединяется и классицизм, и романтизм. Мы еще добавляем здесь Прокофьева, который яркий экспрессионист. Получается, у нас такая целая палитра жанров и чувств.
17: Из чего состоит программа «Прокофьев 135» «Эпос и миф»?
16: В этой программе мне было очень важно показать Прокофьева не одним стилем, а несколькими его измерениями. Если Александр Невский — это Прокофьев эпический, музыка истории, народное столкновение какой-то собранной силы, то если мы возьмем Ромео и Джульетту, это такой Прокофьев трагический, человеческий, музыка любви. И, собственно, «Полночь» по фрагментам из балета «Золушки» — это моя авторская работа с оркестром, где сказка превращается в механизм времени. Не пытаюсь как-то внешне осовременить Прокофьева, мне важно услышать внутри его партитуры тот импульс, который уже там есть.
12: Никола Мельников, дирижер, композитор и пианист, про концерт «Прокофьев 135. Эпос и миф» в Архангельском в эту субботу 12+.
1: Книги.
12: А теперь анонс на следующие выходные. Особенно актуальный, если вы запланировали поездку в Петербург. С 4 по 6 сентября подписные издания проведут фестиваль «Книжный сад». Это ежегодное мероприятие, но на этот раз оно пройдет с особенным размахом. Легендарный петербургский книжный в 2026 отмечает столетний юбилей. Продолжает владелец подписных изданий Михаил Иванов.
17: Пригласили зарубежных авторов, мы делаем достаточно сильную музыкальную программу, в частности, группа Евгения Цыганова будет выступать у нас в воскресенье 6 сентября. Мы смогли договориться с разными лидерами общественного мнения Санкт-Петербурга, как Лев Лурье, с которым мы представим у нас нашу очередную новинку, книгу Джигитова, такой был прекрасный дореволюционный журналист, который пробовал себя в различных профессиях. Он притворялся кучером, торговцем на рынке. Достаточно такая занятная книга, которую мы вместе сделали с Львом Яковлевичем. Также будет беседа большая моя с Аленой Станиславной Долецкой. И это тоже достаточно большая честь для нас, что нас поддерживают такие люди. У нас будет встреча с выдающимся искусствоведом из Италии Марчелло Симонетто. Это тоже такой знак качества, что мы смогли организовать приезд такой величины. И из Китая к нам приедет Джан Юйжань. Это автор романа «Кокон», который уже многие-многие годы входит в список бестселлеров нашего магазина и в целом в России.
12: Это был владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и его рассказ про будущий фестиваль книжных сад, который пройдет в итальянском саду за зданием книжного в следующие выходные. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончанию учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду. Будем работать без рассуждений. Это единственное средство сделать жизнь сносной. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. В ходе рабочей поездки глава государства примет участие в пленарном заседании форума ОСИ, а также посетит ряд объектов. Визит президента начнется с осмотра выставки компании участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Глава государства также пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и проведет непубличную встречу с главой ВЭБ-РФ, руководителем экспертного совета ОСИ Игорем Шуваловым. В Москве провели тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов Госдумы. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Тестирование прошло успешно в штатном режиме, сообщает мэрия. На голосование вынесли вопрос, нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник поэту Александру Пушкину. Большинство москвичей выступили против. По их мнению, монумент надо оставить на прежнем месте на Пушкинской площади. С инициативой о переносе памятника Пушкину ранее выступил глава Союза кинематографистов России Никит Михалков. Россиянин Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. Также золото в этом виде завоевали венгр Даниэль Фейш и чех Мартин Фукса. Оба спортсмена финишировали с одинаковым временем. Чемпионат мира продлится до 30 августа. Российские спортсмены там выступают в нейтральном статусе. Россиянина убили в Тбилиси, передает грузинское телевидение. Убийство произошло на подъеме Бараташвили. На месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший мужчина до 40 лет. Он приехал в Грузию 2 дня назад. По информации телеканалов, россиянина убили холодным оружием. Преступник скрылся. Очевидцы рассказывают, что его конфликт с жертвой мог начаться в магазине неподалеку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская страна пока не подтвердила факт этой беседы. Все подробности буквально через минуту. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума, который состоится в сентябре, жители закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Для чего это делается и к чему может привести такой шаг? Королем Норвегии стал Хокон VIII, сын покойного Харальда V. Кем был прежний монарх для местных жителей и как встречают нового короля? Эти и другие темы в эфире Business FM. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы, в частности, даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в регионе. А в ходе этой поездки Рэдклифф встретился со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитата, «очень хорошие отношения». По его словам, они встречаются раз в год полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа «полурутинной поездки» может скрываться что-то более серьезное. О реакции прессы Маргарита Юдина.
1: Бизнес FM. Мониторинг.
11: Зарубежная пресса.
3: Le Monde прямо заявляет, что официальные лица в своих комментариях относительно визита директора ЦРУ в Москву сильно преуменьшили ее значение. По данным The New York Times, Рэдклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и передал послание о том, что России стоит серьезно заняться переговорами об окончании конфликта, пока военно-экономическая ситуация не стала еще хуже. CNN отмечает, что Рэдклифф приехал в момент, когда и российский, и американский президент частично оказались в схожей стратегической ситуации. Москва и Вашингтон стали частью конфликтов, которые не так-то просто закончить. И местами все сплетено. В частности, телеканал связывает визит главы ЦРУ с тем, что война с Ираном уже ослабляет американские военные ресурсы и портит международную репутацию США. The Wall Street Journal добавляет, что поездка была настолько секретной, что о ней заранее не знали даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома. Рэдклифф, по данным газеты, также подтвердил Москве приверженность США статье 5 НАТО и предупредил не атаковать страны Альянса. Кроме того, он призвал Россию сократить военно-экономические связи с Ираном. CNN и New York Times также подчеркивают, что поддержка Ирана со стороны России ставит Вашингтон в парадоксальную ситуацию, когда Трампу, с одной стороны, нужна помощь Москвы в экономическом давлении на Тегеран, но одновременно США пытаются убедить Россию не усиливать свое противостояние с Западом. Тревожную оценку ситуации предлагает Аль-Маджала. Издание из Саудовской Аравии считает, что отправка директора ЦРУ в Москву может быть отчаянной попыткой администрации Трампа предотвратить худший сценарий – прямое столкновение России и НАТО. По данным публикации, американская разведка допускает возможность ограниченного вторжения России в одну из стран Балтии или масштабных кибератак в Восточной Европе. В статье прямо говорится о риске цепной реакции, которая потенциально может привести к Третьей мировой войне.
2: Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слова Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересован, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернуться. Да, могут. Но в ситуации, когда у вас Армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно вспомнить визит Бернса в 2021 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, да, подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана. Либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
2: Павел Дубравский, политолог. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. А он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Таким образом, страна не сможет присоединиться к санкциям Евросоюза против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать часть Конституции, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
20: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого, я хочу подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону и свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россией, Китаем, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно и надолго. И руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
21: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией? Так или иначе?
20: Время покажет. На самом деле, все европейские страны, даже которые участвуют в санкционной политике, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют, и мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
2: Татьяна Пархальна, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Швейцария официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн, а после начала СВО Берн присоединился к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом 20 августа. Власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
1: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес-ФМ. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
4: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле замедлилась до 5,2%, сообщили в Волговятском управлении Банка России. Месяцем ранее она была на 0,3% выше. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Эксперты связывают это с тем, что ритейлеры переносили в цены возросшие издержки на закупку товаров из-за ослабления рубля. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. За месяц подорожал сахар. Среди причин – сезонное сокращение его запасов. Основной объем переработки сахарной свеклы приходится на осень, а к середине лета запас традиционно уменьшаются. В то же время, благодаря росту производства в регионе в прошлые месяцы продолжила дешеветь молочная продукция. Также по-прежнему наблюдалось сезонное снижение цен на куриные яйца. В Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта по участку улицы Космонавта Комарова. По данным горадминистрации, ограничение коснулось участка в районе пересечения с трамвайными путями у дома номер 2. Там закрыта полоса движения в сторону улицы Глеба Успенского. Объехать зону работ можно будет по встречной полосе. Отмечается, что двустороннее движение транспорта сохранится. Новая схема будет действовать до 28 сентября. В Нижнем Новгороде продолжают реализацию проекта «Чистое небо», в рамках которого от кабельных линий освободят улицу Провианскую и переулок Вахитова. Напомню, в прошлом году в столице Приволжья очистили от кабельных линий 6 улиц. Это коснулось Керченской, Совнаркомовской, Самаркандской, Больших Оврагов, Стрелки, проспекта Ленина и Ярмарочного проезда. Сам проект стартовал в 2021 году. За это время он коснулся 85 улиц города. Там заменили опоры электропередач, элементы наружного освещения и уложили линии под землю. Приволжский федеральный округ за 5 лет увеличил выпуск сыров более чем на 60%. При этом у каждого региона формируется собственная растущая специализация, сообщили эксперты Россельхозбанка на пич-сессии форума «Сильная идея для нового времени». Одновременно выросла роль округа в масштабах страны. Доля ПФО в российском выпуске сыров приблизилась к четверти против 20% годом ранее. По итогам полугодия почти каждый регион округа сохраняет лидерство либо заметно усиливает позиции в своей ключевой категории. Например, Нижегородская область лидирует по творогу, прибавив 22% за год, а также по хлебобулочным изделиям. По молоку, кроме сырого, регион находится на второй позиции в ПФО. В воскресенье 30 августа в деревне Малый Ельник Стовского района состоится юбилейный фестиваль нижегородских производителей и мастеров народного творчества «Арт Ельня». В этом году он отметит свое десятилетие и пройдет под темой «Единство», которое отражает главные ценности фестиваля – взаимопомощь, сохранение добрых традиций и объединение людей. Гостей вновь ждет большая ярмарка, где свою продукцию представят около 100 участников. Посетители смогут приобрести фермерские продукты, сыры, мясные, молочные изделия, десерты, напитки, изделия ручной работы, украшения, текстиль и другие товары, созданные местными мастерами. В течение дня на площадке будут работать творческие спортивно-оздоровительные зоны. Гости смогут принять участие в серии мастер-классов, заняться сборкой деревянных изделий, росписью наличников и кокошников, матрешек и созданием цветочной мозаики. Также будет работать гончарный круг, где участники смогут познакомиться с основами работы с глиной. Вход свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Ритейлеры отказываются от больших размеров на фоне бума популярности препаратов для снижения веса. Продажи одежды больших размеров в США за год упали на 8%, из-за чего торговые сети начали сокращать ассортимент. Примерно в 20% американских домохозяйств минимум один человек принимает такие средства. В Великобритании показатель достиг 9%. H&M отказались от размеров 3XL и 4XL, объяснив решение недостаточным спросом, но не став связывать его напрямую с лекарствами. Сокращение линеек заметили также в Манго и Зара. Специализированная сеть Торет закрывает более 170 магазинов. При этом участники рынка предупреждают, что тренд может оказаться временным. После отмены терапии вес нередко возвращается. Кроме того, выпуск вещи размера XL обходится на 60% дороже аналогичной модели XS, что также влияет на решение брендов. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
7: Валюта.
22: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
6: Компания «Нижегородский металлопрокатный завод» начала строительство первого производства на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин». Предприятие планирует выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей с учетом расходов на предпроектной стадии. Планируется создать более 100 рабочих мест. Запуск первой очереди завода намечен на конец года, второй на 2027 год. После выхода на проектную мощность предприятие сможет опубликовать 105 тысяч тонн продукции в год, которая закроет значительную часть потребностей регионального рынка. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области уличило два райпо и компанию «Лафуд» в нарушении прослеживаемости продукции. Пачинковское райпо приняло на склад мясную основу из индейки для котлет, произведенную в другом регионе, на которую ветеринарно-сопроводительный документ аннулировали еще в июне. Эту же продукцию принимают и в Батурлинском райпо. Статус «аннулирован» показывает, что нельзя однозначно подтвердить безопасность продукта, отметили в Россельхознадзоре. Ветеринарный врач «Лафуд» в июле оформил продукт «Куриное филе грудки, запеченное, нарезанное». При этом производственный документ на него аннулировали еще в сентябре прошлого года, так как партия не соответствовала обязательным требованиям. С начала года выявили более 15 подобных нарушений в отношении почти 700 ветеринарных документов. Компания СМК «Кулебаки» получит льготу по налогу на имущество на 98 миллионов рублей для реализации проекта стоимостью более 2,5 миллиардов рублей по расширению производства мостовых металлоконструкций. Законодательное собрание Нижегородской области утвердило инвестиционное соглашение с компанией в двух чтениях. Предприятие намерено расширить и модернизировать производственный корпус для выпуска мостовых конструкций и металлоконструкций повышенной сложности. Производственная мощность завода после реализации проекта увеличится с 35 до 46 тысяч тонн металлоконструкций в год. Проект предполагает создание почти 270 рабочих мест. Льгота будет действовать до конца марта 31 года, но не дольше срока окупаемости проекта. Региональные власти ожидают, что после окончания льготного периода и выхода предприятия на проектную мощность ежегодное налоговое поступление составит 152 миллиона рублей без учета НДФЛ и еще 79 миллионов рублей по НДФЛ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. По крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
7: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
8: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
9: Ожидания какие?
8: Да. Оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
7: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
23: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования.

0: За туристических агентств Сергей Голов разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
1: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера, 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
0: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
2: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
3: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
2: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты. Однокомнатный.
0: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Проверено практикой.
5: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердаров Ликулеев. Здравствуйте. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России. Целью пуска является подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, отмечает Минобороны. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставки задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство. Беларусь и Россия совместно разрешат ситуацию на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Он назвал это общей проблемой Белоруссии и России. Страны НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, планируют создать оперативную группу для противодействия беспилотникам. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добринт, сообщает Рейтер. По словам Добринта, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак. Министр отметил, что, цитата, «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС». Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем участвовали

0: больше 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила мэрия. Голосование проходило 28 августа с 8 до 14 часов на сайте Элекмос.ру и на 132 избирательных участках. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Западные компании призвали защищаться от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 компаний опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки страны и резко усилится, и призвали использовать ИИ на стороне защиты. Королем Норвегии стал Хокон VIII, сын покойного Харальда V, старейший монарх Европы, скончался сегодня на 90-м году жизни. Он был номинальным главой государства с 1991 года. Как жители Норвегии относились к покойному монарху и чего ждут от нового? И доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. Сейчас практически везде доля локальной продукции превышает 20%. Тоже больше квоты для ритейла, который Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. С чем это связано и чего ждать дальше? Подробности на Бизнес FM. Международные компании призвали защищаться от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки со стороны ИИ резко усилится. Модели начнут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможности использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро закрыть накопившиеся уязвимости.
1: Подробности.
3: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государства и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановиться угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
2: Нейросеть чат GPT после вопроса бизнес-фэм содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множества уязвимостей, тезиса «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Смотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happen Алексей Хохунов.
4: Любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем ему какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться кто-то пятой версией, кто-то одиннадцатой версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, не обрабатываемый объем данных. И действительно, сейчас искусственный интеллект позволяет позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
2: Алексей Хохунов, автор телеграм-канала AI Happens. С развитием ИИ в СМИ появилось уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Claude во время тестов пыталась помешать собственному отключению. АИ-агенты OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проводя кибератаку на платформу Hugging Face. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности и для человечества от массового исчезновения рабочих мест, да, роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готово к этим переменам, но за медлить развитие вряд ли удастся. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. В середине августа он был госпитализирован из-за инфекции и резкого осложнения гемолитической анемии. Харальд V был номинальным главой государства более 35 лет с 91-го года. По Конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монарха в стране, кстати, в отличие, например, от Британии, очень высокий, до 80%. О том, как жители Норвегии относились к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
5: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последние его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы у многого населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
6: Наследнику какое отношение?
5: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже шестой десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
6: На политику они влияют?
5: На политику они не влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
2: Александр, житель Норвегии. Новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хакон VIII. В качестве девиза он выбрал изречение «Все ради Норвегии». Его же использовали и несколько его предшественников на троне, в том числе отец. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в парламенте. Телерадиокомпания НРК сообщила, что церемония может пройти через несколько дней. Хакону 53 года. Главная критика, с которой сталкивался Хакон как наследный принц, связана с его браком.
1: Подробности.
7: Хакон Магнус родился в Осло, изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Деятельность этой организации признана нежелательной в России. Затем получил степень магистра в Лондонской школе экономики. Он также проходил подготовку в норвежском военно-морском флоте. В последние годы Хакон неоднократно исполнял обязанности регента во время болезни отца. В 2001 году женился на девушке неаристократического происхождения, Мэтте Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. Тем не менее, пара была очень популярна в Норвегии до тех пор, пока не вспыхнул скандал с документами Эпштейна. Из них следовало, что контакты Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном были ближе, чем она ранее признавала. Кроме того, 2 года назад ее старший сын, то есть пасынок Хакона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
2: Теперь статус кронпринцессы получила старшая дочь нового короля Ингрид Александра, будущая первая правящая королева Норвегии за несколько столетий. Ей 22 года, прошла обязательную военную службу в инженерно-саперном батальоне, была наводчиком боевой машины пехоты. На данный момент учится в Сиднейском университете по программе по международным отношениям и политической экономии. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов прирост составил от 24 до 37%. Практически везде доля локальной продукции сейчас превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Липидин.
8: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть. При нынешних тарифах и пошлинах российские вина несколько дешевле, чем импортные. То есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей – основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский. Поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночные механизмы.
9: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
8: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей, как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого, но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунин Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
2: Александр Липилин, директор виноторговой компании «Форд». Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню в винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026, однако потом ведомство решило принести его на реализацию на год, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым требованиям, и комментировал перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Удалось ли это предпринимателям, и спросили у совладельца гендиректор ресторанной группы компании «Хурма» Гуш Карпенко.
10: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
9: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
10: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
9: Готовы ли вы, что с марта 2027 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
10: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
2: Гоша Карпенко, гендиректор ресторанной группы компании «Хурма». В дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах.
1: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
11: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С
13: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Арбитраж.
3: У производителя мороженого «Чистая линия» возник спор с правнучкой скульптора Веры Мухиной из-за изображения рабочего и колхозницы на упаковке московской лакомки. Как сообщает Шопперс, Анастасия Рождественская потребовала отменить регистрацию товарного знака, поскольку не давала согласия на использование изображения. Роспатент сначала отказал, но суд потребовал пересмотреть решение. Сейчас скульптуры на упаковке уже нет. «Чистая линия» оспаривает решение в суде, а Рождественская подала новые жалобы в Роспатент. По оценке юристов, у нее высокие шансы на успех.
12: Отчеты и планы.
3: Под Новосибирском построят завод по производству радиоэлектроники на 8 миллиардов рублей. Проект компании «Элтекс» поддержал областной инвестсовет. На предприятии создадут 300 рабочих мест. Комплекс будет выпускать современное радиоэлектронное оборудование и должен помочь сократить зависимость отрасли от импорта. За 10 лет проект принесет в региональный бюджет более 2 миллиардов рублей налогов. ВКонтакте перенесла основной функционал мобильного приложения в браузерную версию. Обновили навигацию и ленту, мессенджеры, основные разделы теперь доступны из нижнего меню. Видео можно смотреть в обновленном интерфейсе, похоже на приложение. Кроме того, в браузерных историях появилась возможность делиться фотографиями, постами и клипами. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Бизнес на связи. О трендах телеком-рынка, актуальных в России, о том, как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами, в интервью Business FM рассказал Александр Шведов, его заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. С ним беседует Иван Медведев.
16: Александр, вы в Билайне отвечаете за B2B-сегмент, поэтому сегодня говорим о связи для бизнеса. С 1 сентября прошлого года вступило в силу требование об обязательной маркировке звонков. И тогда, особенно на старте, тема эта была горячей и очень широко обсуждали, особенно в бизнес-среде, потому что для бизнеса, собственно, услуга это не бесплатная. Ну вот прошел год. Давайте подведем какой-то промежуточный итог. Заработала ли эта мера, все ли подключились и какую, собственно, обратную связь от бизнеса вы имеете прямо сейчас?
17: Год назад налицо был явный кризис доверия к коммуникациям. Телефонное мошенничество составляло 85% преступлений, совершаемых в России. По данным Сбера, по итогу 2024 года потери наших граждан составили более 300 миллиардов рублей. Бизнес стал терять миллионы на неотвеченных вызовах. Как вы сказали, был предпринят беспрецедентный шаг. об обязательной маркировке. Польза очевидна. Телефон больше не источник спам-звонков, а понятный канал коммуникации с возможностью принять осознанное решение, принимать этот звонок, либо не принимать. Повышение контактности, которое мы замерили, от 9% выросло до 65%.
16: Другими словами, люди стали чаще брать трубку от компании, если они видят, кто звонит.
17: Да, в разы чаще. Второе, общий объем звонков, промаркированных нами за 2025-2026 год, составил 6,5 миллиарда звонков. Показательно, что разговоры, которые были промаркированы, в среднем на треть дольше. Это значит, что они становятся более целевыми.
16: Тогда давайте поговорим еще об одной проблеме бизнеса – коммуникация с клиентами с точки зрения, как до него достучаться. Вот в нашем эфире предприниматели часто за последний год жаловались на то, что очень сложно сохранить вот эту коммуникацию, потому что, грубо говоря, человек позвонил в ресторан, забронировал столик, а потом написал в мессенджер, что «Ой, нас будет не двое, а четверо, и мы придем не в 8, а в 9». И вот как ресторану все это собрать, чтобы не потерять деньги, клиента, время?
17: Мы называем эту проблему болью хаоса и разрозненности. Вы абсолютно правильно говорите. Сообщения поступают из разных каналов, телефонных, мессенджера, заявка на сайте. Для этого требуется универсальная платформа коммуникации, которая агрегирует всю эту информацию, и у бизнеса уже нет необходимости вручную их все разбирать. Это работает на базе единого ядра системы, когда все каналы сообщения из всех источников сводятся к одному, и, соответственно, в автоматическом режиме анализируется и дается ответ тому, кто отправил эту заявку. Можно провести аналогию, это нервная система, такая, откуда бы ни пришло сообщение, все равно есть головной мозг, который проанализирует и выдаст один понятный сигнал.
16: Это искусственный интеллект?
17: В том числе искусственный интеллект. Если требуются такие алгоритмы, мы их подключаем. Это зависит от масштаба бизнеса и от задач, которые он ставит. Вы привели прекрасный пример с заказом столика. Я бы привел пример из своей жизни бронирования падл-корта, потому что те же самые вопросы возникают. Я написал заявку, написал в мессенджер тренеру о том, что я приду. Тренер ответил, что он не может подтвердить мне тренировку. Об этом падл-центр не знает, выставляет мне штраф. Мое время никто не занял. Очевидные минусы для всех.
16: А вот с этой вот историей, которая омниканально все это собирает, как этого избежать? Прямо на этом примере давайте расскажем, как это работает.
17: К ней подключены все пользователи, то есть и тренер, и администратор корта, и, соответственно, я как клиент.
16: То есть на чьей бы стороне не прошли изменения, они попадут в центр принятия решений?
17: Да.
16: А что еще искусственный интеллект, потому что эта тема сейчас вообще неизбежна, но давайте уж раз мы его упомянули, как еще вы в B2B-сегменте Билайна используете, собственно, его возможности?
17: Внутри Билайна мы оптимизируем процессы, которые у нас есть, для того, чтобы они проходили быстрее, и искусственный интеллект помогает их алгоритмизировать, обращаясь к нужным базам данных, базам знаний, для того, чтобы воздействие человеческого фактора было минимальным. Если мы говорим о наших клиентах, то клиенты решают большое количество задач для бизнеса, начиная от оптимизации рутинных операций, такие как и-секретарь, либо и-переводчик, заканчивая более сложным, такие как протоколирование, например, совещаний, постановку задач и контроль исполнения этих задач.
16: До этого мы в основном говорили о болях малого и среднего бизнеса, но крупные предприятия, перед ними и вызовы стоят посерьезнее, и проблемы у них пожестче. Например, нужно обеспечить и коммуникацию внутри, но при этом уберечь критически важную информацию от внешних каких-то угроз. Плюс не всегда стабильно работающий интернет, особенно в регионах, который тоже может стать критическим риском для какого-нибудь крупного промышленного предприятия.
17: Давайте попробуем на простом языке для наших слушателей ответить на такой вопрос. Как можно организовать сеть связи на предприятии? Пользоваться стандартной сетью LTE, мобильной связью, мы не можем, потому что она публичная. Мы не можем также пользоваться или с очень большими ограничениями сетью Wi-Fi, потому что она имеет ограниченную пропускную способность, и она работает в незащищенных частотах. Для того, чтобы решить эту проблему, мы строим частную сеть. По сути дела, это маленькая сеть LTE, или 5G на конкретном предприятии. В среднем для закрытия нужд предприятия по нашим проектам требуется от 10 до 25 базовых станций, которые покрывают всю площадь предприятия. Например, если это карьер, то, очевидно, требуется не просто покрыть площадь, но еще и покрыть глубину.
16: А насколько бизнес, собственно, заинтересован в том, чтобы пользоваться таким сервисом? Ну, условно, много ли предприятий у вас заказало собственную сеть? И из каких отраслей, прежде всего, приходят запросы, кто здесь самый активный?
17: Можно выделить три группы отраслей, где данные сети наиболее востребованы. Первое – это добывающая промышленность, угольные разрезы, карьеры. Второе – это металлургия и тяжелое машиностроение. Это уже мы говорим о закрытых, но огромных цехах, где нужно гарантировать качество связи, передавать телеметрию максимально быстро, чтобы никакие помехи, которые присутствуют, например, при литейном производстве, не мешали сетям связи. Третье направление – это логистика, склады, портовая инфраструктура. Здесь, с одной стороны, очень важна безопасность, потому что это открытые пространства, где уже большое количество посторонних людей находится. Тысячи датчиков на квадратный километр, огромная плотность подключений. И здесь создание закрытого контура обеспечивает контроль и сохранение всей информации внутри. Эти отрасли в лидерах. У нас уже несколько десятков проектов, которые как исполнены, так и находятся на стадии проработки. Важно отметить, что идет эволюция этих проектов. Изначально мы их исполняли на сетях LTE 4G. Сейчас мы уже используем технологию 5G. К примеру, в мае этого года на конференции ЦИПР мы презентовали первую в России частную сеть 5G на российском оборудовании. Применение, горнодобывающая промышленность и такая сложная задача, как определение горнолометрического состава породы. Простыми словами, зачем это нужно? После взрыва на карьере нужно понять, подходит ли порода для отправки на фабрику. Видеокамера на технике определяет форму полученной породы и по той самой частной сети, которая построена на предприятии, определяет, сколько транспорта нужно и в какую точку предприятия эту породу нужно отвезти.
16: Применение таких технологий сколько позволит сэкономить бизнесу?
17: Если мы говорим о крупном бизнесе, где цена простоя очень высока, то здесь речь идет о десятках миллионов рублей.
12: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
18: Ресторанный дом ОНА. 6 разных пространств авторской кухни. Она караоке для шумных тусовок. Она иммерсива для романтических свиданий. Она Примо для семейных встреч. Она Лаунж для деловых переговоров. И летний сад Эдем для ярких впечатлений. Она на Пискунова 14/5.
19: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
22: Успеть за 10 секунд на Business FM. Вам. Business FM. Новости. Коротко.
23: 17:58 московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Силы ПВО сбили еще 7 беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. С начала суток общее число таких сбитых беспилотников выросло до 9. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Нижнем Новгороде, отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. По его словам, сейчас страна борется за настоящее и будущее. Президент призвал учитывать опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Минюст России внес в реестр иностранных агентов телеведущего и стендапера Александра Незлобина, Марину Базылюк, Соколовскую, Константина Горожанко, блогера Алексея Мочалова, а также проект «Быть или» и информационный ресурс «Книги Жарь». Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на сайт Минюста. Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, выступления против спецоперации, а также создание и распространение контента иноагентов. 12-летний ребенок найден мертвым в подмосковном городе Орехово-Зуево. На причастность к его убийству проверяют трех школьниц, сообщили ТАСС правоохранители. В ряде СМИ писали, что школьницы могли убить ребенка по указанию третьих лиц. По делу об убийстве задержаны две школьницы. В ближайшее время им предъявят обвинение, сообщили в главке Следственного управления Следственного комитета по Подмосковью. Россия закрывает двери только тем артистам, кто исповедует нацистскую идеологию. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя возможность концерта в России Канье Уэста. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Также Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России. Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам Трампа, он провел разговор об этом с Владимиром Путиным. При этом в Москве сам факт разговора до сих пор не подтвердили. Также Трамп назвал обычной деловой поездкой визит в Москву главы ЦРУ и сказал, что никакого послания не было. Однако западные СМИ этому не верят и продолжают обсуждать, с какой миссией Рэдклифф летал в Россию. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников. Следует из проекта приказа Минобороны. Речь о тех, кто поступает на воинские должности или службу по контракту. Запрашивать информацию будут в госорганах и в частных компаниях, в частности, сведения о доходах, автомобилях, мобильных телефонах, займах и кредитах. Зачем это нужно Минобороны? Подробности на Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее с ней появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, и конкретные детали встречи не уточняются. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитат, очень хорошие отношения, по его словам, они встречаются раз в год-полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходятся в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
0: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слова Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересованы, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернуться. Да, могут, могут. Но в ситуации, когда у вас Армуз перекрыт, играть здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в регулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая звучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно помните визит Бернса в 21 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, да подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
2: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. А в нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных на него транспортных средствах, а также наличие или отсутствие уголовной ответственности. Кроме того, военкомат получит право запрашивать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации, а вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
5: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности и военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
6: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
5: Здесь важна вторая ссылка – это пункт 5.10. 3.2. Положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не в сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовные преследования, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
2: Иван Самарин, юрист по военному праву. А среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
7: Реклама.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото – от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
1: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
1: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Так называемая концепция установленного пенсионного плана предусматривает взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника. Для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты работника. По данным российской газеты, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников. Все работающие по найму будут подключаться к плану на условиях автоподписки. Средства аккумулируют на счете работника в негосударственном пенсионном фонде. При этом у каждого человека будет возможность в любой момент отказаться от участия в программе. Минэкология Нижегородской области подготовила изменения в территориальную схему обращения с отходами в связи с задержкой строительства полигона твердых коммунальных отходов в Арзамасе. Проект приказа опубликован для общественных обсуждений. Документ устанавливает перераспределение потоков ТКО из Арзамасского и Сергачского кластеров на другие полигоны с 1 января будущего года по конец июня 28-го. По данным Коммерсант Приволжья, ввод нового межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Арзамасе в эксплуатацию отложен до июля 28-го года ввиду ряда объективных причин. Мощность полигона составит 160 тысяч тонн. Проект включает автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигон для захоронения отходов около села Волочиха. В сентябре в регионе организуют 20 ярмарок. Покупайте Нижегородское. Предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию в 16 муниципалитетах. Администрации предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые организуются во время различных праздников и мероприятий. Первые осенние ярмарки состоятся уже 5 сентября в Семеновском, Сеченовском и Павловском муниципальных округах, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил состав, которому предстоит участие в предсезонном турнире 8 команд КХЛ. В Москву поехали 2 вратаря, 9 защитников и 18 нападающих. В столице торпедовцы померятся силами с московским «Динамо». 29 августа будет матч либо с екатеринбургским «Автомобилистом», либо с «Драконами» из Шанхая. Все зависит от результатов первых встреч в этой группе. 30 числа команды из 2 квартетов распределят места в стыковых поединках. Первая по порядку четверка группа А – это столичные ЦСКА «Спартак», казанские «Акбарс» и «Минская Динамо». В Нижегородской области запущен научно-популярный туристический маршрут для школьников, посвященный судостроению. Двухдневный тур включает посещение предприятий, научных центров в Нижнем Новгороде и Чкаловске, интерактивные занятия, тематические экскурсии, поездку на скоростном судне «Валдай». Судостроение – одна из ключевых индустрий для Нижегородской области, начиная еще с петровских времен. В регионе работают 13 крупных и средних судостроительных предприятий, 5 конструкторских бюро, где заняты более 9 тысяч человек. Акцент в новом маршруте сделан на преемственность поколений, поэтому выбрали крупнейшие предприятия, значимые для развития отрасли точки региона, подчеркнула руководитель Нижегородского штаба десятилетия науки и технологий Екатерина Горшенина. Маршрут рассчитан на школьников от 15 лет, группы до 20 человек. Всего в регионе разработаны и одобрены федеральными экспертами 14 подобных научно-популярных туров. Заявки и подробная информация доступны на сайте наука.рф. Президент Владимир Путин назвал Нижний Новгород, где проходит форум «Сильная идея для нового времени», одним из красивейших городов России. Об этом говорится в приветствии главы государства, участника мероприятия, опубликованном на сайте Кремля. Как отметил Путин, в Нижнем Новгороде веками складывались крепкие традиции предпринимательства и широкого общественного служения. Глава государства выразил уверенность, что и на современном этапе лучшие гражданские идеи и проекты найдут поддержку и свое практическое воплощение, послужат достижению национальных целей развития, росту взаимопонимания и сотрудничества с партнерами из других государств и ключевых международных объединений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
10: Валюта.
9: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
7: Нижегородские предприятия могут принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Поддержку машиностроительным и химическим предприятиям окажет Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Он возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, включая аренду мебели и необходимого оборудования, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно. Необходимо зарегистрироваться по форме Центра поддержки экспорта Нижегородской области, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, не иметь просроченные задолженности по налогам и сборам, а также подтвердить готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы. Регистрация открыта до 1 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries запускает пилотный проект по продаже железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании РВБ агентству ТАСС. Теперь пользователи могут приобрести билеты на поезда дальнего следования по всей России прямо на платформе в сервисе VB Travel. Он доступен всем клиентам в стандартном интерфейсе маркетплейса без необходимости переходить на сторонние сайты. Оплатить покупку можно банковской картой через систему быстрых платежей или с помощью VB-кошелька. При оформлении билета можно выбрать маршрут по времени отправления прибытия, продолжительности поездки, стоимости, типу вагона. Для удобства пассажиров на сайте доступна электронная схема вагона с указанием типов мест, удобств и этажа для двухэтажных составов. Аудит муниципального перевозчика «Дзержинский экспресс» планируют завершить к концу сентября, сообщили в правительстве Нижегородской области. Напомню, предприятие не участвовало в торгах на обслуживание маршрутов, которые как единственный участник выиграла компания «Столица авто». После этого коллектив «Экспресса» пригрозил забастовкой в связи с сокращением рабочих смен и зарплат. Мэрии Дзержинска и правительству региона пришлось вмешаться в ситуацию. Власти напомнили, что перевозчик работает с 2003 года, обслуживал 14 городских маршрутов. На предприятии числится более 400 сотрудников и 150 единиц подвижного состава. В ближайшее время правительство и транспортники проведут аудит и помогут подготовить заявки на участие в конкурсе для работы на маршрутах, отмечается в сообщении. Также планируется проанализировать маршрутную сеть, выявить длинные совпадающие участки на каждом и проанализировать, нужны ли где-то локальные изменения, отметили власти. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
11: Мы
7: мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес ФМ представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
11: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
12: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в очень минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
11: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с

0: Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Деньги. В канун провозглашения независимости США 4 июля 1776 года самой распространенной испанской монетой в британских колониях был доллар-столб. На нем изображались полушария земли, увенчанные колоннами, геркулесовыми столпами. На монете чеканился лозунг «плюс ультра», то есть «больше за пределами». По одной из версий, внешний вид монеты послужил основой для созданного впоследствии символа доллара – буквы «С», перечеркнутый двумя вертикальными линиями. История денег на Бизнес ФМ. Полезные книги.
2: Вопрос не в том, мотивированы люди или нет, а в том, почему они мотивированы. Сьюзен Фаулер. Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников. Сьюзен Фаулер – ведущий эксперт по мотивации и личному развитию, автор нескольких программ обучения. Автор более 10 лет исследовал психологию и закономерности мотивации людей в разных странах, в том числе в России. По мнению Сьюзен Фаулер, одна из главных причин, почему мотивация порой не работает, это наша наивная убежденность, что она у человека либо есть, либо ее нет. В своей книге «Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников» автор рассказывает, как определять мотивацию своих сотрудников и использовать ее на благо компании. Итак, из книги вы узнаете, что движет вашими сотрудниками, как побудить сотрудников на новые свершения, как мотивация связана с осознанностью и как ей можно научиться, откуда мы берем энергию на работе и, главное, где заканчивается навязанная обязанность и начинается личная ответственность. Автор предлагает применить на практике идеи, проверенные в крупнейших компаниях во всем мире. Приятного вам чтения и мотивированных сотрудников.
1: Полезные книги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. 9-е сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом он заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив. Сильные идеи для нового времени. Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России, сказал Путин. Он также отметил необходимость выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Суд в Петербурге заочно заключил под стражу журналиста и иноагента Александра Невзорова. Он также признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России. Невзорова вменяет уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности. По обвинению в последнем из преступлений в начале августа тем же судом была заочно арестована супруга журналиста Лидия Невзорова. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что приказал начать разработку документов, которые позволят фермерам перерабатывать собственную продукцию в обход крупных корпораций. Трамп подчеркнул, что на протяжении долгого времени фермеры испытывали сложности с крупными пищевыми корпорациями, которые, по его мнению, уже организовали монополию в Штатах. По словам Трампа, будущие документы должны помочь фермерам сломать существующую монополию, значительная часть которой, по его словам, принадлежит лицам вне США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Западные компании призвали защищаться от угрозы и с помощью и. Google, OpenAI, Anthropic и еще более 100 компаний предупредили об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты письма считают, что в ближайшие месяцы кибератаки с помощью нейросетей резко усилится.

0: и призвали использовать ИИ на стороне защиты. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. Он был номинальным главой государства с 91-го года. Как жители Норвегии относились к покойному королю и чего ждут от нового? Доля российского вина в торговых сетях за год заметно выросла, и сейчас практически везде она превышает 20%. Это уже больше квоты для ритейла, который Минпромторг обещал ввести с марта 27-го. Чем это связано и чего ждать дальше? Подробности на Business FM.
1: Реклама.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
3: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: А сейчас с теми, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам о повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Ардаичич. А также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова и Леонид Ярмольник. Режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемии». А мы поговорили с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
6: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
5: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Винк. Действительно, богом быть трудно. Трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
6: Я вам больше скажу, на 10.
5: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
6: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно, да. Ровно потому, что это великий текст.
5: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые две серии и поняла, что там появилась линия с отцом Дона Руматы.
6: Да, слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы пришлось. Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
5: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологию, технологии, вы все-таки и шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерной графике. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
6: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
5: В прессе уже показали два эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки Дон Румата, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения. И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего Дона Румата?
6: Да. Это омаж. И поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа. И это очень круто.
5: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении, отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний Дон Румата в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
6: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся и кем являемся. Это абсолютно вневременные вещи, над которыми мы можем думать в любом поколении. Мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
5: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер. Правда, очень разные.
6: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я, с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится. И объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут. И по-прежнему мечтают возвращения в ЖЖ. Как-то какой-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актеры в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
5: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов, а тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять, и как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
6: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство. пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно. Достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
5: И в первых двух сериях все тоже из Ирана. Весь Арканар.
6: Сам Арканар был построен в Подмосковье. Вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские. И в то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории. И храм, куда они приходят не один раз. Это все Иран.
5: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
6: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались. И мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
5: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же. Какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами? Чего у нас не хватает? Или наоборот хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
6: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
5: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
6: Для меня это 5 лет. Но как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
5: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
6: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан? В основном с тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художнике-постановщике. Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой, и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую. Этот человек умнее меня. Возможно, он знает, что делает. Ну, здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
5: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер», оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать просто «шоураннер».
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли.
8: и перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
5: Девелопер «Самолет» снизил прогноз продаж на этот год до 700-800 тысяч квадратных метров. Это на 30-40% ниже уровня прошлого года. По итогам первого полугодия компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки, заявляет девелопер. «Русал» заявил правительству о планах временно законсервировать часть мощностей по производству сырья для алюминия в России. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». Речь идет о Пикалевском глиноземном заводе, Североуральском бокситовом руднике, а также о Богословском и Уральском заводах. По данным «Русала», эти предприятия приносят 800 миллионов долларов убытка ежегодно, а инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Южнокорейская энергокомпания SK Gas заплатила рекордную сумму в 5 300 000 долларов для бронирования слота для прохода ее танкера через Панамский канал. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в предстоящий сухой сезон. SK Gas согласилась заплатить сумму для прохода через канал 1 сентября. Новости компании корпораций. Держитесь курса. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: 18:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета. Он предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах, а таким образом страна не сможет присоединиться к санкциям ЕС против Москвы. Референдум назначен на 27 сентября. Почему Швейцария исторически много десятилетий сохраняет военный нейтралитет и для чего сейчас это могут сделать частью Конституции, рассуждает президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Павловна.
10: Действительно, да, на протяжении многих десятков Швейцария сохраняет принцип нейтралитета, потому что эта маленькая страна очень умным руководством и населением пришла к выводу, что в различные исторические периоды, которые испытывала Европа, она находится в таком состоянии, что присоединение к какому-либо блоку воюющих держав привело бы к уничтожению этой страны или полному лишению суверенитета. Подобные амбиции нейтралитета стоят дорого. Я хочу подчеркнуть, подчеркнуть. Швейцария тратит на оборону и свои вооруженные силы гораздо больше, чем каждая из стран НАТО, потому что пребывание в интегрированных структурах стоит дешевле. Швейцария продолжает эту историческую линию. Почему сейчас? Я думаю, что руководители Швейцарии очень хорошо понимают, что в том противостоянии между, скажем так, Россией и Западом, или, я бы сказала, даже Россией, Китаем, Иран и Запад, вот такое противостояние мы сейчас наблюдаем. Швейцария понимает, что это надолго, что это серьезно и надолго. И, руководствуясь коммерческими интересами, бизнес-интересами и интересами выживания своей страны, они, видимо, приняли сейчас такое решение. Они хотят это закрепить в Конституции, и это даст им возможность и право уже такое юридическое не присоединяться к санкциям ЕС в отношении России.
11: Означает ли это, что Швейцария сможет и захочет вести дела с Россией так или иначе?
10: Время покажет. На самом деле, все европейские страны, даже которые участвуют в санкционной политике, они ведут дела с Россией. И коммерческие тоже. Я хочу подчеркнуть, что те страны Евросоюза, которые, скажем, являются даже такими закоперщиками, да, санкций, они закупают и российский сжиженный газ, и многое другое. Поэтому Швейцария, безусловно, она будет... Во-первых, контакты существуют, и мы пока еще не знаем, рано говорить, но, может быть, следующая мирная конференция по новой архитектуре европейской безопасности будет проходить в Швейцарии.
0: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Швейцария официально и юридически закрепила свой статус постоянного военного нейтралитета в 1815 году на Венском конгрессе. С тех пор страна официально не участвовала ни в одной из мировых или региональных войн. После начала СВО Берна присоединялся к санкциям против Москвы вслед за Евросоюзом. 20 августа власти Швейцарии расширили антироссийский пакет мер, добавив ограничения в отношении СПГ, экспорта и финансового сектора.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну что ж, весь день сегодня шла борьба за отметку на 200 по индексу Мосбиржи. Ну вот, к закрытию подходим выше этой отметки. Рост на 80%. Хотя, надо сказать, что добрую половину этого роста обеспечил «Лукойл», ну и также «Газпром», «Нефть» и «Магнит».
6: Ну, хорошие новости действительно сегодня были корпоративные. И важный, очень хороший признак для российского рынка акций то, что в отсутствие новостей геополитики рынок переключается как раз на корпоративные новости и отыгрывает их очень правильно, очень бодро. Действительно, акции «Лукойла» сегодня бесспорный лидер роста. 6% они прибавили ближе к закрытию. И хорошая отчетность за первое полугодие. Чистая прибыль выросла аж в 1.5 раза по сравнению с прошлым годом. 430, почти 1 миллиард рублей, что оказалось, кстати, еще и лучше среднерыночных прогнозов, выручка чуть лучше прогнозов и, конечно, хорошие новости от «Газпромнефти» относительно дивидендов за первое полугодие, то есть промежуточные дивиденды будет «Газпромнефть» выплачивать, и это 42 рубля 51 копейка на акцию, и это тоже оказалось выше среднерыночных прогнозов. В общем, рынок ждал поменьше дивидендов, но хорошая новость заключается в том, что есть компании, которые платят дивиденды. Это замечательно, на самом деле, для российского рынка акций. Причем «Газпромнефть» направит 70% от прибыли на дивиденды. А реестр закроется 13 октября. Ну, акции «Газпромнефти» поменьше, чем «Лукойла», выросли. Но, тем не менее, все-таки хороший рост привел и к хорошему росту индекса. Наконец-то мы удержали 2100 и мы закрываем неделю выше. Ну, не то чтобы это ключевой прям уровень, но хороший уровень на самом деле. Ну, факторы поддержки еще есть. Это падающий российский рубль. Тоже такое интересное явление в последнее время, причем безоткатно рубль падает практически на текущей неделе, даже несмотря на то, что и так называемый налоговый период был, сегодня единый день уплаты налогов, но тем не менее рублю это абсолютно никак не помогло, и китайская валюта приближается к 13 рублям, но если говорить про день сегодняшний, это район 12 рублей 90 копеек.
12: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама.
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
14: О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
16: «Бизнес FM. Контекст». 3 сентября, театр «Кукол Образцова». Спектакль «Барон Мюнхгаузен». Постановка режиссера Екатерины Образцовой с музыкой композитора Александра Зацепина в живом исполнении скрипача подарит новый взгляд на приключения одного из самых правдивых баронов в мире. Здесь можно встретить не одного, а сразу несколько Мюнхгаузенов, перенестись из одного уголка Земли в другой и совершить полет на Луну. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
17: Знай меру. Корчага – древнерусская мера объема жидкости, равная 2 ведрам, то есть почти 25 литрам. В корчаге русичи в 12 веке переименовывали амфоры, в которых греки поставляли на север вино из своих причерноморских колоний. Тогда же эти амфоры и стали использоваться как единицы измерения, в первую очередь объема вина.
18: «Знай меру» на Business FM.
19: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
20: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающий Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
21: «Другим наука» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. В России не планируется проводить мобилизацию. Подписывающих контракты с Министерством обороны вполне достаточно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Видеозапись его выступления выложена в Макс-канале. Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, но вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений, сказал Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа». В Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельскохозяйственной продукции у аграриев на фоне нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне, сообщили власти. Отмечается, что чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся начиная с 10 июля на территории Ростовской области. Она обусловлена прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие украинских атак на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов продукции и могут повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери. продукты выдачи компании «Озон» будут использоваться как небольшие логистические центры. Там будут размещаться товары продавцов. Заказывать их клиенты смогут прямо оттуда, сообщает пресс-служба компании. Ущерб от пожаров во Франции этим летом предварительно оценивается в 500 миллионов евро, сообщает пятницу «Фигаро» со ссылкой на Французскую федерацию страховщиков. По словам председателя федерации Флоранс Люстман, это предварительная оценка, основанная на заявлениях, собранных до середины августа, демонстрирует исключительный масштаб ущерба и, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Также Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России. Россия не будет атаковать территории НАТО. По словам Трампа, он провел разговор об этом с Владимиром Путиным. При этом в Москве сам факт разговора до сих пор не подтвердили. Также Трамп назвал обычные деловые поездки и визит в Москву главы ЦРУ и сказал, что никакого послания не было. Однако западные СМИ этому не верят и продолжают обсуждать, с какой миссией Рэдклифф летал в Россию. И в России запустили серийное производство глушилок спутников Starlink. Как сообщает ТАСС, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной против космической связи, которую использует ВСУ. Волна ослепляет антенны спутников. Как пишет «Эль Мундо», украинские военные уже жалуются, что российские системы РЭП начали глушить сигнал Starlink. Подробности на Business FM. А никаких планов мобилизации в России нет, об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос участников фестиваля «Новых медиа».
2: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
0: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. В России запустили серийное производство комплекса РЭП «Волна Купол Гарант» для противодействия Starlink. Подробности. В ближайшее время сейчас Дональд Трамп заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По его словам, он провел разговоры с Владимиром Путиным. Российская сторона пока факт разговора не подтверждала. Ранее в СМИ появился ряд предположений о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэдклифф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточнили. Трамп заявил журналистам, что у директора ЦРУ и главы СВР, цитат, очень хорошие отношения. По его словам, они встречаются раз в год, полгода. А сам визит Рэдклиффа назвал обычной деловой поездкой, отметив, что никакого послания не было. Но ситуация продолжает будоражить иностранную прессу. Сразу несколько изданий сходится в том, что за формулировкой Трампа о полурутинной поездке может скрываться что-то более серьезное. Напряжение в зарубежных СМИ и последствия тайного приезда главы ЦРУ в Москву комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: Общий мейнстрим западных публикаций заключается в том, что глава американской разведки приехал от чего-то отговаривать Москву. Но я думаю, что здесь это попытка угадать. И, возможно, не самая эффективная. Понятно, на чем эта точка зрения базируется. Она основана на том, что в последнее время мы замечаем все-таки заметное усиление, ужесточение риторики с российской стороны. Это касается и Путина. Достаточно вспомнить и его заявление в Южно-Сахалинске, что Россия будет будет перехватывать суда, работающие в интересах стран, которые будут арестовывать суда теневого флота, так называемого. Это и слава Путина о том, что Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит экономическую войну. Здесь уже довольно четкий сигнал, что Россия готова расширять список поражаемых объектов на Украине. Можем признать, что интенсивность такого рода слов, она растет. И отсюда как раз и это, видимо, нехитрая логическая комбинация. Раз Россия ужесточает риторику, а американский разведчик приехал в Москву, значит, он тоже это услышал, что-то они узнали, что Россия действительно что-то готовит и пытается Россию отговорить. Вопрос другой, зачем, собственно, Соединенным Штатам от чего-то отговаривать Россию, потому что тоже большой вопрос, на самом деле, готова ли Россия на что-то принципиально радикально иное, чем постепенное ужесточение конфронтации. Потому что там разные мелькают версии, вплоть до тактического ядерного оружия. Хотя, на самом деле, опять же, несмотря на последние слова Путина, мы знаем, что он все равно последовательно показывал себя сторонником такого усиления постепенного давления на Украину и во многом реактивных ответов. Поэтому здесь, мне кажется, что далеко не факт, что Рэдклифф приехал в Москву отговаривать от чего-то Россию. Да и, на самом деле, с точки зрения американских интересов, почему мы решили, что Соединенные Штаты добиваются ускоренного мира и не заинтересованы, на самом деле, в том, чтобы конфронтация росла. Потому что, в моем понимании, главная задача Соединенных Штатов – зарабатывать на модерации этого конфликта. Что они, кстати, и делают. И в этом плане, на самом-то деле, чем жестче будут действия Москвы, тем выше будет ценность Соединенных Штатов даже для тех же европейцев. Чем могут Соединенные Штаты угрожать нам сейчас? Могут, например, они теоретически ужесточить давление на экспорт российской нефти. В контексте, например, того же законопроекта экстремиста Грэма и Розенталя, который вот-вот снова появится в повестке, у нас о нем забыли, потому что и в Америке были летние каникулы, но осенью так к этой теме вернутся. Да, могут. Но в ситуации, когда у вас Армуз перекрыт, играть и здесь на двух досках, и на армузской, и на санкционной, ну, тяжеловато будет. И поэтому я не исключаю, кстати, что те же иранские сюжеты, они вполне могли быть тоже в центре внимания, потому что сейчас для Соединенных Штатов иранская тема, она на порядок более значима. И, возможно, кубинская тема, потому что я совершенно не удивлюсь, если Трамп перед выборами решит все-таки устроить еще какую-нибудь яркую акцию, и самый очевидный кандидат на это Куба.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Одна из возможных причин приезда Рэдклиффа может быть и потребность Трампа в каких-либо успехах в урегулировании конфликта с Ираном или российско-украинского конфликта перед ноябрьскими выборами, говорит политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Согласно американским СМИ, они ссылаются на свои внутренние источники, в том числе в окружении Рэдклиффа, и говорят, что две тематики было. Первая – это Иран и отказ России от взаимодействия с Ираном. И вторая тематика, которая прозвучала для российского уха, наверное, достаточно странно, а именно обеспечение гарантии отсутствия эскалации в сторону Прибалтики. И, наверное, для российского уха это прозвучало странно, потому что, а когда эта тема появилась в контексте и вообще то, что называется on the table, почему ее сегодня обсуждают? И, опять же, мы здесь можем только, к сожалению, предполагать, строить гипотезы, что обсуждалось. Но можно помните визит Бернса в 21 году, как раз-таки тогда предыдущий глава ЦРУ, он обсуждал потенциальную специальную военную операцию. Сейчас мы видим, что с точки зрения части медиа, это подается, что обсуждение велось именно в этом контексте. Но, опять же, повторюсь, наверное, что одна из основных тем, которая более вероятна, это все-таки действительно взаимодействие России и Ирана по одной простой причине. У Трампа выборы в ноябре, и ему необходимо либо обеспечить победу по Ирану, хотя он уже свыкся с мыслью, что этот конфликт останется с ним, и республиканская партия пойдет на выборы, участвуя в войне против Ирана, либо хотя бы предоставить какие-то свои достижения на этом треке. Возможно, что так он хочет отправить дополнительный сигнал для Ирана, что мы взялись за вас жестко, потому что буквально же на этой неделе он объявил о введении экономических санкций.
0: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова подчеркнул, что контактов российского президента с главой ЦРУ во время его визита не было. Он также отметил, что пока разговора президента США с Владимиром Путиным в планах нет. А в России запустили серийное производство глушилок «Старлинг». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волнокупол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действий «Старлинг» везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, волна не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу «Старлинг» на огромной территории, и несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ДПК Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
4: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень, и если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна купол горам» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
0: Вадим Козюлин, сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Римунда» сообщала о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников Starlink.
21: Реклама.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-Банк Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
23: «Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом. Деньги – плохой показатель успеха. Хуже только слава. Нравственность – вовсе не пустой звук в бизнесе. В ней весь смысл. Ричард Брэнсон – эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
24: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM.
25: Business FM. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
26: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
21: Business FM. Радио здравого смысла.
26: Консультация с врачом не требуется.
21: В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Центр размещения заказов Нижегородской области объявил аукцион на привлечение 15 миллиардов рублей коммерческих займов. Следует из документации на сайте госзакупок. Кредитные линии сроком 1 год откроют для финансирования дефицита областного бюджета и пополнения остатков на счете, а также для погашения госдолга. Заемные средства планируется привлечь с плавающей процентной ставкой в размере ключевой ставки Центробанка с надбавкой. Заявки на торги принимают до 3 сентября. Итоги аукционов подведут на следующий день. Нижегородцев с хроническими болезнями персонально пригласят в школы здоровья. Пилот по индивидуальному сопровождению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями запускают в Нижнем Новгороде Минздрав, ФОМС, страховая компания «Капитал МС» и поликлинику номер 4 в Канавине. Нижегородцам поступят звонки и СМС от страховой компании. По данным представителя сферы здравоохранения Нижегородской области Алексея Никонова, пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, ХОБЛ, астмой, ожирением и другими заболеваниями персонально пригласят в 13 школ здоровья на базе поликлиники. Все добровольно и бесплатно. Дополнительные пригородные поезда по маршруту Нижний Новгород-Маховые горы запустят с 1 сентября, сообщает Министерство транспорта Нижегородской области. Из столицы Приволжья состав будет отправляться в половине 9 вечера, прибывать в пункт назначения в 21:10. Поезд будет курсировать каждый день, кроме субботы. В обратном направлении электричка будет отправляться в 5:40 утра и прибывать в Нижний Новгород в 6:15. Она также будет ездить по маршруту ежедневно, кроме воскресенья. Средний срок автокредита в Нижегородской области в этом году вырос на 20,5% до 5 лет и 11 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. В среднем по России срок кредита на новые подержанные автомобили увеличился на 17,5% и превысил 6 лет. По данным автоэкспертов, это происходит на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. За последнее время в Нижегородскую область приехали жить 115 высококвалифицированных специалистов из иностранных государств. Об этом ньюс.нн сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Старостин. Среди приезжих есть как специалисты, обладающие особыми навыками, данными или талантами, так и потенциальные инвесторы в экономику региона. Главная задача властей – точечно находить потребности предприятий, где привлечение иностранцев станет определенным выходом. В специалистах из других государств в регионе больше всего заинтересованы промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Также Нижегородскую область в качестве нового дома выбирают и IT-специалисты из западных стран. Но пока их меньше, чем хотелось бы властям. Работу в этом направлении, как отметил Старостин, будут продолжать. Отдельно зампред правительства отметил, что иностранных специалистов могут привлечь и к производству новой «Волга». Проект уже тесно связан с Китаем и технологиями из Поднебесной. Из 67 российских кинорелизов этим летом окупился всего один фильм. Им стала якутская комедия «Сайлыка». Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров. За первые полгода снятые в России фильмы ушли в убыток на 16 миллиардов рублей. Это антирекорд за всю историю российского кино. Одним из крупнейших провалов года стал «Колобок». При бюджете в 1 миллиард он заработал около 822 миллионов рублей. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
11: Валюта. На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
9: Нижегородские предприятия могут принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Поддержку машиностроительным и химическим предприятиям окажет Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Он возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, включая аренду мебели и необходимого оборудования, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно. Необходимо зарегистрироваться по форме Центра поддержки экспорта Нижегородской области, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, а также подтвердить готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы. Регистрация открыта до 1 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries запускает пилотный проект по продаже железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании РВБ агентству ТАСС. Теперь пользователи могут приобрести билеты на поезда дальнего следования по всей России прямо на платформе в сервисе VB Travel. Он доступен всем клиентам в стандартном интерфейсе маркетплейса без необходимости переходить на сторонние сайты. Оплатить покупку можно банковской картой через систему быстрых платежей или с помощью VB-кошелька. При оформлении билета можно выбрать маршрут по времени отправления прибытия, продолжительности поездки, стоимости, типу вагона. Для удобства пассажиров на сайте доступна электронная схема вагона с указанием типов мест, удобства этажа для двухэтажных составов. Аудит муниципального перевозчика «Дзержинский экспресс» планируют завершить к концу сентября, сообщили в правительстве Нижегородской области. Напомню, предприятие не участвовало в торгах на обслуживание маршрутов, которые как единственный участник выиграла компания «Столица авто». После этого коллектив «Экспресса» пригрозил забастовкой в связи с сокращением рабочих смен и зарплат. Мэрии Дзержинска и правительству региона пришлось вмешаться в ситуацию. Власти напомнили, что перевозчик работает с 2003 года, обслуживал 14 городских маршрутов. На предприятии числится более 400 сотрудников и 150 единиц подвижного состава. В ближайшее время правительство и транспортники проведут аудит и помогут подготовить заявки на участие в конкурсе для работы на маршрутах, отмечается в сообщении. Также планируется проанализировать маршрутную сеть, выявить длинные совпадающие участки на каждом и проанализировать, нужны ли где-то локальные изменения, отметили власти. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. По крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
12: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
13: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+, чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные – это 12-20%. В целом, по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах – это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
9: Ожидания какие?
13: Да. Оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
12: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
14: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже. тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
12: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
15: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, а там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
12: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на 2-х на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра «Все включено» с перелетом стоит около 180 тысяч на 2-х. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
16: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра «Все включено». Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
17: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
16: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра «Все включено». Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
12: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.

Экономические чудеса. До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство. Экономические чудеса на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Российские войска нанесли удар по предприятию Firepoint в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для ракет «Фламинго», сообщила Минобороны России. Двое детей ранены в результате атаки ВСУ по поселку Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Президент России Владимир Путин проведет в Бишкеке 31 августа переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков. Всего Путин на полях саммита проведет 9 двусторонних встреч. Среди них встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, переговоры с президентами Казахстана, Таджикистана, Монголии. Также у российского лидера запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. В саммите ШОС примут участие все главы стран-участниц ШОС, а также лидеры Армении и Турции. Калининградский областной суд вынес решение о снятии списка партии «Яблоко» с выборов Заксобрания региона. Иск подало местное отделение коммунистов России. В пятницу список партии сняли с выборов Свердловское Заксобрание по иску ЛДПР. До этого «Яблоко» также отстранили от участия в кампаниях в нескольких других регионах и в участии его федерального списка выборов Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября в единый день голосования. Пропавшими после мощного паводка в Непале числится почти 2000 человек, более 4400 спасены. Соответствующие данные привело Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствия страны. Среди пропавших 517 иностранных туристов, из них 7 россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российские разработчики выступили против выплат за обучение моделей на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ в Госдуму. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных ИИ моделей и снизит их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ контента. Западные компании призвали защититься от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, OpenAI, Anthropic и еще более 100 компаний предупредили об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки с помощью нейросети резко усилятся и призвали использовать ИИ на стороне защиты. И доля российского вина в торговых сетях за год заметно выросла. Сейчас практически везде превышает 20%. Это уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Чем это связано, чего ждать дальше? Подробности на Business FM.

0: Российские и разработчики выступили против выплат за обучение моделей на авторском контенте. Это следует из письма Альянса Сферии, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать и модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных AI-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки и контента. Скорее всего, механизм выплат авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
1: В данный период развития, и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите. Есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
0: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что вопросы использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается, ведется диалог с бизнесом. Международные компании призвали защищаться от угрозы ИИ с помощью ИИ. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic и еще более 100 зарубежных компаний из разных сфер, например, телекома, а также банки, страховые и другие, подписали и опубликовали открытое письмо, предупреждающее об угрозах от искусственного интеллекта. Подписанты считают, что в ближайшие месяцы кибератаки страны ИИ резко усилятся, модели станут лучше находить уязвимости, автоматизировать атаки и действовать масштабнее. Но, по их мнению, сейчас есть короткое окно возможности использовать ИИ на стороне защиты, чтобы быстро накрыть накопившиеся уязвимости.
2: Подробности.
3: Среди подписантов открытого письма преимущественно американские корпорации, но также есть компании из Великобритании, Германии, Бельгии и других стран Европы, а также организации из Канады, Израиля, Индии и Японии. В письме они предупреждают, в ближайшие месяцы ИИ может сделать кибератаки значительно более массовыми и сложными. Под угрозой больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуры и другие критически важные объекты, у которых накопилось огромное количество старых уязвимостей. На это предлагается довольно парадоксально ответ – использовать искусственный интеллект, чтобы защититься от ИИ. Организациям с его помощью советуют срочно выискивать и закрывать наиболее опасные уязвимости, обновлять и при необходимости заменять устаревшие системы, усиливать контроль и проверять, действительно ли внесенные исправления работают. Полученным опытом они призывают делиться, а государство и техногигантов финансировать защиту критической инфраструктуры. Таким образом, ИИ видит и в качестве оружия атакующих, и главного инструмента защиты от этого оружия. И предлагается не остановиться ведь угрозу ИИ, а попытаться перегнать ее с помощью самого искусственного интеллекта.
0: Нейросеть ChatGPT после вопроса бизнес-фэм содержание письма назвала слишком оптимистичным. По его мнению, атакующим достаточно найти одну лазейку, тогда как защитникам множество уязвимостей. Тезис «просто дайте компаниям ИИ, и мы справимся» нейросеть назвала слишком наивным, но предупредительную стратегию убедительной. Несмотря на некоторую парадоксальность, предложение компании имеет смысл в борьбе с киберугрозами от ИИ, говорит гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: любые кибератаки. И глобально можно поделить на две большие группы. Есть технологические атаки и есть социальная инженерия. Что это социальная инженерия? Это когда кибератака совершается за счет глупости сотрудника. Мы убеждаем сотрудника вставить какую-то флешку с вредоносным ПО тебе в компьютер или присылаем ему какое-то фишинговое письмо. Последние 10 лет большинство атак, которые мы знаем, они проходили именно по такому сценарию. Чисто технологических атак значительно меньше. Искусственный интеллект открыл большой набор возможностей для именно технологических атак. Как они работают? Весь софт, которым мы пользуемся, он состоит из огромного количества библиотек. И проблема с тем, что эти библиотеки, они очень давно написаны разными командами, что-то из них переписывалось, что-то не переписывалось. В этих библиотеках содержится неопределенное количество дыр. Они бывают разного типа. Таким образом появляется атака. И проверить вручную все библиотеки невозможно. Во-первых, они обновляются, у них есть много версий, люди могут пользоваться кто-то 5-й версией, кто-то 11-й версией, их огромное количество. Для человека это, в принципе, необрабатываемый объем данных. И действительно, сейчас искусственный интеллект позволяет очень быстро найти огромное количество дыр в софте. Но одновременно с этим, как мы можем использовать для атак, мы можем его использовать для того, чтобы обновлять наше ПО. По моему ощущению, за последние там, 3-4 месяца все массовые библиотеки, они сделали огромное количество патчей, намного больше, чем вообще за любые промежутки до, которые, собственно, позволили им выявить вот эти уязвимости. И в целом количество этих уязвимостей, оно конечное. То есть это не какое-то бесконечное множество, которое как-то растет. Но для того, чтобы их найти, надо потратить очень много времени. Но потенциально мы можем с помощью современных моделей условно стремиться к тому, что мы закроем все уязвимости, и совершать технологические атаки станет практически невозможным.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. С развитием ИИ в СМИ появлялось уже несколько тревожных кейсов. В частности, модель Клод во время тестов пыталась помешать собственному отключению, а и агенты OpenAI выходили за пределы тестовой среды, проведя кибератаку на платформу Hugging Face. На этой неделе Билл Гейтс также предупредил об опасности для человечества от массового исчезновения рабочих мест до роста зависимости людей, особенно молодых, от чат-ботов. По его мнению, человечество пока не готово к этим переменам, но замедлить развитие вряд ли удастся. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов прирост составил от 24 до 37%. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор винторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
4: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть. При нынешних тарифах и пошлинах российские вина несколько дешевле, чем импортные. То есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей – основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский. Поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночные механизмы.
5: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
4: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей, как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого, но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунин-Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
0: Александр Лепилин, исполнительный директор винторговой компании «Форд». Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026 года, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год. Чтобы бизнес смог адаптироваться к новым требованиям, комментировал перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Удалось ли это предпринимателям, мы спросили у совладельца и гендиректора ресторанной группы компании «Хурма» Гоши Карпенко.
6: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
5: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
6: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
5: Готовы ли вы, что с марта 27 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
6: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
0: Гоша Карпенко, гендиректор ресторанной группы компании «Хурма». А в дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах.
7: Реклама.
8: Премиальные офисы от Level с готовым ремонтом и без отделки. До 3 минут пешком от метро. Спортивные торговые инфраструктуры. Рассрочка 0%. Первоначальный взнос от 6,5 миллионов рублей. Скидки до 20% до конца сентября. Рассрочка отзывы о движении неофферно. Рассрочка досрочно. Подробности на level.ru.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
9: Рестораны. Начало. В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра.
7: Рестораны. Начало. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Казань 93,5. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
10: Девелопер «Самолет» снизил прогноз продаж на этот год до 700-800 тысяч квадратных метров. Это на 30-40% ниже уровня прошлого года. По итогам первого полугодия компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки, заявляет девелопер. «Русал» заявил правительству о планах временно законсервировать часть мощностей по производству сырья для алюминия в России. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». Речь идет о Пикалевском глиноземном заводе, Североуральском бокситовом руднике, а также о Богословском и Уральском заводах. По данным «Русала», эти предприятия приносят 800 миллионов долларов убытка ежегодно, а инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Южнокорейская энергокомпания SK Gas заплатила рекордную сумму в 5 300 000 долларов для бронирования слота для прохода ее танкера через Панамский канал. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в предстоящий сухой сезон. SK Gas согласилась заплатить сумму для прохода через канал 1 сентября. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 19:46 в Москве вы слушаете Business FM. Королем Норвегии стал Хакон VIII, сын покойного Харальда V. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. В середине августа он был госпитализирован из-за инфекции резкого осложнения геморитической анемии. Харальд V был номинальным главой государства более 35 лет, с 1991 года. По Конституции король Норвегии обладает достаточно широкими полномочиями, однако большую часть он делегирует правительству, выполняя в основном представительские функции. Тем не менее, Харальд V пользовался популярностью в Норвегии, где его называли народным королем и дедушкой нации. Уровень поддержки монархии в стране, кстати, в отличие, например, от Британии, очень высокие, до 80%. О том, как жители Норвегии относились к покойному королю, рассказывает житель страны Александр.
11: Вообще, норвежцы очень любят короля. Для них это почтение, для них это уважение, для них это пример. Он всегда являлся примером, как надо вести себя с людьми, как надо показывать себя. Он всегда блюл честь фамилии. Конечно, он есть сейчас последние его, не его, а так сказать, те, кто будет дальше королевскую семью вести. К ним там вопросы, много у населения есть. Но к самому королю очень-очень хорошее, близкое отношение.
12: Наследнику какое отношение?
11: Двоякое. Если лично мое, то непонятно. Молодежь, она по-другому воспринимает это все. Вполне может быть это и нормально с позиции 20-30-летнего подрастающего поколения. Я, которому уже шестой десяток, мне очень тяжело иногда воспринимать те вещи, которые они делают.
12: На политику они влияют?
11: На политику они не влияют. Это, хотя в Конституции указано, что король имеет полное право под каждым, так сказать, параграфом делать свои вето или делать свои решения, но этого никогда в жизни не применялось и не было. Он всегда четко разделял государственное управление, влияние на каким-то образом на политические решения, он этого не делал.
0: Александр, житель Норвегии. Новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хакон VIII. В качестве девиза он выбрал изречение «Все ради Норвегии». Его уже использовали несколько его предшественников на троне, в том числе отец. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в парламенте. Телерадиокомпания НРК сообщала, что церемония может пройти через несколько дней. Хакону 53 года. Главная критика, с которой сталкивался Хакон как наследный принц, связана с его браком.
13: Подробности.
14: Хакон Магнус родился в Осло. Изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. Деятельность этой организации признана нежелательной в России. Затем получил степень магистра в Лондонской школе экономики. Он также проходил подготовку в норвежском военно-морском флоте. В последние годы Хакон неоднократно исполнял обязанности регента во время болезни отца. В 2001 году женился на девушке неаристократического происхождения – Мэтте Марит. На момент знакомства она работала официанткой и уже воспитывала сына Мариуса от предыдущих отношений. Тем не менее, пара была очень популярна в Норвегии до тех пор, пока не вспыхнул скандал с документами Эпштейна. Из них следовало, что контакты Мэтте Марит с Джеффри Эпштейном были ближе, чем она ранее признавала. Кроме того, 2 года назад ее старший сын, то есть пасынок Хакона, был арестован. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. В июне этого года суд признал 29-летнего Мариуса Борга Хёйби виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил его к 4 годам заключения.
0: Теперь статус кронпринцессы получила старшая дочь нового короля Ингрид Александра, на будущее первая правящая королева Норвегии за несколько столетий. Ей 22 года, прошла обязательную военную службу в инженерно-саперном батальоне, была наводчиком боевой машины пехоты. На данный момент учится в Сиднейском университете по программе по международным отношениям и политической экономии.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
0: Ну что ж, основные торги закончились ростом на 0,9% по индексу Мосбиржи. Вечернюю сессию примерно на тех уровнях. Ну, хотя надо сказать, что основной рост обеспечили, конечно, Лукойл, ну и, пожалуй, еще Газпромнефть с Магнитом. А в остальном рынок как-то не очень убедительно смотрится.
15: Ну, неделя, кстати, была неубедительна, несмотря на то, что росли два последних дня, причем довольно заметно росли все-таки. За неделю снизились, и потери индекса Московской биржи по основным торговым сессиям составили 0,9%. Все-таки были дни коррекционные, и вот эти коррекционные дни по динамике оказались гораздо сильнее, чем дни растущие. Но, тем не менее, 200 удержали, закрылись выше этого значения. Но, опять же, это основная торговая сессия. Вечером тоже уже удерживаем 200, но темпы роста послабее, чем были на закрытии. 2109 пунктов. Индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, прибавляет 0,8%. Конечно, бесспорный лидер роста бумаги Лукойла. Хорошо, что рынок реагирует на корпоративные новости, не только на новости геополитики. У Лукойла в первом полугодии чистая прибыль почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза выше того, что мы наблюдали годом ранее. И цифра оказалась лучше среднерыночных прогнозов. Также и выручка больше 2 триллионов рублей, рост на 8%, тоже лучше среднерыночных прогнозов. Что касается акций «Газпромнефти», то здесь дивидендная история. Тоже хорошо, что платят дивиденды российские компании, даже в непростых условиях. И «Газпромнефть» будет платить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку на акцию. Это неплохо, на самом деле. Это даже оказалось лучше среднерыночных прогнозов. Там район был 39 рублей, 40 рублей, ну вот 42,5 получается, и 70% чистой прибыли отправит «Газпромнефть» на дивиденды. Закроется реестр 13 октября. Рубль. Рубль падал практически безоткатно всю неделю, но был там некий вариант с тем, что стабилизировался, но, тем не менее, все-таки какого-то отскока рубль не нарисовал, даже несмотря на то, что неделя была перед единым днем уплаты налогов, соответственно, это сегодня, 28 августа, и вот этот период, ну, не помог российскому рублю абсолютно никак. Единственное, что, вот, еще раз повторю, консолидацию мы наблюдали, но в основном рубль падал практически безоткатно, 56 копеек за неделю прибавила китайская валюта, и закрытие район 12 рублей 90 копеек. Доллар США тоже вырос очень заметно, максимально значение примерно с начала 2025 года. Кстати, китайский юань тоже там отметился. И в пятницу доллар продолжил расти. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 86 рублей 73 копейки.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на бизнес FM.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Крупнейшим в мире пенсионным фондом с активами более полутора триллионов долларов долгое время был японский государственный ПИФ, что логично, если учесть, что треть населения страны – пенсионеры.
16: В 2025-м его превзошел норвежский суверенный фонд, который не только финансирует пенсионные расходы, но и ставит своей целью передать часть нефтяных сверхдоходов Норвегии новым поколениям. Третьим идет американский фонд федеральных работников и военнослужащих с активами чуть ниже триллиона. Но подобных крупных фондов в США несколько. Одна только пенсионная система госслужащих Калифорнии располагает активами больше полутриллиона. Примерно столько же у пенсионного фонда Канады. Традиционно все эти фонды пополняются через взносы, инвестиционный доход и выручку от использования природных ресурсов. Особая пенсия на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: «Я в очереди, на заправке, я опаздываю» – такую фразу в последние дни услышали многие руководители. А в Федерации независимых профсоюзов России тут же начали обсуждать, что такая ситуация может считаться форс-мажорным обстоятельством. Давайте обсудим, становятся ли гибче работодатели в таких ситуациях и куда опаздывать все же нельзя. Деловой этикет никто не отменял. Если человек заранее написал руководителю, предупредил, объяснил ситуацию, то большинство работодателей отнесутся спокойно к опозданиям. Мы все понимаем, что бывают обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Но давайте посмотрим на ситуации, когда опоздание – это не просто несколько потерянных минут. Например, планируется важная встреча с клиентом, переговоры, презентация, выступление, собеседование. Здесь уже страдает не только график, но и репутация человека и компании. Если на работу иногда можно опоздать по объективным причинам, то на собеседование лучше не опаздывать. Для работодателя это первое впечатление о вашей организованности и ответственности. И даже если причина уважительная, впечатление уже может быть испорчено. Поэтому сегодня многие компании думают, как вообще предотвратить такие ситуации с опозданиями. И как выход они используют корпоративное такси. Сегодня это не просто удобная опция, а часть современной HR-политики. К примеру, в личном кабинете Яндекс.Го для бизнеса компания видит данные по корпоративным заказам. Маршрут, время, стоимость и статус поездки. Это помогает контролировать соблюдение внутренних правил и оценивать расходы. Такси можно заказать сотруднику, клиенту или гостю, например, для деловой встречи, поездки в аэропорт или на переговоры. В результате выигрывают все. Сотрудник не нервничает, а компания не теряет деловую репутацию. Есть и еще один эффект, который часто недооценивают. Такие, казалось бы, небольшие элементы соцпакета и заботы формируют отношения сотрудников к работодателю. Когда компания помогает решать реальные бытовые задачи, уровень лояльности становится выше.
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В России не планируется проводить мобилизацию. Подписывающих контракты с Минобороны вполне достаточно, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видеозапись этого его выступления выложена в канале в Максе. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений, сказал Медведев, отвечая на вопрос участников фестиваля «Новых медиа». В Ростовской области введен режим ЧС из-за скопления сельскохозяйственной продукции у аграриев на фоне нарушений из-за украинских атак судоходства в Азово-Черноморском бассейне, сообщили власти. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород побывал на площадке автомобильного кластера, где запущено производство новых автомобилей «Волга», передает корреспондент ТАСС. Президент лично протестировал, оценил новый автомобиль «Волга К-50». Глава государства за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха Нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании. После того, как российский лидер проехал на «Волга К-50», журналисты спросили его мнение об автомобиле. Мягко идет машина, в салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем, отметил президент. Chevron Corporation и другие представители топливно-энергетического комплекса США близятся к заключению сделок, предусматривающих многомиллиардные инвестиции в венесуэльские нефтяные месторождения, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники. На следующей неделе топ-менеджеры нескольких нефтегазовых компаний должны подписать сделки в Каракасе, отмечают эти источники. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM.
13: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне «так бы было»? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил бизнес-фм сопредседатель ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. В Ростовской области ввели режим ЧС за скопление сельхозпродукции на фоне нарушения морского судоходства из-за атаки беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Однако аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. По их словам, главная проблема – зерно нового урожая никто не покупает. И в России запустили серийное производство глушилок спутников Starlink. Как сообщает ТАСС, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной против космической связи, которую использует ВСУ. Волна ослепляет антенны американских спутников. Как пишет «Эль Мундо», украинские военные уже жалуются, что российские системы РЭП начали глушить сигнал Starlink. Подробности на Business FM. Никаких планов мобилизации в России нет, об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
20: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
0: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечивал безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет ввести временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса, энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал доктор экономических наук, сопредседатель ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
21: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. и туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
0: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
1: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взять и бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
0: Алексей Бельский, сооснователь и гендиректор инженерной IT-компании «Уралэнергоотел». Редакция «Бизнес-ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Военкомат получит доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах и военнообязанного, о зарегистрированных транспортных средствах, а также о наличии или отсутствии уголовной ответственности. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще о всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности и военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
22: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка – это пункт 5.50. 3.2. Положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не в сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовные преследования, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
0: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
2: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно нет. Терминалы не работают.

0: хозяйства и сельхозпроизкооперативов Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась до почти $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%.
1: Репты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Дубай Молл в столице Объединенных Арабских Эмиратов – это один из самых больших торговых центров мира. Более 1200 магазинов, и среди них весьма необычные. Один только так называемый «золотой рынок», крупнейший на Ближнем Востоке, вобрал в себя более 200 торговых точек, в которых представлено исключительно золото, от невероятных ювелирных изделий до монет и слитков. Гордится Дубай Молл и самым большим в мире конфетным магазином. В комплексе есть каток олимпийских размеров, тематический развлекательный парк, роща под сдвигающейся крышей и один из самых больших в мире океанариумов на 10 миллионов литров воды, где обитает около 33 тысяч морских жителей. Под аквариумом проложен огромный стеклянный тоннель, прогулка по которому, если верить отзывам, оставляет неизгладимые впечатления. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Бликулеев. Взаимный товарооборот России и Белоруссии увеличивается системно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко. За 5 месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить, сказал в частности Мишустин. Совокупная задолженность населения России по ипотечным жилищным кредитам выросла в июле на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России. Совокупная задолженность населения по ипотечным жилищным кредитам составила 24 триллиона 700 миллиардов рублей, отмечается в материалах. В России с начала текущего года созданы 123 новых малых и средних предприятия, занимающихся производством беспилотных авиационных систем. В результате их количество приблизилось к 820, сообщила пресс-служба корпорации МСП. Гендиректор корпорации Александр Исаевич отметил, что фактически 3 из 4 производителей беспилотников в стране – это малый бизнес. Более 5 миллиардов 600 миллионов рублей инвестиций привлекли индустриальные парки «Феникс» и «Сафоново» под Смоленском, где размещены 17 компаний. При этом 7 предприятий уже ведут отгрузку готовой продукции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Общий объем частных инвестиций, привлеченных резидентами, составляет 5 миллиардов 600 миллионов рублей, сообщил глава региона. По словам Анохина, одним из новых проектов на площадке «Феникса» станет завод компании «Олдис Инновации» по выпуску промышленной мебели, а также лабораторного и измерительного оснащения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. стриминге.
3: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды проекта «Большая фарма». Сериал о том, как медицина сталкивается с бизнесом. Ученые-медики создают препарат, который может вылечить любое заболевание, даже онкологическое на поздних стадиях. Но открытие сталкивает акул фармацевтики и становится причиной конфликта внутри семьи. Выложили сразу 4 эпизода. Хочется смотреть дальше, так как тема здоровья касается каждого. В главных ролях Игорь Гурдин, Сергей Горошко, Ольга Лерман. В режиссерском кресле Данил Чащин, который в первую очередь известен как театральный режиссер. Также он снимал «Райцентр» и «Улицу Шекспира». «Большая фарма» стала абсолютным вызовом, говорит Данил Чащин.
4: Даже когда мне изначально предложили, я долго сомневался, потому что я вообще не понимаю ничего про бизнес, тем более уж про науку и медицину, как это все устроено. Но когда я прочитал сценарий, я понял, что в первую очередь все-таки это история про взаимоотношения, про семью, про распад семьи, и это в первую очередь меня зацепило. А дальше уже, конечно, я общался с большим количеством консультантов и в плане бизнеса, и в плане медицины, и в плане науки в первую очередь, потому что мы в нашем сериале проследим путь, как вообще выходит лекарство на рынок, от его придумки, от научных экспериментов, до клинических испытаний, клинические испытания. Конечно, я провел большой путь ресерча.
5: Какие больные и болезненные темы поднимает эта история? Что мир фармацевтики и эта необычная призма позволяют лучше понять про людей, про их характеры?
4: У меня к врачам особое отношение, даже сказал такое, почти священное, потому что это люди, которые нас спасают. И я не раз сталкивался в жизни, когда я видел, что человеку становится плохо, и ты теряешься, не знаешь, что делать, например, в общественном транспорте. Я помню, как женщина спасла буквально у нас на глазах мужчину, потому что она была врач, она знала, что делать. Но как мир этих идеалистов постепенно становится миром капиталистов, потому что, конечно же, большая фарма – это большой бизнес. Большой фарме выгодно, чтобы люди болели, чтобы они не вылечивались, чтобы они покупали лекарства. Это сериал про искушение, потому что ты стоишь перед выбором либо спасать миллионы жизней, либо зарабатывать миллионы долларов. При этом, конечно, мы показываем мир врачей, которые остаются преданы своим идеалам и своим ценностям нравственным.
3: Данил Чащин, режиссер сериала «Большая фарма» 18+. Первые эпизоды уже доступны на платформе «Окко».
1: Фестивали.
3: В Москве проходит фестиваль искусств «Горький плюс». Он захватил парк Горького, все сцены Театра наций, Дом творчества Переделкина и другие площадки. В этом году глобальная тема «Горький и классики», продолжает генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.
6: Максим Горький, будучи и сам писателем, возглавляв Союз писателей Советского Союза, активно не только развивал молодую советскую литературу, но и обращал внимание на классиков. Мы в его дневниках, например, совершенно случайно наткнулись на то, что он почитал Шекспира, трепетом он к нему относился. Поэтому мероприятие открытия фестиваля в этом году – это музыкальный спектакль «Сон летняя ночь» с Евгением Мироновым, Александром Суракиным, Юрием Башметом. Все это вот у нас под открытым небом будет происходить. Интереснейшая постановка «Дяди Ваня» приезжает к нам из Стамбула. Очень интересный спектакль «Записки юного врача» прибудет из Минска. Стоит особенно отметить специальные проекты, которые будут происходить у летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. Это дачный концерт в мастерской Лики Рулы. Это жизнь Клима Самгина в мастерской Евгения Климковича. Так или иначе, мы все крутимся вот в этом театральном нашем мире, и мы не могли пройти мимо большой потери режиссера, драматурга Николая Калиды, поэтому мы пригласили спектакль «Тарас Бульба», последний поставленный им лично спектакль, принять участие в программе фестиваля. Но еще, наверное, я вот для себя отмечу, что поскольку фестиваль у нас проходит не только в Москве, а в этом году он был еще и в Казани, и вот в Казанском театре «Кукол и кият» мы сделали интереснейший проект совместно с этим театром, с его художественным руководителем Эльгизом Зайниевым. Спектакль кукольный «По табору уходит в небо». Вот это тоже то, на что прийти очень советую.
3: Артур Григорянц, генпродюсер фестиваля «Горький плюс», который проходит в Москве в этот уикенд. Вход на мероприятие свободный или по предварительной регистрации.
1: Музыка.
3: В субботу в музее-заповеднике Архангельска мировая премьера. Неоклассический музыкант и композитор Никола Мельников выступит в роли дирижера нового оркестра «Континуум Оркестра». Там пройдет концерт, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Мы поговорили с Николой Мельниковым, композитором, пианистом и дирижером.
7: У нас будет 100 человек на сцене, 60 человек оркестр и еще 40 человек хор, так как мы будем исполнять не только симфонические произведения, но и кантату Александра Невский. Учитывая, что у нас будет гигантский экран, в котором будут некие AI-скульптуры аудиореактивные, то есть оркестр будет исполнять музыку, и фигуры на экране будут буквально меняться на глазах зрителей. Мне нужен был какой-то невероятно длинный партер с какой-то дальней точкой обзора, большой партер Архангельского. Это знаменитая Юсуповская поляна. Просто идеально подошла нам. Плюс мне очень нравится всегда такая некая полижанровость музыки. И тут в архитектуре также соединяется и классицизм, и романтизм. Мы еще добавляем здесь Прокофьева, который яркий экспрессионист. Получается, у нас такая целая палитра жанров и чувств.
8: Из чего состоит программа «Прокофьев 135. Эпос и миф»?
7: В этой программе мне было очень важно показать Прокофьева не одним стилем, а несколькими его измерениями. Если Александр Невский — это Прокофьев эпический, музыка истории, народное столкновение какой-то собранной силы, то если мы возьмем Ромео и Джульетту, это такой Прокофьев трагический, человеческий, музыка любви. И, собственно, «Полночь» по фрагментам из балета «Золушки» — это моя авторская работа с оркестром, где сказка превращается в механизм времени. Не пытаюсь как-то внешне осовременить Прокофьева, мне важно услышать внутри его партитуры тот импульс, который уже там есть.
3: Никола Мельников, дирижер, композитор и пианист, про концерт «Прокофьев 135. Эпос и миф» в Архангельском в эту субботу. 12+.
1: Книги.
3: А теперь анонс на следующие выходные. Особенно актуальный, если вы запланировали поездку в Петербург. С 4 по 6 сентября подписные издания проведут фестиваль «Книжный сад». Это ежегодное мероприятие, но на этот раз оно пройдет с особенным размахом. Легендарный петербургский книжный в 2026-м отмечает столетний юбилей. Продолжает владелец подписных изданий Михаил Иванов.
9: Пригласили зарубежных авторов, мы делаем достаточно сильную музыкальную программу, в частности, группа Евгения Цыганова будет выступать у нас в воскресенье 6 сентября. Мы смогли договориться с разными лидерами общественного мнения Санкт-Петербурга, как Лев Лурье, с которым мы представим у нас нашу очередную новинку, книгу Джигитова, такой был прекрасный дореволюционный журналист, который пробовал себя в различных профессиях. Он притворялся кучером, торговцем на рынке. Достаточно такая занятная книга, которую мы вместе сделали с Львом Яковлевичем. Также будет беседа большая моя с Аленой Станиславной Долецкой. И это тоже достаточно большая честь для нас, что нас поддерживают такие люди. У нас будет встреча с выдающимся искусствоведом из Италии Марчелло Симонетто. Это тоже такой знак качества, что мы смогли организовать приезд такой величины. И из Китая к нам приедет Джан Юйжань. Это автор романа «Кокон», который уже многие-многие годы входит в список бестселлеров в нашем магазине и в целом в России.
3: Это был владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и его рассказ про будущий фестиваль «Книжный сад», который пройдет в итальянском саду за зданием книжного в следующие выходные. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Все золото мира. Во многих языках присутствуют устойчивые фразеологизмы со словом «золотой». Почти всегда это прилагательное используется в значении «самый» или «главный». В русском самое общеупотребительное из подобных идиом – «золотая середина». Выражение подразумевает стремление избегать крайностей, во всем искать средний, умеренный путь. Словосочетание «золотой век» по смыслу используется как отсылка к историческим периодам, когда все было лучше, чем ныне. Ну, а ставшее популярным в последнее время выражение «золотая молодежь»,

0: дефицит времени.
1: Способ применения дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Российские войска нанесли удар по предприятию «Файерпонт» в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для ракет «Фламинго», сообщила Минобороны. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Агентство стратегических инициатив намерено подготовить доклады в администрацию президента России с предложениями участников форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила глава ОСИ Светлана Чупшева. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Он является ведущим производителем коммерческого транспорта в России. Кроме того, на заводе базируется инженерный центр, который является одним из ведущих конструкторских центров российского машиностроения. Пункты выдачи компании «Озон» будут использоваться как небольшие логистические центры. Там будут размещаться товары продавцов. Заказывать их клиенты смогут прямо оттуда, сообщает пресс-служба компании. Ущерб от пожара во Франции этим летом предварительно оценивается в 500 миллионов евро, сообщает пятницу «Фигаро» со ссылкой на Французскую федерацию страховщиков. По словам председателя федерации Флоранс Люстман, это предварительная оценка, основанная на заявлениях, собранных до середины августа, демонстрирует исключительный масштаб ущерба и, вероятно, будет пересмотрена в сторону увеличения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запустили серийное производство глушилок спутников Starlink. Как сообщает ТАСС, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной против космической связи, которую использует ВСУ. Волна ослепляет антенны американских спутников. Как пишет «Эль Мундо», украинские военные уже жалуются, что российские системы РЭП начали глушить сигнал Starlink. Российские разработчики выступили против выплат на обучение модели на авторском контенте, отследует из письма Альянса. В сфере и в Госдуму, где разрабатывает такой законопроект, компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и-моделей и снизят их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки и-контента. А Китай делает ставку на дешевые беспилотники-перехватчики, напечатанные на 3D-принтерах. Они могут стать экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году такие беспилотники уже были представлены на отраслевой выставке в Шэньчжэне. Они могут развивать скорость свыше 300 км в час и управляются искусственным интеллектом, при этом имеют стоимость около 3000 долларов. Где появятся такие беспилотники? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы радио.

0: Бизнес FM на портале bfm.ru.
1: В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, волна не нарушает работу терминалов на Земле. Она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
2: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна-купол-гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Ле Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников Starlink. Российские разработчики выступили против выплат за обучение моделей на авторском контенте. Это следует из письма Альянса Сфери, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крушининникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ей модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывают, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных AI-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки и контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель службы судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: В данный период развития, и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился. Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ. Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, интеллектуальный капитал. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что вопрос использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается, ведется диалог с бизнесом. Китай делает ставку на дешевые, напечатанные на 3D-принтерах беспилотники. Они могут стать следующим экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году на отраслевой выставке в Шэньчжэне десятки компаний представили дроны-перехватчики, которые могут эффективно бороться с боевыми ударными БПЛА. Большинство новинок — это напечатанные на 3D-принтере небольшие ракеты с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость выше 300 км в час, а искусственный интеллект помогает находить и идентифицировать цели. В среднем за один такой перехватчик разработчики просили около 3000 долларов. Но для массового производства дронов 3D-принтеры не очень подходят, считает военный эксперт и редактор журнала «Новая оборона» и заказ Дмитрий Корнев.
4: Есть некий образец летательного аппарата, который, ну, является дроном-перехватчиком. Он придуман, разработан, составлены его конструкции, чертежи и так далее. На текущем этапе развития цивилизации очень недорого и просто можно напечатать детали этого дрона на 3D-принтере. Это можно сделать буквально за 15-20 минут, и вы можете собирать этот дрон и начать его применять. Если у вас 1000 3D-принтеров, то за один день вы можете напечатать несколько тысяч таких дронов. Но на самом деле, если вам нужна крупная серия, то гораздо дешевле сделать пресс-формы и заниматься литьем пластиковых деталей. Вам нужны соответствующие пресс-автоматы. Пресс-форма каждая стоит десятки тысяч долларов. Но если мы говорим о серии в тысячи единиц, в десятки тысяч единиц, то на печати на 3D-принтерах вы разоритесь, безусловно. И вам просто необходимо будет делать, как все нормальные люди делают, то есть делать пресс-форму и заниматься литьем деталей вашего дрона. И именно так работают все производители дронов сейчас. Опытные образцы выпускаются на 3D-принтерах, а когда мы говорим о большой серии, то она запускается на специальном участке, где стоят пресс-автоматы, которые льют пластик, и делают круглосуточно детали вашего будущего дрона, и тогда вы обеспечиваете производство серии в десятки тысяч единиц и больше. Соответственно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся вот с той новостью о том, что Китай открыл что-то новое, что может на 3D-принтерах выпускать оперативно и дешево какие-то дроны-перехватчики. Здесь есть только один момент. Возможно, если у той или иной организации китайской есть сотни либо тысячи 3D-принтеров, которые простаивают без дела, тогда, конечно, производство дронов на 3D-принтерах будет условно бесплатным. Ну, если вот таким образом рассуждать, то тогда печать на принтерах имеет смысл. Если рассуждать с точки зрения экономики, то печать на принтерах имеет смысл при небольших сериях. Да, это эффективно, это быстро, это удобно. Но когда мы говорим о серийном производстве в тысячах единиц, то надо организовывать нормальное полноценное производство. Оно будет гораздо более окупаемым. И именно так и поступают абсолютно все производители дронов и всего остального.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона» и заказ. Как говорится в публикации Financial Times, одна из китайских компаний начала разработку дронов-перехватчиков в октябре прошлого года и сейчас может продавать несколько тысяч в месяц, в том числе в России и странах Ближнего Востока. Доля российского вина в торговых сетях заметно выросла. В зависимости от формата магазинов прирост составил от 24 до 37%. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Было ли это ожидаемым и будет ли вслед за предложением расти спрос на российские вина, рассуждает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
5: Тут дело не от желания сетей, тут дело скорее связано с фискальной политикой и с теми ценами, которые есть при нынешних тарифах и пошлинах. Российские вина несколько дешевле, чем импортные. То есть, в принципе, импортных вин в категории до 1000 рублей практически уже не осталось на полке в силу фискальных ограничений, в силу изменений. Поэтому это такое, скажем так, скорее рыночное движение. Категория до 1000 рублей – основные продажи, и, соответственно, там должен быть ассортимент, и ассортимент, он российский. Поэтому, собственно, отсюда такое явление. Поэтому абсолютно закономерно рыночное. рыночные механизмы.
6: А будет ли вслед за таким предложением рождаться повышенный спрос? Или процент недоверия у людей все еще большой?
5: Это более сложный вопрос, потому что отечественные вина, они все еще несколько экзотичны для российских потребителей, как ни странно, это бы не звучало, потому что наш рынок формировался во многом, современный рынок формировался во многом под влиянием импортных каких-то тенденций. Все хорошо знают, что ждать от Просекко в разной ценовой категории, что ждать от Рислинга немецкого, но не все знают, чем отличается Шардоне, допустим, из Крыма, от Шардоне из Краснодарского края, или чем хорош Рислинг или Сунин Блан из Дагестана. А тут, к сожалению, российские производители не очень хорошо работают с коммуникацией, мало каких-то именно мероприятий, направленных на освещение, собственно, отличий российского вина. Поэтому потребитель действует методом проб и ошибок. Что-то он покупает, ему нравится, что-то он покупает и больше это не покупает. Идет такой процесс ротации.
1: Александр Лепилин, виноторговой компании «Форд». Законопроект о введении обязательной доли российского вина был представлен Минпромторгом еще в 2024 году. Речь идет не только об ассортименте в магазинах, но и о винах, представленных в меню и винных картах ресторанов. Изначально закон должен был начать действовать в марте 2026 года, однако потом ведомство решило перенести его реализацию на год, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым требованиям, комментировал за перенос замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Удалось ли это предпринимателям? Спросили у совладельца, гендиректора ресторанной группы компании «Хурма» Гоши Карпенко.
7: Раньше, конечно, у нас была большая доля иностранного вина, но сейчас она снижается, потому что иностранное вино стало немножечко подороже стоить за последние пару лет, и каждый год цена растет, и поэтому для того, чтобы оставаться в том же самом чеке, в котором мы существуем, и не очень сильно задирать цены, то наша карта, соответственно, пополняется российским вином достаточно хорошо. Плюс качество российского вина за последние годы, оно растет, и выбор уже достаточно хороший, и можно этим пользоваться.
6: Вообще, насколько охотно пьют российские вина гости?
7: Люди просто не знают о том, что есть в целом на рынке. Это раз. Во-вторых, конечно, наше вино, оно стоит в уровень с иностранным вином зачастую. Если человек очень хорошо разбирается в вине, он начинает говорить о том, что зачем покупать российское, если есть за ту же самую цену и лучше иностранное.
6: Готовы ли вы, что с марта 2027 года доля российского вина должна быть не менее 20% в вашем заведении?
7: В разных заведениях у меня разное количество вина. Есть заведения, в котором условно у меня два вида красного. То есть я не смогу физически выполнять, мне кажется, параметры нового закона.
1: Гоша Карпенко, гендиректор ресторанной группы «Хурма». А в дальнейшем Минпромторг планирует поэтапно повышать обязательную долю отечественных вин в магазинах и ресторанах.
0: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В субботу после 11 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром-2026. Главная тема – экосистемы высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Business FM. Компании и корпорации.
8: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
8: Девелопер «Самолет» снизил прогноз продаж на этот год до 700-800 тысяч квадратных метров. Это на 30-40% ниже уровня прошлого года. По итогам первого полугодия компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки, заявляет девелопер. «Русал» заявил правительству о планах временно законсервировать часть мощностей по производству сырья для алюминия в России. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». Речь идет о Пикалевском глиноземном заводе, Североуральском бокситовом руднике, а также о Богословском и Уральском заводах. По данным «Русала», эти предприятия приносят 800 миллионов долларов убытка ежегодно, а инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Южнокорейская энергокомпания SK Gas заплатила рекордную сумму в 5 миллионов 300 тысяч долларов для бронирования слота для прохода ее танкера через Панамский канал. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в предстоящий сухой сезон. SK Gas согласилась заплатить сумму для прохода через канал 1 сентября. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: .48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Подмосковные подростки останутся без бензина. В Московской области с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать бензин, дистопливо, газ и смазочные материалы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке они должны будут предъявить водительское удостоверение. Если продавец сомневается в возрасте покупателя и тот не предъявляет документ, в продажу топлива откажут. Аналогичные законы действуют уже в нескольких регионах России, в частности в Петербурге. Причин для них несколько, говорит эксперт рабочей группы и правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
9: Подвод был связан с СВО и с попытками направиться в сторону террористических актов, потому что якобы подростки покупали в канистру бензин, а потом использовали его для поджигания релейных шкафов. Такие случаи были. И это дополнительная преграда к тому, чтобы они таким образом совершали правонарушение. Второй компонентой, которая была на обсуждении в законодательном собрании, было то, что нас начали одолевать всякого рода питбайки, вот эта вот вся техника на бензине, которая гоняет в том числе и по дорогам общего пользования. И запрет на продажу им бензина, он в том числе создавал дополнительную преграду. Понятно, что для того, чтобы ему покататься, теперь папе надо ехать в канистру наливать бензин, где-то что-то переливать. Да, это не решает проблему в целом, но создает определенные преграды.
1: Почему решили ограничивать именно топливо, а не сами питбайки?
9: Питбайки ограничить довольно сложно, потому что мы напишем в протоколе, он двигается на чем, почему. Эта история, она очень сродни, сейчас скажу очень интересную вещь, роботам-доставщикам. Они что, это пешеход или транспортное средство? И каким-то образом выписаны в правилах. Питбайки, они, несмотря на то, что по характеристикам попадают в категорию мопеды, но не попадают в мопеды по требованиям техрегламента Таможенного союза. То есть они есть, но нормативно-правовым образом их нету. И поэтому администрировать пока что питбайки довольно сложно. Минтранс только готовит еще поправки, которые запретят двигаться по дорогам общего пользования на любых транспортных средствах, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Пока что это не такая простая история. Проблема носит не региональный характер, а всероссийский характер.
1: Получится ли, что запрет через взрослых подростки смогут легко обходить?
9: Я думаю, что так оно и будет, но в этом случае будет более очевидная история, связанная с уголовной ответственностью вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве. Как отмечает Мособлдуме, новые ограничения должны помочь сократить число ДТП с несовершеннолетними, которые используют питбайки. За нарушение закона предусмотрены штрафы для граждан 5000 рублей, для должностных лиц 50 и для организаций 100 тысяч рублей.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
10: Добрый вечер. Ситуация на российском рынке акций развивалась в пользу роста в пятницу, но, несмотря на это, все-таки неделя оказалась падающей. Индекс Московской биржи просел на 0,9% за неделю по основным торговым сессиям. Если рассматривать торговую сессию пятницы, то рост около процента и закрытие недели 2114 пунктов. Но здесь был, конечно же, ажиотаж вокруг прилета директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву, и рынок очень активно рос во вторник, но рынок не получил практически никакой информации о том, какие переговоры велись, о чем говорили, какие результаты переговоров. И понятно, что, конечно же, пролонгация роста вторника не получилась. Были, конечно, догадки в прессе, особенно в американской прессе, но это всего лишь догадки без какой-то официальной информации. Таким образом, падающая неделя для российского рынка, даже несмотря на то, что в конце недели пришли хорошие корпоративные новости, это отчет Лукойла за первое полугодие, в полтора раза выросла чистая прибыль по сравнению с годом прошлым и составила почти 431 миллиард рублей, ну и хорошие новости от «Газпромнефти». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейка на акцию. Это даже оказалось лучше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра 13 октября. А вот рубль падал практически всю неделю и падал безоткатно, можно даже сказать. За неделю китайская валюта прибавила 56 копеек, только за пятницу потери рубля 9 копеек. Таким образом, закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Не исключено, что на следующей неделе перешагнет юань рубеж уже в 13 рублей, с учетом того, что все-таки вот этот период, скажем, налоговый период, все-таки единый день уплаты налогов – это пятница, 28 августа. И вот этот период не помог российскому рублю абсолютно никак. Вот случались такие моменты, и когда такое было, зачастую рубль продолжал свое падение. Не исключено, что получится и как было раньше, вот в таких ситуациях. Так что ждем дальнейшего снижения рубля. Что касается доллара США, если опираться на однодневный фьючерсный контракт, то доллар США вплотную приблизился к уровню 87 рублей. Цены на нефть, ну, можно сказать, снизились, конечно. Начинали неделю в районе 92 долларов за баррель. В пятницу это 89-90 долларов за баррель. И, в принципе, консолидация наблюдается в конце недели. Рынок, конечно, ждет дальнейших новостей. Вроде как были новости о том, что Иран и Оман договорились относительно оперирования Ормузским проливом, но как-то рынок не особо пока в это верит, а видит заявление чиновников Белого дома. Ну, в частности, пресс-секретарь Каролайн Левит сообщила, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и в настоящее время США проводят операцию «Экономический изгой».
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома в ЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территорий. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже два десятка лет.
12: Тоже отдых на Бизнес FM.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект, не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять. А так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: 20 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сардар Гликулеев. Российское ПВО в течение дня уничтожило над 9 регионами, а также над Черным морем, 112 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны России. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе ТАСС член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Узджан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Параметры безопасности на Запорожской АЭС 9-й сутки, работающие на дизель-генераторах, контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш посетит Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжарик. Во вторник Гутерриш выступит на встрече ШОС+, уделив внимание партнерству двух структур и обстановке на Ближнем Востоке, добавил Дюжарик. Соединенные Штаты ведут переговоры с Каракасом о получении долгосрочного доступа к трети нефтяных месторождений Венесуэлы, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Штаты, как планируется, получат долю во владении 17 нефтяных месторождений, однако на некоторых из них отсутствует инфраструктура или доступ к перевалочным пунктам для вывоза ресурсов. Собеседники не могли сказать, сколько бюджетных денег и сколько средств от частных инвесторов США могут привлечь к проекту. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
12: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Никаких планов мобилизации в России нет, заявил зампред совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля новых медиа. По словам Медведева, о подписывающих контракты с Минобороны вполне достаточно, а слухи о мобилизации запускают противники России, поскольку Украина истощается людской ресурс. Озон будет использовать 8-10 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. А начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. Владельцы ПВЗ будут получать вознаграждение за это. Что об этом говорят селлеры? В Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции. На фоне нарушения морского судоходства из-за атак беспилотников региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Однако аграрии про режим ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM. Никаких планов мобилизации в России нет, об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
15: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале у Макса. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озона по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают селлеры.
16: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
17: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть если сейчас товары по возвратам раскидываются в сортировочный центр по складам, на сортировочный центр, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
16: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
18: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
16: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
19: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательств и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно надолго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, его держатели ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
20: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
19: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озоне обещают запустить до конца октября. Это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. А с 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров, а Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции, все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
21: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
22: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
23: То есть повода для беспокойств нет?
22: В части Росфина точно нет.
21: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
2: про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
3: Что изменит единый QR-код для покупателя?
2: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
21: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
24: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
5: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сердар Влекулиев. Взаимный товарооборот России и Белоруссии увеличивается системно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко. За 5 месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить, сказал в частности Мишустин. Совокупная задолженность населения России по ипотечным жилищным кредитам выросла в июле на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России. Совокупная задолженность населения по ипотечным жилищным кредитам составила 24 триллиона 700 миллиардов рублей, отмечается в материалах. В России с начала текущего года созданы 123 новых малых и средних предприятия, занимающихся производством беспилотных авиационных систем. В результате их количество приблизилось к 820, сообщила пресс-служба корпорации МСП. Гендиректор корпорации Александр Исаевич отметил, что фактически 3 из 4 производителей беспилотников в стране – это малый бизнес.
0: Более 5 миллиардов 600 миллионов рублей инвестиций привлекли индустриальные парки «Феникс» и «Сафоново» под Смоленском, где размещены 17 компаний. При этом 7 предприятий уже ведут отгрузку готовой продукции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Общий объем частных инвестиций, привлеченных резидентами, составляет 5 миллиардов 600 миллионов рублей, сообщил глава региона. По словам Анохина, одним из новых проектов на площадке «Феникса» станет завод компании «Олдис Инновации» по выпуску промышленной мебели, а также лабораторного и измерительного оснащения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 18, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра до 21 градуса. Облачно с прояснениями, и по последним данным не исключен небольшой дождь. В воскресенье также 21, небольшой дождь и при этом облачно. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера на пятницу, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал Бизнес ФМ. Представитель этой ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозпроизводственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
7: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 000 пшеница с НДС. 8 000 одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Нет, терминала не работает.
1: Алексей Жданов, представитель сайта Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области. А стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже, она приближается к $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение ей компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от «Anthropic» снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с «Anthropic» и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитаты, были продиктованы стремлением публично наказать «Anthropic» в назидание другим. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
8: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритм и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие хорошие данные. Искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
1: Малик Дудаков, политолог «Американист», ранее утверждал, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, так чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
9: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
10: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
9: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
11: Русский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача». Я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
9: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
4: все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца.
12: Все золото мира на Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
13: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
14: Исключение.
15: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успешным.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 21:28, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Союзники Вашингтона на фоне конфликта США и Ирана все больше сомневаются в способности Вашингтона прийти им на помощь в случае необходимости, пишет портал «Политика» со ссылкой на целый ряд источников. Заметно уменьшившееся военное присутствие США в Тихоокеанском регионе и Европе, а также миротворческий подход президента Дональда Трампа к традиционным противникам, таким как Россия и Северная Корея, поставили под угрозу влияние Пентагона в мире, говорится в статье. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляции с ценами при заключении контрактов крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле арестовал на месяц Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает в пятницу РИА Новости. Суд в Петербурге заочно заключил под стражу журналиста и иноагента Александра Невзорова. Он также признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России. Невзорову меняет уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объекты могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил бизнес-фэм сопредседатель ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. Военкомат получит доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Минобороны. Речь о тех, кто поступает на воинские должности или службу по контракту. Запрашивать информацию будут в госорганах и в частных компаниях, в частности, сведения о доходах, автомобилях, мобильных телефонах, займах и кредитах, а также об участии в политических организациях. Зачем это нужно Минобороны? И в России запустили серийное производство глушилок спутников Starlink. Как сообщает ТАСС, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной против космической связи, которую использует ВСУ. Волна ослепляет антенны американских спутников. А как пишет «Эль Мундо», украинские военные уже жалуются, что российские системы РЭП начали глушить сигнал Starlink. Подробности на бизнес-эта. Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объекты критической инфраструктуры? Напомню, что указ Владимира Путина был подписан 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализация. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
3: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан

0: алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взят. И бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.

0: Также она проявила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации, от комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний, в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных на него транспортных средствах. Кроме того, военкомы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном заборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
1: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности и военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
2: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
1: Здесь важна вторая ссылка – это пункт 5.50. 3.2. Положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовные преследования, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
0: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений и преследующих политические цели. В России запустили серийное производство глушилок «Старлинг». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия «Старлинг» везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу «Старлинг» на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
3: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов, а по некоторой информации якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемия. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщала о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». А российские разработчики выступили против выплат за обучение моделей на авторском контенте. Это следует из письма Альянса «Сфере И», куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крушининику. Рабочая группа под его руководством ранее предполагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучение и модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократные вознаграждения за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывают, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных AI-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки и контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
4: В данный период развития, и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
0: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что вопросы использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается, ведется диалог с бизнесом.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли, решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Бизнес FM. все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миасса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Девелопер «Самолет» снизил прогноз продаж на этот год до 700-800 тысяч квадратных метров. Это на 30-40% ниже уровня прошлого года. По итогам первого полугодия компания показала финансовые результаты ниже ожиданий и прогнозов в связи с существенным снижением спроса на рынке первичной недвижимости на фоне сокращения программ семейной ипотеки и недоступности для клиентов рыночной ипотеки в условиях беспрецедентно длительного периода высокой ключевой ставки, заявляет девелопер. «Русал» заявил правительству о планах временно законсервировать часть мощностей по производству сырья для алюминия в России. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». Речь идет о Пикалевском глиноземном заводе, Североуральском бокситовом руднике, а также о Богословском и Уральском заводах. По данным «Русала», эти предприятия приносят 800 миллионов долларов убытка ежегодно, а инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Южнокорейская энергокомпания SK Gas заплатила рекордную сумму в 5 300 000 долларов для бронирования слота для прохода ее танкера через Панамский канал. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее администрация Панамского канала объявила о сокращении ежедневного числа слотов для прохода судов на фоне дефицита осадков и опасений по поводу уровня воды в предстоящий сухой сезон. SK Gas согласилась заплатить сумму для прохода через канал 1 сентября. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Китай делает ставку на дешевые, напечатанные на 3D-принтерах беспилотники. Они могут стать следующим экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году на отраслевой выставке в Шэньчжэне десятки компаний представили дроны-перехватчики, которые могут эффективно бороться с боевыми ударными БПЛА. Большинство новинок – это напечатанные на 3D-принтере небольшие ракеты с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость свыше 300 км в час, а искусственный интеллект помогает находить и идентифицировать цели. В среднем за один такой перехватчик разработчики просили около 3000 долларов. Но для массового производства дронов 3D-принтеры не очень подходят, считает военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
7: Есть некий образец летательного аппарата, который, ну, является дроном-перехватчиком. Он придуман, разработан, составлены его конструкции, чертежи и так далее. На текущем этапе развития цивилизации очень недорого и просто можно напечатать детали этого дрона на 3D-принтере. Это можно сделать буквально за 15-20 минут, и вы можете собирать этот дрон и начать его применять. Если у вас 1000 3D-принтеров, то за один день вы можете напечатать несколько тысяч таких дронов. Но на самом деле, если вам нужна крупная серия, то гораздо дешевле сделать пресс-формы и заниматься литьем пластиковых деталей. Вам нужны соответствующие пресс-автоматы. Пресс-форма каждая стоит десятки тысяч долларов. Но если мы говорим о серии в тысячи единиц, в десятки тысяч единиц, то на печати на 3D-принтерах вы разоритесь, безусловно. И вам просто необходимо будет делать, как все нормальные люди делают, то есть делать пресс-форму и заниматься литьем деталей вашего дрона. И именно так работают все производители дронов сейчас. Опытные образцы выпускаются на 3D-принтерах, а когда мы говорим о большой серии, то она запускается на специальном участке, где стоят пресс-автоматы, которые льют пластик, и делают круглосуточно детали вашего будущего дрона, и тогда вы обеспечиваете производство серии в десятки тысяч единиц и больше. Соответственно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся вот с той новостью о том, что Китай открыл что-то новое, что может на 3D-принтерах выпускать оперативно и дешево какие-то дроны-перехватчики, здесь есть только один момент. Возможно, если у той или иной организации китайской есть сотни либо тысячи 3D-принтеров, которые простаивают без дела, тогда, конечно, производство дронов на 3D-принтерах будет условно бесплатным. Ну, если вот таким образом рассуждать, то тогда печать на принтерах имеет смысл. Если рассуждать с точки зрения экономики, то печать на принтерах имеет смысл при небольших сериях. Да, это эффективно, это быстро, это удобно, но когда мы говорим о серийном производстве в тысячах единиц, то надо организовывать нормальное полноценное производство, оно будет гораздо более окупаемым, и именно так и поступают абсолютно все производители дронов и всего остального.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как говорится, публикация Financial Times, одна из китайских компаний, начала разработку дронов-перехватчиков в октябре прошлого года, а сейчас может продавать несколько тысяч в месяц, в том числе в Россию и страны Ближнего Востока.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер. Ситуация на российском рынке акций развивалась в пользу роста в пятницу, но, несмотря на это, все-таки неделя оказалась падающей. Индекс Московской биржи просел на 0,9% за неделю по основным торговым сессиям. Если рассматривать торговую сессию пятницы, то рост около процента и закрытие недели 2114 пунктов. Но здесь был, конечно же, ажиотаж вокруг прилета директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву, и рынок очень активно рос во вторник, но рынок не получил практически никакой информации о том, какие переговоры велись, о чем говорили, какие результаты переговоров, и понятно, что... Конечно же, пролонгация роста вторника не получилась. Были, конечно, догадки в прессе, особенно в американской прессе, но это всего лишь догадки без какой-то официальной информации. Таким образом, падающая неделя для российского рынка, даже несмотря на то, что в конце недели пришли хорошие корпоративные новости, это отчет «Лукойла» за первое полугодие, в полтора раза выросла чистая прибыль по сравнению с годом прошлым и составила почти 431 миллиард рублей. Ну и хорошие новости от «Газпромнефти». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейка на акцию. Это даже оказалось лучше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра 13 октября. А вот рубль падал практически всю неделю и падал безоткатно, можно даже сказать. За неделю китайская валюта прибавила 56 копеек, только за пятницу потери рубля 9 копеек. Таким образом, закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Не исключено, что на следующей неделе перешагнет юань. Рубеж уже в 13 рублей, с учетом того, что все-таки вот этот период, скажем, налоговый период, все-таки единый день уплаты налогов, это пятница, 28 августа, и вот этот период не помог российскому рублю абсолютно никак. Вот случались такие моменты, и когда такое было, зачастую рубль продолжал свое падение. Не исключено, что получится и как было раньше, вот в таких ситуациях. Так что ждем дальнейшего снижения рубля. Что касается доллара США, если опираться на однодневный фьючерсный контракт, то доллар США вплотную приблизился к уровню 87 рублей. Цены на нефть, ну, можно сказать, снизились, конечно. Начинали неделю в районе 92 долларов за баррель. В пятницу это 89-90 долларов за баррель. И, в принципе, консолидация наблюдается в конце недели. Рынок, конечно, ждет дальнейших новостей. Вроде как были новости о том, что Иран и Оман договорились относительно оперирования Ормузским проливом. Но как-то рынок не особо пока в это верит, а видит заявление чиновников Белого дома. Ну, в частности, пресс-секретарь Каролайн Левит сообщила, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и в настоящее время США проводят операцию «Экономический изгой».
5: Капитал на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуанг говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. «Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий?» Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
5: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые 2 месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете.
10: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. 2 человека погибли, 6 ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. 9-е сутки, работающие на дизель-генераторах, контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшин. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель-НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Куран» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
12: Мне кажется, что здесь будет многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски, уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, и мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию, все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
13: А то, что касается Армении?
12: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ГОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ГОС. Я напомню, что у ГОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
14: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
15: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
14: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
16: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
14: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
17: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательств и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, а они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
18: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
17: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такой возможности Вазон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
19: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеш.
20: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
0: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
20: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
19: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
21: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, кто еще там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов. Компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
19: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
1: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
2: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
1: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
2: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали возле нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
10: Между делом на Бизнес ФМ.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
23: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
0: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
3: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Возможности нет. Терминала не работает.
0: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от «Anthropic» снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с «Anthropic» и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать «Anthropic» в назидание». Дания другим. Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
4: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Палантир использует их алгоритм и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для «Anthropic», как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания «Anthropic» настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
6: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
5: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
6: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
7: Театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, и поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
6: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить...

0: российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября, передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес FM, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
3: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес FM, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
4: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
5: То есть повода для беспокойства нет?
4: В части Росфина точно нет.
3: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее

0: всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
1: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
2: Что изменит единый QR-код для покупателя?
1: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
0: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
4: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом, и мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
3: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
5: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да, тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с ираном. А тут отдельно взять и бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
3: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
6: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
7: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
6: Здесь важна вторая ссылка – это пункт 5.50. 3.2. Положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
3: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
8: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «Merchant of Doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Гусиноозерск, Бурятия. 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетие была подтверждена возможность его промышленной разработки. А началась она в 1934.
8: Как появлялись города на Business FM.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающий Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
8: Другим наука на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
11: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. По некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна купол горам» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать и-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывают, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
12: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите. Есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
3: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект ни одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого.
15: Это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН» новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
18: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно, успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
19: А то, что касается Армении?
18: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
3: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. В самом Ушакову Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
20: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
21: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, на сортировочный центр, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товаров. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
20: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
22: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
20: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
0: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
19: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара ППЛА по складу или вот такие неприятности?
0: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
3: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пункта выдачи. Такую возможность Озон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду промеж.
2: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога. Маленькие магазины, рестораны открыли, чайные ларьки открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погиб спасибо, очень много.
4: А есть понимание, сколько или еще сложно подсчитать?
2: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
1: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес-ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
5: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов. Компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, сами туристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
1: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
15: Сумма технологий на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
6: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
3: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
9: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 000 пшеница с НДС. 8 000 одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Нет. Терминала не работает.
3: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
10: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показала, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких тихоранских девочек. Потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
3: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
11: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
12: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры, их заинтересовала тема, потому что судьба не всем известна детей, тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
11: В фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
13: Театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
11: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
8: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями.

0: Караева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, до 15 октября, передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес FM, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
3: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читай к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес FM, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
4: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, ходу финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
5: То есть повода для беспокойств нет?
4: В части Росфина точно нет.
3: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных

0: переводов АЭД Виктор Достов.
1: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно. И это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
2: Что изменит единый QR-код для покупателя?
1: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
0: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление, и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
4: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
3: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоател» Алексей Бельский.
5: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле, железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с ираном. А тут отдельно взятый бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
3: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
6: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
7: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
6: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт, он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерной боеприпасов.
3: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
8: Как появлялись города на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми.
11: Вы знаете, как это написать.
10: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
10: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
10: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Фарш невозможно провернуть назад. Хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
10: Другим наука. На Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
13: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними и судя по всему, этот комплекс «Волна, купол, гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ИИ-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты автора могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
14: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
3: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
15: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов, конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественник, основателя компании Russia Discovery.
18: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
17: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
18: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них там демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающий на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Куран» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразэс, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес-ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
22: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч, все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, и мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию, все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ШОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
23: А то, что касается
0: Армении?
22: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
21: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
1: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
4: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
1: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
23: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать. Что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
1: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
24: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно довольно-таки проблематично и достаточно долго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
0: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
24: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
21: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пункта выдачи. Такой возможности Вазон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
6: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны открыли, чайные ларьки открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
21: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
6: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
5: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
7: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингом, митингами оформлялся напрямую.
5: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%. Против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
19: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
9: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
3: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС.
21: Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местная агрария про режим ЧС пока ничего не знает. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает, цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
10: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможности нет. Терминала не работает.
21: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
11: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
21: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
12: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах, в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
13: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, но и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
12: В фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
14: Русский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача». Я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает. То есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
12: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
19: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для действий.

0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ББЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес-ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес-ФМ. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
1: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
2: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
3: То есть повода для беспокойства нет?
2: В части Росфина точно нет.
1: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
4: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множестве банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
3: Что изменит единый QR-код для покупателя?
4: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает.

0: акварием для этого магазина. Сейчас будет показан единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
1: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление, и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
3: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
2: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
4: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взятый бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
2: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. И в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
5: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности и военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
6: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
5: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не в сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовные преследования, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт, он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
2: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
7: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
9: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
10: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна-купол-гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Starlink». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ИИ-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
11: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
2: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов, конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома, но в частности в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «экономический изгой» в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60 и евро 99 рублей 68 копеек.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». о деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
7: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
13: Деньги к деньгам. На Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум 2 параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
13: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. 2 человека погибли, 6 ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. 9-е сутки работающий на дизель-генераторах контролируется круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку газа, модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Куран» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство.
16: министерств.
17: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразэс, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
19: Мне кажется, что здесь будет многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая. Чуть менее важные, но тем не менее, также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ШОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
20: А то, что касается Армении?
19: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
16: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
21: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
16: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
22: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
16: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
23: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и кто там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели вновь появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
20: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
23: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
0: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
1: Например, очень близкий друг, который выпускник из РУДН, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
3: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
1: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
0: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
4: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
0: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхате-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
6: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
2: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством. В результате атак ВСУ региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
8: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Возможности нет. Терминалы не работают.
2: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до 8 долларов за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от «Anthropic» снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с «Anthropic» и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать «Anthropic» в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
7: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для «Anthropic», как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания «Anthropic» настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
9: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
10: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
9: На фестивале фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
11: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
9: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
24: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительности. Батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
24: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин.
14: Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе СТАС член Центрального комитета турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: недвижимости Павел Люлин. Бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и Госдумы, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Business.fm. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
1: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Business.fm, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
2: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных доходы, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
3: То есть повода для беспокойства нет?
2: В части Росфина точно нет.
1: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
4: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
3: Что изменит единый QR-код для покупателя?
4: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
1: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовая

0: Внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи айфонов, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
2: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
3: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взятый бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
4: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
5: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
4: Здесь важна вторая ссылка. Это пункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
1: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
6: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
8: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Ле Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Starlink». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать и модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
9: В данный период развития, и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите. Есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти 1% после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
10: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на 1%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но, в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнений. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
6: Карьера на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку газа, модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Куран» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразэс, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на парях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение. Что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ? А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес-ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. А в предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
13: Мне кажется, что здесь будет многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
14: А то, что касается Армении?
13: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
15: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
16: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ, ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
15: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
17: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
15: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
18: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и кто там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели вновь появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
14: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
18: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
19: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
20: Например, очень близкий друг, который выпускник из РУДН, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
21: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
20: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
19: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
22: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, кто еще там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
19: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхате-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Эксперты Дом Клик, изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
2: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местная агрария про режим ЧС пока ничего не знает. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
3: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 000 пшеница с НДС. 8 000 одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно нет. Терминала не работает.
1: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от «Anthropic» снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с «Anthropic» и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать «Anthropic» в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
4: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для «Anthropic», как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания «Anthropic» настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
5: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
7: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
5: На фестивале фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
8: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, и поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
5: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда — на многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
9: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
6: Дефицит времени.
9: Способ применения дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
6: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении.
10: Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября, передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект

0: на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
1: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
2: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных доходов, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
3: То есть повода для беспокойств нет?
2: В части Росфина точно нет.
1: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
4: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
3: Что изменит единый QR-код для покупателя?
4: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
1: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.

0: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление, и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
1: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
0: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не для нас это, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с ираном. А тут отдельно взять и бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
0: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес-ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения удостоверение пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
4: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 553.2. Положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
0: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквыт, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги, 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
6: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
5: Культ на личности. Лица на банкнотах.
7: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
5: Культ на личности. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с
9: социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
6: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, волна не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
10: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. По некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников Starlink. Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают в ведомости. Письмо направлено на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ИИ-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
11: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился. Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ. Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
0: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов, конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома, но в частности в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «экономический изгой» в отношении Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
5: Другим наука на Бизнес FM.
14: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающий на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай.